Февральский вечер за окном, никак не спится. Зима шагает по дворам моей столицы. Мороз все звуки погасил на белом свете. Лишь где-то радио гнусит, да плачет ветер. На утро снова выходить на воздух стылый, где раздражают, нету сил сограждан рыла.

различать цвета и звуки. Извилин нет, глаза пусты, трясутся руки. Гранитным статуям сродни тупое быдло. 6 дюймов лобовой брони, за ним затылок. Покорно сверху ждут они судьбы решений, а в мыслях лишь метаболизм и размножение. Куда идем? Каков расчет потенциальный? Картина ясная встает, как на экране. Сюжет банальный и простой, знаком до дрожи. Навеян глупой суетой, жесток, тревожен.

нагаек. Куда бегут и от чего, никто не знает. Игра «Поймай кота за хвост» среди блаженных. А под конец программы «Гвоздь» — стена на стену. Забавы, игры, торжества чистят в народе. Ведь если до упа держать, не страшно вроде. Тут крик, веселье посредь. А ну-ка, братцы, чего на месте-то сидеть? Айда кататься!

И вдруг, откуда ни возьмись, по льду и снегу, по буеракам и грязи ползет телега. На облучке ямщик сидит, залитый брагой. Летит дерьмо из-под копыт гнедой коняги. Уже народ давай галдеть, визжать и топать. И на телегу, помолясь, полезли скопом. Телеги не сберечь оси, поди не трактор. Но не в обиде, в тесноте уселись как-то. Живее морду в ворот прячь. Кнутом и свистом ямщик пустил конягу вскачь. Помчались быстро.

ударе. Плевать, что впереди обрыв, не то видали. В безумном кутеже своем нам нет покоя. Мы не осадим, не свернем, ведь мы герои. Маршрут наш неисповедим среди беспутья. Мы над обрывом воспарим, ведь с нами —

Телега к вечности бежит, как поезд скорый. Лишь на обочине старик глядит с укором. Немая скорбь в чертах его и губы сжаты. Слегка качает головой суровым тактом. Способен он смутить покой. Хрипит, гнедая, не люб гуляющим такой. Зачем пугает? Чтоб покуражиться слегка, народ потешить. Летят окурки в старика, плевки, насмешки. Чё глазеешь, старый хрыч, тебе не рады? Он мог бы все остановить, но больно надо. Он видел это сотни раз и точно знает, что разума не слышит глаз орда хмельная. К чему впустую глотку рвать для бесноватых? Твой крик потонет в головах дегенератов, которых гонит самопляс вперед без цели. И на опасности начхать они хотели. А тем, кто встанет на пути, петля и плаха, их нет возможности спасти. Так ну их прахом. Те, кто от дури опьянев потехи ищут, пусть сгинут в адовом огне. Мир станет чище.

и скор конец. До боли просто очевиден, летит телега под откос. По лавкам сидя, сообразив, что смерть близка, народ лопочет, узнав седого старика. За что же, о отче? Удар! И прекратился вой, как отрубили. Гуляк телега под собой похоронила. Старик взобрался на откос, взглянул устало и с отвращением произнес: «Так надо! Мало!»

никак, увы, не в силах. Исправит скот наверняка одна могила. Им чудеса свои являть нет больше мочи. Опять создать людей с нуля гораздо проще. Пусть в прошлый раз я оплошал, еще не вечер, и к горизонту пошагал, расправив плечи. А за спиной, на рубеже у моей страсти, обрыв ощерился уже голодной пастью. Для отказавшихся от чувств, в томленье жадном, свои объятия распахнул для новой жатвы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Закат, восход, солнце в ночную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, да только мне отсюда пора. It's all around, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ведь охмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало к

знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда, через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе на облаке, продолжать танцевать.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага. Воин. Поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15-е место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе, в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень похоже пел на своего однофамильца Биби Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59-м году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hidden Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

У Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

Если упал, то там и лежи. Небо увидит, в чем поле и сколько собрано ржи. В мире не так много мест, где еще не ступал человеческий след. Вслед за ночной полумглой всегда приходит рассвет.

меня.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали!

осталось, я проснулся и к людям почувствовал жалость к милой женщине с ликом, как на иконе, к мужику, что с утра утонул в самогоне, к детям просящим у мамы игрушку, к тем, кто с утра, не допив свою кружку, получив новый мир, непроверенный доступ, как и я, остается сейчас.

принц никогда не вернется. Он с икаром пытался подняться до солнца, не слушал людей, дармовые советы. Он не нашел своей новой планеты. Все, что казалось привычным и близким, свет зависшего желтого диска, как всегда оказалось, не так уж и просто, и за этим я остаюсь.

Все начинается снизу, просто я не уехал, забыв свою визу, как тот самогонщик, уснув на стакане. Не верю тому, что танцую на грани. С утра тяжело, но не хочется плакать. Не радует дождь, расстроила слякоть. Весь вечер в подъезде орали подростки, они старше меня, ведь я

дело с тобой. Называется счастье, правда, счастье, поэты рифмуют с ненастьем, что от долгих потерь превратилось в разлуку. Гоняешь один одинокую скуку, черты на которые стоит молиться. Забываешь слабости, хочешь напиться, и ты стелишь себе белоснежную простыню. А зачем? Ведь ее с тобой нет. Она там.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: гениальное просто.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». У микрофона Юрий Арцизов. Программа, как известно, выходит один раз в месяц. Каждый первый четверг, но вот как показывает практика, каждый первый четверг у нас не получается. Я уже, по-моему, продинамил пару месяцев. Ну, насколько вы знаете, Захар пока делал сайт неформатного радио. Я как-то старался на сырой сайт-то ничего не выкладывать такого новенького. И открою еще небольшую тайну, да для многих, может, это и не тайна, что изначально эта программа задумалась как посиделки старых друзей. Ко мне приходили люди, с кем я уже с кем-то по 20 лет на сцене пересекался, с кем-то меньше. И, естественно, было о чем поговорить, что вспомнить. Но вот тут как раз есть исключение, которое мне очень приятно. С человеком я познакомился буквально полмесяца назад, выступая в клубе «Китайский летчик Джао Да». Меня просто смела такая позитивная энергия этого человека, что я понял, что надо человека звать в программу, несмотря на то, что мы с ним, еще раз повторю, знакомы буквально полмесяца. И это не остановило меня привести его в мою скромную домашнюю студию, чтобы показать вам. Я думаю, вы оцените его песни. Итак, уже озвучу этого человека. Это Денис Засимов, лидер группы «Парк». Насколько я знаю, у группы вышел один альбом, два сингла, и работают над вторым альбомом. Правильно, Денис?
2: Добрый день всем. Да, всем здравствуйте. Конечно, да, вся информация правильная. В данный момент пишем второй альбом. У нас вообще, на самом деле, очень плотная студийная работа, в том смысле, что за все, что выше перечислено, оно вышло где-то за один год, поэтому сейчас...
1: Группа существует, значит, сколько?
2: С 2019-го. Мы прямо очень удачно начали, мы осенью 2019-го начали, и потом сразу по нам долбанул ковид, поэтому еще полгода мы сидели по своим домам и писали песни, и вот после ковида наконец снова собрались и забабахали уже вот сколько вещей. Да, меня представили как суперпозитивного человека, но я считаю, что у каждой, даже самой позитивной группы, должна быть такая одна, ну, слегка меланхоличная песня. С нее я, на самом деле, хотел бы начать, потому что она именно в акустическом моем формате чуть ли, наверное, не лучше всего заходит, когда я ее обычно где-то играю, поэтому не вижу причин отрекаться от оценки зрителей. Называется песня «Письмо к Барби», как раз была во время ковида, собственно, мной написана и сразу же потом и записано.
1: Поехали.

Грязь в московских лужах уровнем до колен. Я тут Барби на диване и в роскошных тренировочных штанах. Пусть я твой язык не знаю, умоляю, забери меня в Техас. Слушай, Барби, может, как-то поутру заглянешь в гости. Если что, я заряжен, как реактор. Умоляю, забери меня.

диване и в роскошных тренировочных штанах. Пусть я твой язык не знаю, умоляю, забери меня в Техас. Слушай, Барби.

0: здесь обычно соло басиста. Слушай, Барби, может как-то поутру заглянешь в гости, если что, я заряжен, как реактор. Умоляю, забери меня в Нью-Йорк.
1: Денис, давай всех членов группы «Пар» представим, чтобы слушатели понимали, кто с тобой еще играет. Я знаю, там за барабанами у вас девушка сидит.
0: Конечно, конечно, это то, на что ты обратил внимание в первую очередь.
1: Ну, а как же?
0: Ну, начну с того, что меня группа «Пар» послала, видимо, исходя из размеров помещения, в котором мы будем находиться, в котором мы сейчас записываем это. Значит, этот прекрасный эфир, самого небольшого участника они послали, потому что студия действительно тоже небольшая. Помимо меня, я, собственно, пишу песни, пою их, играю на гитаре, как вы уже поняли. Помимо меня в группе Вадим, это мой коллега, тоже автор, тоже вокалист, тоже гитарист. Такая, ну вот вторая фишка, помимо того, что у нас за барабанами девочка сидит, которую зовут Наташа. Мы с Вадимом такой дуэт авторов-вокалистов. Ну, я думаю, все понимают, что... Я считаю, что вообще самые великие группы, в них всегда дуэт авторов и вокалистов.
1: Ноги из Битлз растут, как бы, да, откуда все эти идеи. Ты мне скажи, а нет ли конфликта в этом? То, что вот два у вас между собой, я имею в виду в группе, то, что есть, никто дело на себя не тянет? Нет вот такого вот?
0: Пока нету, и, точнее, я скажу так, конечно, тянет. Конечно, мы очень часто разного мнения по каким-то поводам, но я ловлю в этом кайф, и мне кажется, что Вадим тоже ловит в этом удовольствие, потому что, ну, это же неинтересно, когда, ну, творческий процесс, он не может быть без конфликтов. И наоборот, мне кажется, когда мы на сцене вместе, вдвоем, и мы даже там периодически, я что-то хочу сказать, пообщаться с залом, или Вадим что-то хочет сказать, да, мы разные, но, видимо, зрители это чувствуют, между нами всегда какой-то вот этот вот, какая-то искра такая.
1: Ну, результат, наверное, сам по себе, я имею в виду песенный результат, как группы, он велик, так что два автора.
0: То, что Вадим иногда что-то не разрешает мне, я иногда что-то не разрешаю Вадиму, и поэтому мы вот так дополняем друг друга. Да, мы разные, но вместе получается в итоге прикольно. И на самом деле еще одного мы не представили.
1: Басиста,
0: участника.
1: Конечно же,
0: да, его зовут Рома. Это человек, у которого забито татуировками примерно 99% тела. Оставил без татуировок он только самое важное, что ему нужно в жизни из тела.
1: Мизинец.
0: Не знаю, что я просто не знаю, как он играет на бас-гитаре. Может быть,
1: это опять же повод прийти на ваш концерт группы «Парк» и посмотреть на басиста, да? Вот пока лето, пока руки оголенные, так сказать, да?
0: Да, и там, и не только руки. Да.
1: Значит, с 19-го года, да, еще раз существуете. Давай, Денис, прям к твоей личности. Сам когда написал первую песню? Это помнишь, когда вот этот старт был?
0: Могу начать издалека.
1: Давай.
0: Примерно лет в 14 я, в принципе, или там в 13, я впервые вообще взял в руки гитару. И как это было? Вообще, если кто-то из наших слушателей хочет играть на гитаре, научиться, я прям советую делать, как я. Естественно, папа, естественно, дал мне вот эту вот советскую книжечку «Песенник», где была машина времени, Булата Куджава, Митяев, вот все такое, Секрет, Леонидов, вот все такое. Дал гитару, показал первые, там, как ставить аккорды, что делать правой рукой, и отправил на 3 месяца к бабушке в деревню. В 13-14 лет последнее место, где ты вообще хочешь оказаться, это у бабушки в деревне. Потому что у тебя там выбор либо играть на гитаре был, либо последнее место, где ты вообще хочешь оказаться, это у бабушки в деревне. Потому что у тебя там выбор либо играть на гитаре был, либо ничего.

0: В плане гитары я самоучка, но я заканчивал музыкальную школу, школа номер 65 или имени Гальденвейзера.
1: По какому инструменту?
0: Хоровое отделение, пианино и все такое. Ну, это классическая музыкальная школа. Потом я еще обучался некоторое количество времени в эстрадно-джазовом училище в Москве, поэтому... В плане гитары меня, конечно, да, никто не учил.
1: Не, ну с такой-то базы уже можно, да, понимать, да. Но я согласен, потому что люди-то когда вообще с нуля берут, ни сольфеджио не знают, ничего. Вот хотят на гитаре научиться, тут сложнее, тут нужен контроль. А с такой базой я согласен, что здесь, ну, конечно, неплохо бы, но когда у тебя фортепиано за плечами, и ты, в общем, там у бабушки в деревне вот эти вот машины времени, там Цоя того же, наверное, да, освоил все это.
0: Ну, хочу сказать, Цоя там не было.
1: Не было.
0: Вот
1: это сборничек без Цоя, да?
0: Да, я не знаю, где папа такой нашел сборник, потому что, мне кажется, нигде не было сборника, в принципе, где не было Цоя. Мне кажется, именно поэтому тот самый единственный сборник был у моего папы. И я хочу сказать, что да, именно поэтому я Цоя не играл.
1: Ну, к Цою как ты относишься? Положительно или для тебя это что-то параллель, которая тебя не цепляет? Вот вообще его...
0: Я скажу так, я не отношусь к нему отрицательно, но не то, чтобы он как-то затрагивал фибры моей души. Я, ну, правда, действительно, у меня музыкальный вкус формировался на другой какой-то более живой, ну, в моем сугубо индивидуальном понимании, более живой музыки.
1: Ну, вот перечисли, если... Ну, понятно, Битлз мы поняли. Из наших кто на тебя повлиял?
0: Ну, конечно, это прежде всего мои любимые Бит-квартет «Секрет», Максим Леонидов. Я действительно могу сказать, что если я чей-то фанат, то это Максима Леонидова.
1: Слушай, ну надо тебе прям с ним какую-нибудь сделать фиточку, да, такую совместную что-то вот. Потому что, ну не знаю, я в свое время попал на «Квартирник» вот у Маргулиса к Леонидову. Я ему даже свой диск задарил, но я понимаю, что он, наверное, его даже и не послушал. Но Леонидов очень, на самом деле, контактный человек. И если вот... У меня просто он не кумир. Я как-то... Я его очень уважаю, но вот так не до трясучки. У меня чиж, скорее всего, вот так вот до трясучки.
0: Чиж тоже, конечно.
1: Но у меня не получается все никак с чижом сблизиться. Вот. Поэтому с Леонидовым, я думаю, тебе, может быть, есть смысл, пока мы все живы и здоровы, дай бог нам всем. Вот. Время второй композиции.
0: Немножко о ней расскажу. Композиция, которая тоже вышла где-то годик назад. Небольшое превью. Песня называется «Плакай и беги». Песня была написана как раз тоже во время ковида. Дело в том, что во время ковида я заметил, очень многие стали повально заниматься спортом. Причем зачастую те, кто вообще никогда в жизни даже не об этом не думали. Один из таких людей — это я. Я решил, что ну а что, все вокруг бегают, мне тоже надо начать заниматься спортом. Я надел, значит, все самое чистое белье, которое на мне было. Пошел побегать в ближайший парк, Бирюлевский дендропарк, и через 15 минут понял, что это лютое говно. Пришел домой и написал мотивирующую песню про то, как, ну вот, конечно, можно заниматься спортом, но лучше просто расслабиться, пойти и пожрать нормально. Вот примерно такая композиция.
1: Мужской подход правильный. Денис Засимов на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Поехали.

0: Денис Засимов на неформатном радио, программа «Все гениально просто», лидер группы «Парк». Ну, у вас же есть второй вокалист, он, может, себя тоже лидером считает, или как вы делите лидерство?
1: Да, это я решил себя представить как лидер, на самом деле. Вадим, привет. Да, ну, на самом деле у нас, я даже не скажу лидеру, у нас...
0: Равноправие,
1: все, да, равноправие. У нас вообще матриархат, у нас девочка в группе. У нас Наташа лидер.
0: Слушай, ну вот, насколько я знаю, она архитектор, да, я все правильно, ничего не путаю.
1: Совершенно верно, она архитектор, прямо как Андрей Макаревич.
0: И ни дня не работала по специальности, да?
1: Она
0: и...
1: еще получает диплом. Она, скорее всего, я, честно говоря, не интересовался ее архитекторской стороной. Она какие-то делает проекты, она нам иногда рассказывает, но мы, как настоящие мужчины, очень редко это запоминаем. Она, в общем, еще получает диплом, это единственное то, что я знаю.
0: Ну, а ты педагог. Кого наша страна потеряла вот в твоем лице как педагога?
1: Страна потеряла учителя начальных классов в моем лице.
0: Но ты не работал тоже ни дня по специальности или...
1: Я учителем начальных классов не работал, но дело в том, что я работаю на самом деле до сих пор в педагогическом колледже. Я преподаю такую дисциплину, как школа вожатых. Я готовлю вожатых для детских лагерей. То есть я занимаюсь будущими вожатыми.
0: Слушай, классно. Я, когда вот первый раз «Плакай и беги», да, услышал песню в китайском летчике «Джао Дао», у меня почему-то какой-то возник в голове, почему «Плакай», а не «Плачь и беги»?
1: У меня нет ответа на этот вопрос, но, во-первых, мне кажется, когда я ее писал, просто потому что, ну, «Плачь и беги»...
0: Некрасиво, да, фонетически.
1: Не то, что это некрасиво, это вот ты посмотрел на песню, тебе кажется, что это какая-то смазливая песня о любви, типа «Он ее бросил, и она вот плачет и бежит вдоль ночных дорог», а «Плакай» — это... Это, ну, в этом, мне кажется, уже заложено
0: фишечка
1: какой-то стёб.
0: Да,
1: песня согласен. Же стёбная, идиотская, поэтому...
0: Насколько я знаю, да, и другие музыканты, я все про группу, тоже там, насколько я знаю, инженеры, да, там, то есть вы и музыкой зарабатываете, играя кавера, да, вот, помимо того, что у каждой специальность за плечами какая-то
1: да,
0: другая.
1: Да, на данный момент так получается, что у нас действительно другая специальность, более того, у большинства из нас даже другая работа, но, скажем так, мы работаем над тем, чтобы музыка стала уже нашим основным видом деятельности. И в плане, ну, отношения к делу, мне кажется, она уже и стала нашим основным видом деятельности. Да, мы действительно играем в барах, то вдвоем с Вадимом, то я один, то мы всей группой играем в барах Москвы, развлекая местных гостей, в том числе и каверами.
0: Вот скажи мне, каверов много же, естественно, ни в коем случае в этой программе кавера не прозвучат, просто спрашиваю, большой запас у тебя, так сказать, талмуд, вот наизусть ты знаешь каверов или там по бумажке?
1: Помимо того песенника, который мне папа давал в 13 лет, да, ну на самом деле много, потому что когда ты каждую пятницу и субботу развлекаешь людей в баре, там волей-неволей, но этот список расширится, потому что кто-то тебе подойдет, скажет там, вот тебе, пожалуйста, кладет на стол.
0: А ты эту вещь не знаешь, как выкручиваешься?
1: Очень сложно выкручиваюсь.
0: Интернет помогает или что? Или вот, ну, опять же, текст нужен перед глазами, да, там аккорды, вот. Или ты, бывает, что отказываешь? Скажешь, я не знаю эту вещи, или как?
1: Слушай, я раньше отказывал, но потом я посмотрел иногда на сумму денег, которые мне кладут, и придумал себе купить стойку с микрофоном, с держателем для телефона, чтобы, если я эту песню хотя бы как-то слышал, действительно нашел там аккорды, текст в интернете и сразу слабал, я, ну, понимаю, что это плохо, что так с песней сходу не
0: поются. Ну, это заработок, каждый зарабатывает как может.
1: Во-первых, заработок, во-вторых, ну, люди же довольны.
0: Согласен, да. Ну, я в свое время, я никогда кавера-то не пел так за денежку, но я очень много вел дискотек, там примерно такая же система, да, там поставь мне Буниэм, ну вот тебе там денежку, и ты понимаешь, что, или там Элвис и Пресли, а ты понимаешь, что у тебя там две песни Элвис и Пресли только в плейлисте, да, и интернета нету, тогда еще это там 90-е годы, и как, а он подходит, и тебе с одной мадам оттанцевал, еще кладет, еще, и ты понимаешь, вот эти две вещи ты должен крутить и представлять их как MC так, чтобы они звучали как новые для всех других, а ему же все равно под что танцевать.
1: Специально для вас.
0: Ему рок-н-ролл, да. У нас наивка, новинка, да, ни разу не звучавшая. То есть уже ты начинаешь стебаться над тем, что ты крутишь одну и ту же вещь там шестой раз. Для заработка все средства хороши.
1: Мне кажется, этот разговор заканчивать этой фразой не очень тоже как-то... Не, иногда, правда скажу, иногда подходят люди и просят песню, которую я вообще даже не слышал ни разу, а поскольку это бар, это там, не знаю, 11 часов вечера, ты людей вообще фиг переубедишь, и ты начинаешь примерно представлять, как эта песня могла бы звучать, что-то играть, что-то петь. Главное, чтобы человек остался доволен.
0: Вот сейчас идет лето, да, уже в своей второй половине, но программа, как мы знаем, выйдет только в сентябре, первый четверг сентября. Я надеюсь, вы вот сейчас это слышите. Это она и идет в первый четверг сентября в эфир. Сейчас идет лето, и у меня есть аккредитация вот как уличного музыканта в парках. И вот периодически играю сейчас в Измайловском парке, с комбиком тоже выезжаю. Но я принципиально упертый, я пою свои вещи. Конечно, что-то мне там кидают. Я понимаю, если бы я играл там Цоя или что-то там классику, я бы приносил бы в три раза больше. Но у меня своя упертость. И вот недавно, и к каверам весь этот разговор-то. И два таких очень хорошо подвыпитых мужчины тоже подходят, а спой нам лазу, вот, и я говорю, вы знаете, я говорю, у меня другая задача, даже если вы мне сейчас 5000 положите, ну, я не буду вам лазу бить, он такой, а за 50, гляжу в его честные глаза и, значит, с юморком говорю, ну, ты же понимаешь, что за 50 ты сам мне ее споешь, и он говорит, да, то есть, понимаешь, человек...
1: В итоге тебе заплатили 50?
0: Нет, ну, наверное, если бы он, конечно, 50 положил, есть какие-то разумные соображения, что, понятно, можно прогнуться за такую сумму, потому что я за все лето 50 не заработаю там на этой точке, а тут я могу за одну песню, и потом еще лазе отписался бы ВКонтакте «Спасибо».
1: Вот там. Еще бы и на авторских.
0: Причем они просили не плод, а девочка в баре. Девочка сегодня в баре.
1: У него есть еще одна песня?
0: Вот. Да, да. А вот я, кстати, у кого не спрашиваю, мало кто знает эту девочку сегодня в баре. Она на самом деле более такая хитовая.
1: Она все еще в баре.
0: Она рок-н-ролльная такая, да. Потому что плод, она все-таки лирика больше. А это вот такой рок-н-ролльчик вот из тех... Из тех времен, ладно, бог с ним, с лозой, давай сейчас, прежде чем ты к следующей вещи перейдем, вот мне еще что скажи, раз уж про эти концерты, про все заговорили, зная, что один из ваших концертов завернула полиция, вот поподробнее расскажи, как это было, если это можно озвучить.
1: Можно назвучить, просто мы не будем говорить, где это происходило. А, да, действительно, это да больше забавный случай, ничего страшного в этом нет, как это звучит. А, играли в баре, и действительно настолько крутой, настолько живой был зал, то есть это абсолютно были люди... Незнакомые нам, это не наши слушатели, это мы, вот нас бар нанял, мы пришли, играем там музыку, и я понимаю, что
0: но
1: через...
0: Но это закрыто было или
1: нет,
0: кафе открытое?
1: В этом и фишка. Я забыл про то, что мы играем на летней веранде.
0: На летнюю, ну, на всю улицу, понятно.
1: И вся летняя веранда, там, я не знаю, человек 60, просто, ну, очень громко, очень живо нам подпевала. Настолько живо, что я не заметил, что уже больше 11 вечера, и все жители уже нажаловались-то еще раз, и ко мне подходит менеджер заведения и говорит, к вам едет наряд полиции.
0: Вам лучше уходить.
1: Да, да. Просто я понимаю, что если... Ну, от кого лучше получить по морде? От 60 людей, которые явно сейчас не настроены на то, чтобы ты заканчивал петь, или от полиции?
0: То есть вы продолжили.
1: Ну, мы одну песенку сыграли, но при виде полиции там все уже все поняли. А, даже самые пьяные. Мы сидим с Вадимом, вот как раз с моим коллегой играем, ага. И Вадим такой мне уже на ушко шепчет. Он говорит, я уже жене думаю звонить и говорить, что либо я окажусь сегодня в обезьяннике, в принципе, у меня день завтра свободный, либо в Карелии. Почему в Карелии? Потому что как только приехала полиция, к нам подошел один товарищ и говорит, ребят, если вас сейчас заберут, вот... Я вас откупаю, и мы за любые деньги едем в Карелию. У меня там домик, у меня там шашлычок, я вам гонорар, и вы со мной в Карелию.
0: Слушай, ну ты был в Карелии сам, вот там в Петрозаводске, там же офигенные места на самом деле.
1: То я есть... был, да, это очень круто, правда.
0: Тот тоже кижи, и поэтому, может, был смысл вам с ним не терять этих контактов. И,
1: да вот не знаю,
0: не в
1: что
0: этот
1: мы...
0: раз, так следующий прям...
1: Можно здесь в эфире говорить слово «зассали»? Вот это да. Было, это оно и было. Ага. Там просто по-другому не скажешь.
0: Конечно, ехать там уже в 12 часу ночи в Карелию, такое удовольствие, я скажу.
1: Просто дело в том, что человек, который это предлагал, он был наиболее, гораздо сильно более пьян, чем мы. Мы были трезвы, абсолютно.
0: И вы бы доехали до какого-нибудь там отеля с надписью «Карелия», но не до самой Карелии, да?
1: Ну, возможно, именно этого мы и засали.
0: Вот. Слушай, ну давай к третьей вещичке. Подумай, да, что это будет за песня. Озвучь.
1: У каждого, мне кажется, автора песен есть такой момент, когда ты залипаешь на что-то очень красивое и думаешь, сейчас все, меня не трогайте, дайте мне полчаса, я пишу песню. Был я в Чувашии у своей девушки, ну, в деревне, и что-то... Вот этот момент со мной случился, какое-то поле, закат, бескрайнее просто поле. Я думаю, дайте мне полчаса, сейчас я напишу песню. Полчаса как в тумане, на следующий день я проснулся с мыслью, что я написал песню, смотрю в заметки в телефоне, а у меня там одна строчка написана. Здесь такие закаты, я просто фигею, мама. И... Но на самом деле я это состояние в себе сохранил, и получилась, мне кажется, очень прикольная песня.

0: Денис Засимов на неформатном радио, программа «Все гениально просто», ведущий Юрий Арцизов. Вот я ловлю себе на мысли вот то же самое сейчас состояние, которое я тогда в китайском летчике Джауда словил, потому что за вот время своих выступлений, там последние 10-15 лет по клубам московским, очень много людей, которые... как я всегда говорю, возьмут ля минор и вот чешут вот эту вечную длинную тему на протяжении всего своего выступления, как одну песню такую, да, вот. Все какое-то минорное, все какое-то балладное, занудное и какое-то философское такое вот глубокое и понятное только им. И такого очень много. Может быть, оно хорошо в каких-то дозах, но вот то, что я вот сейчас слышу, Денис, от тебя, этого очень мало. И правильно люди говорят, что, может быть, русской душе-то это и не нужно. Но вот мне очень заходит, почему я с большим удовольствием тебя и пригласил на программу. Не знаю, как слушатели это оценят, но все-таки мажорчик, что-то в нем есть, да? Когда берешь соль-мажор и, блин, или вот что там ми-мажор, неважно. Уже, вот как Олег Челап говорит, в музыкальной школе всех ля-минор учат, нет, чтобы ля-мажор, ну вот смести-то одну ступень, да, и будет другое настроение. Это в тебе есть, мне прям вот очень это заходит. О чем хотел еще спросить?
1: Во-первых, спасибо большое, очень приятно слышать. Мне просто кажется, что у тебя был точно такой же песенник с песнями, где ты учился играть на гитаре, как и у меня.
0: Я расскажу в двух словах. У меня двоюродный брат, он в Самаре живет. Мы также летом в деревне у бабушки под Тулой встречались на каникулах. У него был рукописный песенник, где также была машина. Тогда Цой еще, ну это были, Цой еще никто не знал. Просто была, естественно, «Машина времени», Барыкин, там, не знаю, кто того периода, там, Кузьмин тот же, да, там, Сарычев, группа «Альфа», там, еще какие-то вот того периода. Ну, и какие-то дворовые, естественно, там, песни, которые тоже...
1: Тоже битлоподобные.
0: Да, мне нравились, вот, постарше брат. Естественно, я так вот на него, открыв рот, смотрел, а он уже так уверенно на гитаре шпарил. И я тянулся, потому что я понимал, что ты... как центр притяжения в компании, да, когда ты человек с гитарой, естественно, девчонки все твои, но, опять же, очень много на эту тему ходит суждений, пока ты на гитаре играешь, всех девчонок разбирают, вот, но это уже отдельно.
1: Это как сейчас, если у тебя есть JBL-колонка, тоже, да.
0: Да-да-да-да-да. Ладно, ушли от темы, и вот так же я, благодаря этому брату, этому песеннику его рукописному, да, такому, тогда еще типографских-то, наверное, таких и не было, это был год какой-нибудь там... Да не какой-нибудь, сейчас точно скажу, там 85-й, 86-й, вот те года.
1: Хотя... К сожалению, не застал.
0: Да, Цой-то тогда уже был, но я Цой услышал впервые, по-моему, в 87-м где-то году. Но Цой на меня повлиял, конечно, да, надо сказать, что вот этой простотой, мелодизмом, он как бы до сих пор я иногда прям в плеере его слушаю, понимаю, что он как бы великий, ну, для меня лично. Если уместен этот вопрос, скажи, ты родился где?
1: В Москве я родился.
0: У всех это спрашивают, как твоя родня относится к занятиям, то, что ты вот не пошел там по педагогической линии или куда-то еще по диплому, а все-таки зарабатываешь музыкой. Они косо на это смотрят или говорят, парень, ты знаешь, все правильно идешь?
1: Я начну издалека. Нет, на самом деле, просто дело в том, что, мне кажется, родители уже устали на меня косо смотреть.
0: И смирились, да?
1: Мне кажется, уже да. Это... На самом деле, я, во-первых, хочу сказать правду, большое спасибо моим родителям за то, что меня никогда не отговаривали чем-то заниматься, меня даже всегда поддерживали. Конечно, далеко не всегда они одобряли то, что, ну, всякие мои разные выборы в жизни, но при этом они не уставали меня поддерживать. Это, правда, очень ценно. А, начиная там с 9 класса, когда я ходил в, значит, всяких браслетах в шипах, носил длинные волосы и ходил в майке «Король и Шут», и в 9 классе, когда я понял, что я не пойду в 10, я хотел быть то поваром, хотел быть то учителем физкультуры, то еще кем-то. И мама мне сказала: Денис, ну надо уже определяться. Вот куда ты пойдешь, в какой колледж ты идешь, надо уже решать. Будь взрослым человеком. Я к ней подхожу на следующий день, говорю: мама, все, я четко определился, я принял взрослое, серьезное, взвешенное решение, я хочу быть рок-звездой. И нормальный бы родитель что сказал? Да иди ты в жопу.
0: Ну да, да, да.
1: Да я тебя сейчас закрою в комнате, будешь математику учить. Но Нет, мне, конечно, ну, что-то подобное было сказано, что это нестабильно, что это так себе профессия, но при этом меня водили на подготовительные отделения во всякие музучилища, мне нанимали репетиторов по вокалу. Нет, то есть очень, родители меня, очень правда, ценно, очень поддерживали.
0: Очень ценно.
1: Я в итоге в музыкальное училище, я там на подготовительном отделении в эстрадно-джазовом училище я занимался, я, к сожалению, туда не поступил. Закончил театральное училище. Тоже меня колбасило, я пока работал в театре, я по профессии, по первой специальности, по средней специальной, я театральный звукорежиссер, вот, и пока я учился, снова меня начало колбасить, вот, меня потянуло в сферу детских лагерей, вожатства, и вот я тогда же, собственно, и начал работать в педагогике.
0: Слушай, ну учить. А в лагеря ты не едешь там, не ездишь вожатым, да?
1: Сейчас уже нет, но долгое время ездил и вожатым, и директором лагерей. В общем, из лагерей это тоже такой очень большой пласт. Естественно, тоже родители были против. Они тоже, конечно же, считали, что это не профессия. Но, скажем так, такого, чтобы они мне запрещали, слава богу, не было. И большое им спасибо за это.
0: Я водолей, да, мне нужна свобода. Вот и в творчестве, и во всем. И тем более вот не ущемлять мое время, если я там хочу, не знаю, что-то сделать, а мне надо идти в кружок, там, пилить этот проходик какой-нибудь, там, точить.
1: Если уж мы про знаки зодиака, я лев, и когда я столкнулся с той же проблемой, я понял, что я люблю власть, и решил дорасти до директора когда-то.
0: Ну, вот, видишь, у тебя все. Слушай, давай, болтаем хорошо, к четвертой композиции переходим, скажи мне, что ты наметил, что это будет за вещь.
1: Мы поговорили о родителях, и следующую песню я как раз хочу послать своему папе. Он очень долгое время уже не живет в России. Он сначала жил в Таиланде долгое время, сейчас он вообще в Египте. Он владеет дайверским центром. И в какой-то момент, когда он принял решение переезжать из России в Таиланд, ну, я ему сначала очень долго завидовал, когда он туда переехал, ну, потому что мы живем в Москве, почти любой житель Москвы мечтает куда-то переехать. И вот через какое-то время я с ним списываюсь, созваниваю, спрашиваю: пап, ну что, как там Таиланд? Там первые несколько дней он мне говорит: вообще океан, пальмы, кокосы, обезьяны, круто. Там месяц, обезьяны, пальмы, кокосы, океан, нормально. Полгода. Долбаные пальмы, долбаный океан, долбаные кокосы. Короче, я тогда подумал о том, что человек очень быстро устает не столько от обстановки, сколько от однообразия.
0: Приедается все, да.
1: Все, что любой рай тебе может приесться вообще. И песня называется «Нафиг». Она про то, что, ну, на самом деле, объяснять смысл песни очень тупо, но так, если немножко погрузить в контекст, ну, нафиг стабильность, грубо говоря.
0: Поехали.

0: Денис Засимов на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Скромный ведущий Юрий Арцизов. Напоминаешь ты мне все-таки Ромарио. На самом деле я скажу так. Ты мне двоих людей напоминаешь вот по позитиву, по всему вот этому, конечно, Рому Луговых. И чисто вот даже внешне, по эмоциям, у меня коллега, раньше дружили-дружили, совместно там играли, работали даже. Роман Стикс, Роман Смирнов, он звукорежиссер. У него есть своя тоже школа, мастер-классы. И вот просто если наберешь в интернете Роман Стикс, вот посмотри, вы эмоционально похожи очень, вот просто ради интереса. Большое уважение ему, если Рома меня сейчас тоже слышит. Романа, мне кажется, все вот. Роман, это вот что-то вот заложено в имени. Вот. У вас кто, Рома? Басист. Да, у него есть что-то вот, какая-то фишка, какая-то харизма, вот что-то индивидуальное, какая-то незаурядность какая-то есть в нем? Или басист это басист?
1: Смотри, мы решили так, что Рома это самый красивый человек в нашей группе. Просто он накачанный, татуированный мужчина, который уверенно играет на бас-гитаре. Вот. Мы просто пришли к этому, что это его фишка, что в нашей группе должен быть секс-символ.
0: И это Рома.
1: Это Рома, да.
0: Обязательно хочу о чем спросить. А вы открываете вот это собственное арт-пространство, да? Вот расскажи об этом, как это задумалось, что это будет, и насколько это реально все воплотить. Вот и квартирники, там и базу, и что это будет, ваше арт-пространство, собственно.
1: Пространство называется «Парковка», по названию группы «Парк». Это будет, во-первых, репетиционная точка. Вообще, изначально, на самом деле, идея была просто сделать свою реп-базу, то есть где бы мы просто сами для себя могли репетировать. Потом все остальные идеи у нас просто начали докручиваться по ходу. Мы подумали, что а зачем делать только для себя, если можно еще и сдавать другим там репетировать. Это была первая мысль. Потом мы подумали, а что мы будем там только репетировать? Мы же играем. Я-то вообще педагог.
0: Ну да, да.
1: По одной из профессий. Вот. Что бы там не преподавать музыкальные всякие навыки, да, гитара, бас-гитара, барабаны, всему этому можно обучать, там, взрослых, подростков и так далее. А потом мы еще подумали, а вот мы организуем, мы иногда вообще сами организуем квартирники какие-то такие свои, снимаем какие-то помещения, о чем мы постоянно снимаем, если мы можем делать квартирники прямо там же, в этом же месте. А потом у меня еще есть друг звукорежиссер, который мне сказал, а что вы там не хотите еще и потом студию звукозаписи открыть? Ну, то есть это в итоге получилось такое комбо из идей, это арт-пространство, мы его назвали.
0: Но помещение нашлось, самое главное, для
1: мы
0: этого
1: мы уже
0: всего.
1: Его ремонтируем, уже как 2 месяца. Вот,
0: поэтому это в Москве?
1: Это станция метро ВДНХ, проспект Мира 180, прямо напротив гостиницы «Космос», то есть это такое место очень хорошее.
0: Слушай, а ты Диму Махову не знаешь? У него там, как же у него, телескоп называется?
1: Я, честно говоря,
0: потом визиточку его дам, у него такого же плана. База, квартирники, все вот в этом помещении. И группа «Во сколько поезд». Ну, послушаешь вот в программах на сайте, там есть, и с ним тоже здесь программа, он тут был. Мне кажется, вам сотрудничество такое, если вы там вообще рядышком будете, только на пользу пойдет.
1: Получается, в соседнем здании он будет.
0: Ну, практически, соседи. Да.
1: Да, конечно, будем
0: вот
1: только рады.
0: Вот я визиточку дам. Это очень мне прям радостно за вас, что будет и школа, и квартирники, и база, и все как бы в одном ключе. Дай бог вам не сломаться на каком-то этапе, потому что это какие-то подводные камни могут существовать.
1: Там есть подводные камни, но слава богу, что мы это открываем в кругу друзей. Более того, даже тот человек, который сдает нам помещение, это тоже мои старые знакомые. Поэтому вроде ко всем подводным камням мы пока что готовы и уверены, что все будет хорошо.
0: Хочу с этой программы задавать всем один и тот же вопрос и потом какой-то для себя выявить. Сейчас только не пугайся его тупостью этого вопроса.
1: Вот если я обожаю глупые вопросы.
0: Вот если ты видишь вот это, ты знаешь, что я вот давно играю на 3/4 на гитарках, да, для меня вот эти маленькие инструменты, они стали очень удобными и в переноске, и в метро, если ты едешь. На записи я их стал использовать, потому что когда писал большие гитары акустические с большим барабаном, все равно этот гул, там лес, как-то микрофон, тут его изначально нет, он сразу вырезается. Но я сейчас не об этом. Я себе поймал недавно на мысли, купив вот эту вот трансакустическую гитару, которая чуть больше, я понял, что я очень много сочиняю и музицирую лежа, смотря там ютубчик, что-то еще, да, и вот эта гитара очень удобная для постановки руки, она не нарушается, то есть ты лежишь, и у тебя правильно стоит рука. То есть вот тут уже немножко вот на этой трансакустической, мне на ней неудобно играть. Вот в связи с этим глупый вопрос. Я понимаю, что, наверное, с Фендером вот с этим электро не полежишь, хотя тоже можно, я вот...
1: Еще как полежишь.
0: То есть вот музыканты сочиняют... Я один такой ненормальный, или музыканты играют лежа? Вот есть у тебя, что ты музицируешь лежа?
1: Есть такое, но на самом деле я... Не то чтобы я этим пользуюсь, я вообще, когда сочиняю что-то, я не сижу с гитарой сочиняю, я наоборот начинаю вот какой-то идеи, я просто где-то иду с телефоном, в заметках что-то пишу.
0: Напеваешь.
1: А уже, да, что-то такое. А уже прихожу домой и подбираю это под гитару. То есть я... Нет такого, что я там прям провожу свободное время с гитарой музицируя.
0: Потому что я хочу понять, люди вообще иногда, кроме меня, дурака такого, играют лежа на гитарах? Это норма или это как бы что-то вот...
1: Нет,
0: так
1: конечно,
0: вот?
1: Играют. У меня очень много таких знакомых, которые так делают, но я просто так не делаю, потому что я захожу с другой стороны просто.
0: Ну, понятно, у тебя, да. Нет, ну это было бы плохо, если бы у всех одинаковый был подход. Мы бы все одинаковые песни писали бы, да, и одинаково их пели. Да. Еще смотри, какой вопросик. На выступлениях, вот если позволяет, скажем, помещение, там клуб, кафе, где софиты, да, не светят в глаза, и ты видишь зрителя, да, часто ли ты кому-то предметно смотришь в глаза, исполняя песни, там, кавера, там, неважно, свои, или ты так обобщенно всему залу вот посыл этот даешь? Вот есть это вот точечное такое у тебя?
1: Да, я понял. Нет, у меня такого нет. Более того, я, на самом деле, очень боюсь, когда нахожусь на сцене какого-то личного контакта. Я понимаю, что над этим надо работать. Я
0: сбивает
1: над этим
0: тебе
1: работаю.
0: Это?
1: Нет, меня не сбивает личный контакт, меня просто... Я когда пою, я просто этого не могу. То есть я исполняю, либо я поверх зала смотрю, либо я вообще... Либо вообще закрываю глаза. Мне, на самом деле, гораздо более комфортно, когда в зале куча народу, и не надо ни на кого вот прям индивидуально обращать внимание. Я понимаю, ну, я же еще в театральном училище учился, я знаю, что это плохо, я знаю, что наоборот, тем более, если ты авторскую песню поешь, и ты, у тебя диалог со зрителем, что наоборот нужен
0: личный
1: контакт.
0: Так. Послать одному человеку это, да?
1: Ну, или всем по очереди, да, но... Ну, я над этим работаю, в общем, у меня, правда, есть такой барьер, но при этом, когда там между песнями мне надо пообщаться с залом, что-то поговорить,
0: ну,
1: я
0: четко,
1: это обожаю.
0: Четко видишь человека,
1: да.
0: Но это вот у меня, я ж, извините, про себя любимого опять, у меня чем также вот не всегда могу точечно смотреть кому-то в глаза, потому что я начинаю увлекаться вот какой-то мимикой, да, и я могу слова забыть, аккорд мазануть мимо.
1: Все
0: да.
1: То же самое абсолютно.
0: Вот, потому что ты увлечен уже вот этим контактом, и если у тебя песня еще, не дай бог, не напета сильно, да, а как-то вот она только сырая, то лучше вообще не смотреть, а вот правильно ты сказал, либо поверх, либо... Но когда между песнями, то да, то же самое.
1: Я вообще, ну, у меня защитная реакция, я закрываю глаза, потому что это красиво выглядит.
0: Ну, может быть, да, уходишь. Да. Как бы через ее
1: да, типа я так настолько проживаю эту песню, что я даже закрыл глаза. На самом деле мне просто сыкотно их открыть.
0: Ну, да. Слушай, ну давай, может быть, мы так потихонечку уже грядем к финалу, пятую вещичку финальную. Потом еще я один тебе вопросик задам, который я задаю под финал всем гостям этой программы, и слушатели каждый раз это слышат. Но это будет такой сюрприз. Я очень рад, что ты не слушал программы, а так бы ты уже был к нему готов.
1: Там сколько ты зарабатываешь? Или...
0: Нет. Ты знаешь, насчет зарабатывания, я думаю, ну это как бы глупо спрашивать, потому что что читать деньги? Я просто знаю вот этих уличных музыкантов, которые выучили 15 композиций, и они вот стоят, их по кругу гоняют, им уже, у них в глазах такая тоска, они смотрят, сколько им там накидали, я понимаю, что это к творчеству и к музыке как таковой не имеет вообще никакого отношения, это просто какой-то вот, они там штырка это называют, да, они едут зарабатывать, вот мне да, как-то, да. Как-то уныло на все это смотреть, но вот я рад, что в тебе пока это уживается, да, и кавера поиграть, и свое попеть, вот... Ты не боишься, что что-то вот перетянет свою, допустим, скажет, ой, давай-ка кавера будем играть, что свое-то, типа нам башляют, и нету вот скатиться туда?
1: Конечно, да. Боюсь, да все боятся, наверное, кто принимается хоть раз в своей жизни применять стабильную работу на музыку, конечно, все этого боятся, там очень много есть. В этой сфере ям, куда можно скатиться. Ага. Но, ну что, у меня есть голова на плечах, у меня есть желание, у меня есть творческая пока что свобода, и что будет дальше, да, мы никто не знаем, что будет дальше.
0: Ну вот дай бог тебе не забросить именно твое творчество, там, неважно, вы вдвоем, там, в группе «Парк», я имею в виду, либо ты один, это потом будешь вдруг когда-то делать, да, вот как сейчас, как представитель группы. Вот, я тебе только желаю всяческих успехов, еще не прощаемся, исполняем пятую композицию, еще немножко поговорим.
1: У каждой группы должна быть завершающая песня, и недавно у нас появилась такая, я не буду ее просто объявлять, не как она называется, просто ее исполню. Кстати, она скоро выйдет на альбоме осенью. Песня называется «Важно». Надеюсь, вы ее скоро услышите даже в записанном варианте. Очень похоже на Сансару, но это не она. А я все жду у подъезда. Холодный ветер и кофе. Сугроб, как мягкое кресло.

слов я не струшу, и может важно, важно только то, что ты со мной, что можно в гору снега с головой. Признай все остальное.

Смотри, в морозном кефире хрустят холодные хлопья, и мы одни в целом мире. И может, здесь был рожден я, а я все жду у подъезда холодный ветер и кофе. И может, здесь моим местом

ради вас. Это все ради вас. Здесь обычно в зале уже зажигаются фонарики. Все уже настроены на край.

Это еще не конец эфира, но здесь мы обычно прощаемся. Попрощаемся и с вами. Очень приятно было поиграть в этой прекрасной домашней студии, в уютной атмосфере. Слушайте хорошую музыку. Спасибо Неформатное радио. И давайте встречаться чаще.

0: Денис Засимов на неформатном радио, программа «Все гениальное просто». Слушай, ну я, наверное, даже больше, чем один вопрос задам, потому что у меня сразу после этой песни много поклонников-то уходит на ваш концерт, вот без, если дураков, по чесноку люди ходят?
1: Да, прибедняться не будем, и наоборот, скажем огромное спасибо тем, кто постоянно на наш концерт, и действительно у нас уже есть какая-то наша публика, мы, естественно, очень тепло к ней относимся, не то чтобы это какие-то толпы олимпийские, мы еще не собираем, но...
0: Поклонники есть.
1: Да, да, действительно, не будем прибедняться и скажем вам огромное спасибо.
0: Пишетесь где именно? Вот альбом второй, это студия или это, опять же, какие-то свои домашние в ноутбуке, грубо говоря, записи? Или это студийно, прям по-взрослому садитесь?
1: Это студия. Хотим сказать огромное спасибо. Orange Studio, Олег Харченко. Тоже, кстати, в районе метро ВДНХ находится студия. Да, наш давний знакомый звукорежиссер, с которым мы с его студией уже давно работаем, и он и концерты наши записывал, лайвы, и студийную запись. Очень крутая студия.
0: Слушай, ну я рад, что вы по-взрослому так все подходите. И сейчас переходим к паре вопросов, даже не вопросов, а пожелания, которые я прошу от каждого приходящего в эту студию музыканта. Ну, творческие личности, скажем так, да? Первое, что ты сам на сегодняшний день, на эту минуту сам себе хочешь пожелать? И второе пожелание, что бы ты пожелал слушателям неформатного радио? Вот прям навскидку так. Себе что?
1: В каком-то определенном ракурсе надо.
0: А вот что ты
1: себе
0: сейчас чувствуешь? Вот прям вот сейчас вот лето, хотя мы осенью выйдем, но сейчас вот завершается лето. Вот что ты сейчас чувствуешь, что бы ты себе самому любимому такого пожелал? В любом ракурсе что приходит на ум?
1: Приходит нам, во-первых, есть такая строчка замечательная из песни «Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось».
0: Люблю я эту тоже пугачевскую песню. Да, лето хочется.
1: Да. На самом деле, нет, можно эту мысль правда раскрыть, и у меня личное вот такое лето в том году выдалось очень душным, такой во всех смыслах. Мне было очень жарко, мне было очень некомфортно. У меня был такой переходный момент, что ли.
0: Как раз в Москве было? Ты где в том лето?
1: Ну, в разных местах. В общем, как раз вот это был тот момент, когда я решал, заниматься мне дальше музыкой или нет, и я решил заниматься, и был такой переходный период. И он был очень душным во всех смыслах. Вот, я хочу пожелать нашим и себе, и на самом деле и нашим слушателям тоже, чтобы вам никогда не было душно. Это правда отвратительное ощущение, потому что когда ты занимаешься нелюбимым делом, тебе от этого как-то психологически душно, ты приходишь домой, и тебе дома физически душно, еще не досып, и ты от этого, тебе от этого тоже душно. В общем, чтобы вам было всегда свежо, чтобы у вас были и мне, и себе, конечно же, это тоже вдвойне желаю, чтобы всегда было что-то свежее, чтобы всегда была энергия на жизнь. Вот так вот.
0: Мне кажется, вот эти сомнения любого музыканта посещают. Вот ты как сказал, заниматься ли музыкой. Ты думаешь, мне это не приходило в течение моей жизни? И не раз. И вот я сейчас также записываю, уже мне стыдно сказать, глядя тебе в глаза, 16-й альбом уже свой сольный.
1: Вот. Какие мои годы?
0: Вот. И я понимаю, что, наверное, вот так вот мыслить альбомами я уже не хочу. Оно будет писаться, да, синглами, там, неважно. На альбом наскребется, на альбом. Но когда ты уже себя настраиваешь вот на вот этот вот объем работы альбома, хотя бы там 9 вещей, да, ты немножко себя изводишь этим, если вдруг что-то застопорилось. Да, и ты вот про эту душность сказал, да, ты не понимаешь, куда двигаться, как, что. И вот это вот, дай бог, действительно, слушатели, а я знаю, что слушатели неформатного радио очень большое количество музыкантов слушают, и я думаю, им это знакомо, это чувство, когда вот все забрасываю, потом через неделю бах.
1: У нас еще на эту тему в театралке от главного мастера было такое выражение, что самое отвратительное ощущение на сцене — это когда тебе душно и скучно. Когда ты выходишь, ты волнуешься, естественно, ты начинаешь, ну, тебе становится душно от этого, потому что у тебя там краснеет лицо и так далее, и никакой отдачи в зале, и тебе душно и скучно. И это просто такой ад для любого артиста.
0: Слушатели информатного радио, желаем, чтобы вас не посещало это состояние, да, чтобы оно все лилось, все сверкало, и не краснелось, не падало на землю, а парило все. Еще раз напомню, для вас свои песни пел Денис Засимов, ведущий Юрий Артызов, программа «Все гениально просто», неформатное радио. Будем прощаться. До новых встреч.
1: До скорой встречи. Спасибо всем за внимание. Давайте встречаться чаще.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 2016 году эта группа стала летать на свои концерты на своем собственном самолете Boeing 747-400, а подготовила его российская компания «Волга-Днепр», на хвосте которого изображен Эдди. Группа эта Iron Maiden была основана в 1975 году. Название в переводе «Железное дева» было позаимствовано Стивом Харрисом из кинофильма «Человек в железной маске», где фигурировало средневековое оружие, пытки с таким же названием. Первые годы состав менялся, как не знаю кто. Гитаристы текли, как реки крови на концертах. Кто-то участвовал в двух концертах, кто-то в пяти. Концерты с кровищей давали результат. Популярность росла. Некоторые независимые лейблы проявляли внимание. Но условием подписи контракта музыканты коллектива должны быть постриженными, выглядеть как нормальные. Вот хренов вам! Металл надо волосами трясти. Без этого никак. За 200 фунтов записали мини-альбом в 79 году и стали номер один в метал-чарте. А сейчас заслушаем «Бродягу» от Iron Maiden.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир, «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты. Можно глотать пыль дальних дорог. Можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой. Едем домой, и мы едем домой. Домой. И мы едем домой, едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

вечер, приводит ночь, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Ночи газетки сердечечком, как купюрка в груди шелестит. О бумажного человечика из дырявой салфетки душа. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. Чтобы видел он только блестящее, чтобы слух отбирал только лесть, чтобы все вокруг рядом стоящие напевали хвалебную песнь. У бумажного человечика пауки в голове рвутся красть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. Чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. У бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочные плечики рабски тянут сей груз за собой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется «Просто осень». Поехали!

завеса? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пи.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, всем привет. Приветствую всех. 21.00, среда, сегодня миксер в эфире. Я сегодня, опять же, есть и на видосе. Привет всем, кто смотрит видео. И на радио. Собственно, смотрите, где кому удобнее. И почему я сегодня решил все-таки с видосом повторить, потому что у нас тут два дня тупит радио, у немцев что-то там обламывается, и на всякий случай, если вдруг радио прервется, видос-то точно он здесь. Вот, поэтому кому чего удобнее, наверное, будет ловить нас во ВКонтактах, в Ютубах и в прочей, понимаешь, шляпе. Итак, сейчас я проверю, появилась ли у нас трансляция в группе. Да, вижу, в группе трансляция есть, все отлично. А итак, привет, Алька, привет, Яков Николаевич. Привет, Славик, кто там у нас, Витос, здравствуй. Кто там у нас, еще. Вижу Димка вот наш, у которого сейчас прям совсем много времени. Антоха, здравствуй, Галинка, привет, Стрела Морфея, привет, еще. Остальные все потихонечку подтянутся. Итак, друзья. А слышно ли меня, скажите мне, пожалуйста, ибо мне интересно, спрашивают тут, что там за музон такой. Так, вот, Алька слышит, Кофт, приветище. Где шедевр Родиона? А, друг мой, не скажу. Вот, смотрите, сегодня у меня есть что показать. У меня, ну, кроме вот двух фингалов под глазами, не пугайтесь, это не Коляновна меня побила, это я сгорел на солнышке. Вот, поэтому я как бы без солнечных очков, ну, я чувак, скажем так, скромный и не стеснительный совсем, поэтому, ну, фингалы, Вадимка, здравствуй. Вот, во-вторых, у меня есть что показать, смотрите, что мы будем сегодня с Коляновной жрать. У нас тут целое, понимаешь, ведро клубники. Вот, сейчас Коляновна подойдет, мы будем это все под коньячок в себя запихивать. И самое-то главное... Фу. Все, кто еще не смотрит видос, быстренько на видос. Смотрите, друзья. Пришли пластиночки. Все. А, сборник Грани. Вот он у меня. Но это мы сделаем отдельный видос. Запомадим мне морду лица. Но сборник Грани вышел. Все, он теперь полноценно не только на цифровых витринах. Есть еще и на пластинках. Соответственно, буквально, наверное, на выходных повезу по заправкам, по кафешкам. Собственно, все, Грани в пути, и будем на выходных их выкладывать на неформатку. Вот так вот. Так, Витос пишет, у нас только цветет еще. Только у нас еще цветет. Ну ничего, подожди, ну и в Перми клубника зазреет. А у нас, кстати, она же тоже, ты что думаешь, это какая-то у нас в Туле есть колхоз, который занимается клубникой. Вот, у обычных людей, не, ну есть, конечно, наверное, во дворах у кого-то, но... Как бы вот бабульки еще на остановках не торгуют. Вот, а так что вот оно как-то... Ну, у нас тазик клубники... Почему? Мы сегодня купили, скажем, две коробки клубники. Я сразу же зарядил трехлитровую банку. Ну, понятно, да, под компот. У меня теперь залитый прямо вот так это доверху. И завтра я еще одну баночку заряжу. Мы ее с вами будем дегустировать. Наверное, скорее всего... Недельки через две сделаем опять онлайник Зухера, ну, без неформатки. Я вам попою, маляха, и будем пить клубничный компот. В прошлый раз мы пили яблочный компот, будет клубничный. Вот, и, собственно, мы ее и заценим. Вот. Пока Коляновна к нам добирается. Итак, смотрите, кто пропустил, люди страдали, спрашивали, где голосовать за сотый миксер. Мы хотим голосовать. И Генка, наш Геннадий, он умудрился таки. Я, говорит, нашел и голосовалку, и все, и голосую там вовсю. Вот, я удивился, говорю, я не нашел, но ты-то где нашел? Но он где-то нашел и голосовал. Голосовалки не было, все участники сотого миксера, он был у нас юбилейный, праздничный, все летят в ротацию. По каналам разложим, какой на какой канал, вот, но все попадают в ротацию. Вон там Коляновна сзади пробирается, я слышу. Вот, и, соответственно, Дениска, здравствуй. Галинка, привет. Что еще? Про эфирный чат. Про эфирный чат не сказал. Давайте, кто смотрит видос, прям пишите в комментарии под видосом. Вот, Колян, ты смотри, какой я красивый. Смотри, какой я красивый на камеру, да? Замечательно.
3: Я его не била. Если вдруг такие вопросы возникли.
2: Не, все так и подумали. Мне уже тут вот подсказали несколько адвокатов по разводам хороших. Так что все, Коляновна бьет меня. Коляновна меня бьет. Вот, короче, кто смотрит видос, лучше комментарии оставляйте под видосами. Все остальные пишут в Discord. Ну, а кто не может пользоваться Дискордом, давайте, я обычно же говорю, как с нами связаться. У нас есть WhatsApp 902-75-00-59, сейчас мы его запустим. Вот, он открылся. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте пишем, находим группу «Неформатное радио». Тема эфирная заведена, но выше нее там есть видос. Там есть видос, пишем под видосом. Вот, Коляновна, привет, тебе пишут, красивые все. Ну, я вообще сегодня красавец, ну, красота. Ну, вообще, я изумительный мужик, изумительный. Вот, Вадимка, Прокопчук, привет, Анна, привет. Так, пишут мне тут в WhatsApp, что там, не хватает 2 рубля. Так, понял. Понял. Так, сейчас, напиши после эфира. Да ладно, у меня просто клавиатура далеко. После эфира докинем. Так, что там дальше у нас? Если бить, то лучше нежно, пишут. Вот пишут, если бить, то лучше нежно. Ну, она как бы так и старается. Вот, ребят, сегодня у нас 10 треков. В голосовании будут участвовать только 8 треков. Я решил взять за привычку брать треки, которые стопудово не попадут в голосовалку, над которыми надо очень сильно поработать. Это не для того, чтобы поржать над музыкантами, не для того, ни в коем случае, а именно просто вот чтобы мы коллективно, и вас тоже прошу об этом, когда будут звучать эти треки, глумиться не надо. Не все родились сразу с торчащим из задницы микрофоном. Все проходили свой путь самостоятельно, поэтому будем разбирать по полочкам и как бы давать все вместе советы.
3: Тут так. Вот Яков тебя сдал, говорит, что я тебя ногами пищу, да? Ты тут плакал.
2: Да, я же все, она меня
3: не
2: бьет.
3: Не только ногами, локтями,
2: она меня
3: с головы.
2: Она меня бьет, я иной раз, я же почему ее называю Коляновна в рот мне ноги? Я иногда просыпаюсь, потому что у меня, она мне рвет пасть, она ложится ногами к моей голове и просто мне выталкивает вставную челюсть, понимаешь, пропихивает ее. Ой, ближе к кадыку. Вот. Так что, что, сегодня у нас 50 треков, пишет Яшка. Нет, сегодня у нас 10 треков, 8 у нас будут голосовашные, как обычно. И 2 трека я взял, чтобы, как бы, люди, которые занимаются этой музыкой, чтобы они услышали наши комментарии, приняли на этот вот, на корочку намотали. И, понимаешь, двигались дальше в правильном направлении. Вот, но эти треки я буду объявлять отдельно. Сейчас пока ставим, слушаем. Владислав Штиль, я его давно хотел взять, но все никак не мог подобрать. Классно, чувак, прям вот у него очень классные гитарные партии, вот честно, безо всякого. Это ближе к шансону, конечно же. И если чувак победит в голосовалке, то, конечно же, мы его возьмем. А может быть, прям и возьмем прям 100%. Давайте сделаем так, давайте у нас будет 7 треков на голосование. Потому что трек интересный. Давайте, все, я не буду много тарахтеть. Город Тольятти, Владислав Штиль. Трек называется «Бумажные человечики». Вот, про себя он ничего не написал, написал песню 2000 года. Собственно, ставим, слушаем, мы пока с Коляновной бахнем, пожрем клубнички. А вы комментируйте, а что вам еще остается?

Мочи газетки сердечечком, как купюрка в груди шелестит. О, бумажного человечика из дырявой салфетки душа. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. Чтобы видел он только блестящее, чтобы слух отбирал только лесть, чтобы все вокруг рядом стоящие напевали хвалебную песнь. У бумажного человечика пауки в голове рвутся красть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. Чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. У бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочные плечики рабски тянут сей груз за собой. Он мечтает иметь все желанное, точные плечики рабски тянут сей груз за собой. Он мечтает иметь все желанное, точно зная, что будет

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, только что у нас озвучало. Тут вот пишут, сейчас я все расскажу. Вот, во-первых, привет, Саня Иванин, привет, Кирилл, Надюха, здравствуй. Кто там, Витос Комаров, здорово. Пишут, вот, смотрите, что особо я... Вот, Слайк пишет, что-то я не заметил ничего выдающегося, если честно, уж извините, обычный бардовский подход. В этом треке нету. Я вот ожидал, что здесь тоже будут вот эти запилы, но вот треки, которые я до этого слышал, просто там много у него нагружено. Вот, там прям гитарные вещи интересно сделаны. Я ожидал, что здесь тоже будет что-то такое, но я же не мог всю песню полностью слушать, да? Вот, ну как-то не оказалось. Но тем не менее, кто любит гитарные всякие штуки, штуки-дрюки, вот проходите на сайт Неформатки, по ссылочке переходите, там у Владислава есть интересные вещи. Вот, ну я просто выбрал... Нет, я его не буду снимать, потому что если я этот гондон снимаю, начинается... Он у меня как гондон работает, это пыфы, пыфы.
3: Ты забыл, как гондоны работают?
2: Я уже давно забыл, как они работают. Так, Димка пишет, согласен со Славой. Алька пишет, Высоцкий стайл мне заходит. А, нет, это Антоха пишет, а Алька подтверждает. Яков Николаевич написал, в гитаре ничего особенного, просто красивый со вкусом. Иногда лишних ног нахероверчено. Тембр хороший, букву R выговаривает, модуляция good. Вот, еще раз говорю, вот все запилы интересны, они на других треках. Просто на этом почему-то не оказалось. Я думал, что здесь будет. Так, шо это, спросили меня. Меня спросили, что это такое вступление было. Это было вступление. Вот, это пойдет у нас в ротацию на канал Лирика. Не на основной канал, а на канал Лирика. Вот, ну, надо людям тоже дорогу давать. Ну, не только же у нас панки, рокеры и металлисты, да. Есть же еще много других людей, которые слушают совсем другую музыку. И их тоже надо, малеха, уважать. Вот, начисляйте. Блин, у меня камера зеркалит. Наливайте себе пока. Пока объявлю, что дальше. Вот, дальше у нас пойдет прям по часовым поясам. По часовым поясам. Далее у нас Наталья Белкина. Да, город... Замечательный город. Хотел сказать Чебоксары. Челябинск. Челябинск. Вот, издалека мы сегодня начнем. Давненько нас Натаха, она как-то вот прям, ну меня, по крайней мере, не знаю, как всех, меня она прям зацепила своим подходом к музыке, своим подходом к жизни. Вот, и буквально прям вот недавно загрузила она свежачков. Выбрал я вот эту песню. Давайте посмотрим, написано ли это. Так, во-первых, надо закрывать сразу, которые уже отзвучали. Где у нас Белкина? Белкина, где у нас? Не-не-не-не-не. Вот же она. Вот же она. «Каскадеры» называется трек. Про песню написала следующая песня о песочных замках и реальности, о любви, которой быть не могло и в помине, но если бы все заканчивалось хорошо, то не было бы ни песен, ни фильмов, ни картин. По-прежнему музыку делаем без команды, вдвоем, так что предлагаю просто послушать очередную историю. Вот, итак, Наталья Белкина, Челябинск, что-то я все Чебоксарами хочу назвать. «Каскадеры», поехали, ставим, слушаем, вы комментируете. Собственно, мы бухаем, едим клубнику и покуриваем кальян.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, привет всем. Здравствуйте, все, кто к нам подключился. 21-21-41 на моих зеленых системных. Привет, Настюха, привет, Серега, который онский. Витос вот пишет, хочу тоже тазик ягоды. Ну, ты знаешь, вот я, кстати, видел, я видел прогулку боевого хомяка. Вот, мы прям тебе с Коляновной респектуем, молодец. Тебе надо переходить пока сезон вот как раз на клубнику, там, я не знаю, на березовые почки и все такое прочее. Я еще тазик такой же замочил в 3-литровую банку под водочку, под самогоночку. Так что... недельки через две сделаем очередной онлайник и будем дегустировать. Так, Сашка Дурень, привет, приветствую тебя. Кто там у нас еще? Серега, вот, который онский, говорит, пойду винтика открою под клубнику. У меня, говорит, своя есть и черешня на подходе. Слушай, я вот еще не видел ни одного черешневого дерева, которое хорошо у нас плодоносит. Ну, дай боже, чтобы у тебя. Родик, здравствуй, дорогой. Здравствуй, наш молдаванский друг. Вот, ну давайте все, уже возвращаемся к треку. Отзвучала у нас Наталья Белкина. А где, кстати, сама Натаха? Что за фигня? Что у нас? Челябинск. Челябинск уже уснул, что ли? Она обычно присутствовала всегда. Ну, да ладно, подтянется попозже. Так, что нам народ пишет? Дениска пишет, хорошая, легкая, приятная песня. Так. А, не оттуда начал, не оттуда начал. Вот же, вот отсюда начнем. Во-первых, Саня в Зеленоград, приветище. Так, Алька пишет, ой, как приятно звучит. Так, Яков Николаевич пишет, каскадеры просто больше похожи на Чебоксары. Вот тебя и тянет не тудой. Ну, может быть, кстати. Я этот вариант не отметаю. Вполне себе. Так, Слайк пишет, мне вот эта песня намного больше нравится, чем предыдущая, особенно по музыке, и дамский вокал тоже хорошо. Но ты сравнил тоже, предыдущую песню, это вообще разные песни, это люди разные, это даже города разные, Тольятти и Чебоксары, блять, Челябинск, это вообще вот прям вот разные вещи. Так. Что там еще? Алька пишет, особенно дамский вокал хорошо звучит. Так, надо откатить бэкграунд. Антоха написал, интересно звучит мне норм. У него сегодня опять этот набор козырных фраз, он их выбирает. Я так подозреваю. Антоха, ты рулетку, наверное, крутишь так. Что выпало, то и пишешь, потому что коротко стреляешь. Так, Яков Николаевич пишет, Белкина умеет же, без всяких хренотеней, красиво, но как бы и не от мира себе, сего. Но ты знаешь, Яшка, ну каждый музыкант по-своему ебанутый. Ну ты себя-то в зеркало видел, собственно, вот на меня посмотри. Ну ты и сам вот этот... Штангер, Циркуль, Фельштейн. Я-то твою фотку видел, да, ты тоже не от мира сего, и я не особо хороший человек, да. Тут, в принципе, все ебанутые собрались. Да,
3: жена только нормальная.
2: Жена только у меня нормальная. Ну, она так думает, да. Жил бы я с ней, ага, если бы она нормальная была. Так, ладно. Алька вот пишет, в припеве надо бы чуть выше ноту взять. Что имеем, то имеем. Ну, не знаю, как бы не заморачивался по этому поводу. Витос пишет, который из Перми наш, Витос, неоднозначно. Вроде нравится, вроде нет, не пойму, что переслушай. Ты знаешь... оно всегда хорошо. Так, что там у нас еще? Леха Иванов, привет. Привет, пишет Rock'n'Roll Forever. Здорово, друг. Блин, куда тебе? У меня этот камера зеркалит. Так, Женька Саулевич, здорово. Что там у нас еще? Вот Слайк написал, есть. Кстати, в звучании вокала что-то от тембра Гузаровой. И тем мне еще больше импонирует. Слушай, ну, я сегодня буквально... А где я сегодня слушал Агузарова? Где-то... я вчера слушал Агузарова. Вчера у нас же этот неформатка лежала полностью глухо. Сегодня она до обеда еще тоже так попердывала. Я поэтому на всякий случай предупреждаю, если вдруг вы нас потеряете на волнах неформатки, лучше слушайте сегодня через видос, потому что там мы точно не пропадем. Вот, я слушал буквально вчера Агузарову. другую вражескую, кстати, самарскую радиостанцию нашел, и прям они меня порадовали. Я думал, будет максимум, который вот этот максимум, а там прям другой максимум, прям много интересных ребят. Вот, и... Нет, наверное, не соглашусь. Все-таки не соглашусь. Как жизнь неформальна? Ты знаешь, я...
3: Посмотри на него.
2: Посмотри на меня. Ну, истинный неформал, истинный. Так. Каскадеры любви — это те, что новую Камасутру составляют? Не знаю. Это вот давай мы у Натахи спросим, как она у нас появится в эфирном чате. Так мы ее все и спросим. Сашка пишет, бас что-то перегудел, так-то прикольно, хоть и ни о чем. Мотор, всем привет. Сашка, привет тебе. Так, что там еще у нас? Пишут, барабаны, бас, разные композиции, странное ощущение. Слушай, Сань, я не услышал ничего, честно, у меня как-то все хорошо прозвучало. Так, среднестатистический Яков Николаевич, меня увидишь через 5 секунд, да хуй тебя забудешь, ладно, ты не прибедняйся тоже. Так, мои суки наголо снизу побриты, все абсолютно открыты и регулярно убиты, мои аборигены в берце и в кеды обуты, все как один ебануты, все как один ебануты. Листья ясеня, нихуя себе, Родион, я тебя поздравляю. Отправь ребятам еще один куплет в песню, а то она у них очень короткая. Так, Антоха пишет, я слушаю два потока, так что лаконичен. Слушай, ну ты прям у нас Цезарь, как это, два потока одновременно слушать? Это же тоже. Так, где все общаются? Смотрите, люди, пишите в Дискорд, я его вижу, или пишите во ВКонтакт под видюху, я тоже, у меня отдельным чатом висит, это тоже вижу. Пашка Кулага, здорово, здорово, друг. Вот, собственно, давайте ехать дальше. Далее у нас Южно-Сахалинск. Вот, вы представляете, где это? Это вот в тех ебенях, это вот Южная Сахалинка. Не Южная Сахалинка. Это в ебенях. В ебенях. Вот, Сахалин.ру называется группа. Эту песню, кстати, выбрала Коляновна. Она говорит, а давай весь... Да, ты сказал, давай всю... Знаете, что она сказала? Давай вот всю вот такую вот джазовую программу сделаем. Вот, слушайте. Колянова выбрала джазовую песню.
3: Мне захотелось джаз.
2: Вот эту она песню сказала. Давай вот такой эфир весь джазовый сделаем. Итак, Сахалин.ру, рок-н-ролл называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируете, сейчас я бахну и ссылочки все выложу. Кстати, да, давайте наливайте, у кого что есть. Поехали. Поехали, я сказал.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Коляновна сказала, все, жизнь кончилась.
3: Да вы козы. Подумаешь, я не разобралась. Рок-н-ролл.
2: Ну, ничего страшного. Ну, ты же теперь знаешь, что это...
3: А ты дрочишься теперь.
2: Я... Меня это веселит.
3: Веселит? Ничего, передача скоро закончится. Пойдем спать.
2: Вот, пойдем спать, и там-то я и повеселюсь. Так, вот, Дениска пишет, вам бы замутить танец с Коляновной под эту песню в эфире. Да ты что, с ума сошел? Тут и так видишь, все глаза побиты. Ну, куда я сейчас еще?
3: У меня сегодня голова болит.
2: Она мне сегодня обязательно шандарахнет чем-нибудь прям вот. Она мне, кстати, сегодня в больной глаз уже зарядила раз.
3: А у меня есть... Кто он?
2: Кто он?
3: Миньон.
2: У меня
3: миньон.
2: Вот, это сейчас еще хорошо у меня корочки, а как бы еще вчера это были пузыри, это я сгорел так хорошо, и у меня глаза были вот, вот такие вот щелочки, это все было не видно вообще, мне все мешалось. Димка, привет, привет, солнечный Израиль, господи, как тебя давно не было, здравствуй, дорогой. Вот, а сегодня это уже корочки, уже у меня глазки видят, это как анекдот, да, про этот... Ладно, не буду рассказывать. Не буду рассказывать.
3: Без глаз останется.
2: Анжелка, привет. А, кстати, ну-ка, белорусы, расскажите, что за херь там у вас происходит, я не понимаю. Я какие-то видосы периодически вижу, ну, в ленте. А что у вас там? Прям вот, прям пиздец-пиздец, хуже, чем у нас с Путиным, что ли?
3: Не произноси это слово.
2: Не произноси, да, это слово произносить нельзя, а то у нас... оборвется все к херам. Завтра Коляновна пойдет голосовать. Против, против. Надо,
3: еще
2: надо...
3: Не... Я еще не решил.
2: Надо идти голосовать против. Шалом, друг мой, шалом. Дом, работа, дом, шаббат, шалом. Раб... Да, работа, дом, шаббат, шалом. Ты знаешь, я тебе что скажу. Мы такие, когда были с Коляновной в синагоге. Ой, вот с этим шаббатом. Я, короче, там с евреем зацепился таки-то за слово, за ухо. Вот, и я говорю, а ты чё, а это суббота была. Я говорю, у вас же шаббат, ты чё на работе сидишь? Он так на меня посмотрел и говорит, а я не работаю. Вот они работают, а там девочки русские на него пашут. Ну, кабак там, у них в синагоге кабак. Вот, и они так на него посмотрели, а ведь, говорит, ты правда шаббат, а что это мы работаем? Он говорит, работайте, работайте, я отдыхаю, я не работаю. Вот, ладно, что, отзвучал у нас Южно-Сахалинск, я переживал, что не прочитал ничего про трек, но, как я вижу, ничего тут и не написано, кроме слов. Ссылка была обязательно, конечно, все, мы можем Сахалин.ру закрывать смело. Так, пишем, читаем. Читаем комментарии, что нам там народ понаписал. Так, сейчас мы вернемся где-нибудь вот кверху. Вот пишет Алька, это попа-дрыгалка. Родик мне прислал желтого человечка. Желтый человечек, который, собственно, рвет яйца. Рвет. Вот, в последнем кадре он рвет. Так, жопный движ пишут. Каскадер любви ею занимается. Галка пляшет. Пренебречь вальсируем. Яков Николаевич пишет, очень плохо, даже предельно отвратительно. По музыке ведь все клево, просто прелесть. Свои фишки перемешиваются с классическими фразами, но, блять, вокал бездрайвовый. Плохо перепеть, срочно. Так, и Якову Николаевичу... Я, кстати, всем похвастался, нет? Я еще раз повторю, друзья. Бабам! Вот же они, пластиночки пришли. Пришли пластиночки, на выходных повезу их по кафешкам, по заправкам. Ну и, собственно, в течение недели музыкантам буду рассылать, участникам. Сборник «Грани» вышел, наконец-то мы его увидели. Так, что там еще у нас? Антоха пишет бодро, весело и по-раздолбайски классика. Что там? В Беларуси вместо 146% своя фишка в 3%. Про что, Родик, про что эти цифры? Я не понимаю. Так, Генка, здорово тебе! Ты нас теперь не... откуда? Ты у нас теперь не с Сахалина, ты у нас теперь...
3: Из
2: Ульяновска. Потому что сильно пил. Он мне писал, Зухер, Ты не подумай, я не настолько пьяный, но я буду голосовать. Яков Николаевич, кстати, голосовал он, сука, за тебя. За тебя. Поэтому можешь Генке отправить в Ульяновск пузырь. Так. Анжелка пишет, я, как и вы, только паролик. Только паролик. Что паролик?
3: Паролик.
2: Паролику, по видику. Понятно. То есть, город Бобруйск всю прелесть массовых беспорядков в Беларуси еще не ощутил. Понятно. Так, ладно. Ладно, едем дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас... так, Сахалин был, Челябинск был, Чебоксары параллельно тоже были. Далее у нас Красноярск. Красноярск, нужные люди. Нужные люди. И вот же они прям, как вовремя у меня тут прям открылся трек. Так, смотрим. Нужные люди, пилигримы, Бродский. Про себя ничего, ребята, не написали. Мне песня, сразу скажу, понравилась. Вот, я так подозреваю, что Бродский там написано не просто так, но так как моя вот эта вот, ну, я учебник литературы скурил еще в 4 классе за будкой, вот, за трансформаторной, и не уверен, что это правда Бродский. Пашка Павлов, привет, дорогой, здравствуй, Питер. Вот, и, собственно, ну, слушаем, поехали, ставим, слушаем, ссылочки сейчас брошу, давайте на этот, где у меня не зеркалит камера, наливайте. Женщина, дай, женщина.
3: Нет.
2: Дай.
3: Нет.
2: Дай.
3: Нет.
2: Женщина, не возьму.
3: Не дам.
2: Не возьму. Не возьму. Поехали, ставим, слушаем. Группа. Забыл, как называется, господи. Извините,
3: нужные
2: ребят. Нужные люди. Пилигримы, Бродский, поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, что у нас сейчас отзвучало у нас?
3: Нужные люди.
2: Нужные люди, что я вас все время забываю. Красноярск. Вот. Пишут, крикни привет Дзержинску. А крикни привет Туле. Я тогда крикну привет Дзержинску. Дзержинск, привет.
3: Чтобы мы услышали.
2: И чтобы мы услышали, да, обязательно, конечно. Дзержинску, конечно, привет. Так, ничего, такой трек пишет Пашка, наш питерский микрофонный друг. Женька Саулевич, здорово, пишет, очень годная музыка. Серега Гонский пишет, мне нравится. Ты расчупердорил свою клубнику? Ну-ка, давай это, ну-ка, рассказывай, ну-ка, показывай. Так, Родик пишет, открыл видео и прибалдел, тазик клубники. Ну, а ты как думал, я же не мог просто так, вот. Я периодически показываю битую морду, тазик клубники и сборник Грани, который наконец-то вышел у нас уже в физическом виде. Вот эта, сука, пластинка, которая, я думаю, к выходным и в течение следующей недели полетит, во-первых, к артистам, которые поучаствовали в ней. Ну и на выходных я повезу по заправкам и по придорожным кафешкам, чтобы люди...
3: То есть, если что, я тебе буду звонить, ты будешь говорить, спрашивать, а ты где?
2: Я в кафе, но я по работе.
3: Да-да-да.
2: Женские голоса, вот эти
3: они
2: тёлочки...
3: Они мне просто помогают.
2: Они мне просто помогают разносить коробки. Ну,
3: вместе поедем.
2: Вместе поедем. Конечно, вместе, зайчик. Куда я тебя оставлю?
3: Вдруг я подработаю.
2: Ты чё? На, лучше клубничку сожри.
3: Не хочу, меня тошнит от нее.
2: А, кстати, кроме тазика клубники, мы до этого сожрали ведро шашлыков. Так что, в принципе, уже ничего не лезет. Так, ладно. Антоха пишет, мне понравилось. Родик написал, какой клёвый стиль песни. Мне такой еще со времен знакомства с Дельфином вкатывает. Дениска пишет, припев понравился, больше в куплетах вокал бы положить чуть по-другому, но автору виднее своя картина, в общем, здорово. Яков Николаевич, старик Яков, что я тебе опять Яков Николаевич? Старик Яков пишет, не зря поэт Кирилл Пшонников говорил, всех, кто состоит в группах почитания Бродского, я выкинул из друзей нахуй. Говнопесень, ёпт, еще Тина Канделаки запела внезапно. Во, а чё тебя так Бродский корёбит? Яков Николаевич. Вы таки не любите Бродского? Я таки вам спою. Я вам спою по-русски. Так, ладно. Тоже уныло как-то пишет Витос, который из Перми у нас, да? Димка пишет, тут запел Бродский женским голосом. Ну да, я вот прямо аж закашлялся. Я закашлялся. Ну смотрите, люди, поделились вы ровно поровну. Половине нравится, половине не нравится. Но я так понял, что во всем виноват Бродский, а не группа «Нужные люди». Вот, но будем надеяться, что это было просто неопохмеленное, понимаешь, старикояковское ворчание. Так, что там? Вадим пишет, что-то есть в этой песне. По сведению есть вопросы. Слушай, ну я сведение вообще сейчас как бы не обсуждаю, потому что я не слышу. У меня не звук. Ну вот вы видите, да, все, что вот за мной. Это гипсокартон, от которого звук летает взад-вперед. Еще не заглушенное помещение, поэтому я не могу сейчас нормально слышать. Так, что там еще у нас? Непозволительно не позволять любопытствовать. Я всегда тролль. Ты тролль или тролль? Ты как? Яков, ты как себя ощущаешь? Вы дрочите или дрочите? Как вы все-таки?
3: Вы дротист?
2: Вы немножечко картавите или по четвергам? А по субботам работаете ли? Так, кто его любит, кроме него самого? Это про Бродского. Не знаю, Бродский же, я же так, насколько помню, он помер. Он себя уже сам любить не может, поэтому как бы, ну кто ему еще... подрочит. Вот. Давайте ехать дальше. Далее у нас вот один из треков, про который я говорил. Ребят, ставлю не для того, чтобы поглумиться, я сразу говорю. Просто я наблюдаю, что человек плотно душа поет, это нормально. Вот. И многие бы сказали так: Вадим, это не твое, не занимайся этим. нахуй таких людей шлите сразу, товарищ Вадим. Голос есть, работы ведро. Даже не ведро, а прям вот бочка, огромная бочка. Ну, что я? Давайте, сейчас мы ставим, слушаем. Стрела Морфея, вы очень вовремя. Они вот только с репетиции пришли наши. Нижегородские алкоголики. Сейчас будет песня, которая не будет участвовать в голосовании. Понятно, что она, ну, пиздец, какая сырая. Понятно, что человек ее, ну, просто совсем не сделал. Вот, но я вижу, что человек старается, и он вот просто в одну и ту же ошибку упирается. И чтобы сейчас ему дать такой вот развернутый ответ, да, то есть вот сейчас слушатели скажут, я скажу. Так, хамы, могу сразу сказать, не пишите, вас читать не буду, потому что сейчас не глумимся. Сейчас просто вот, если есть кому что сказать по делу, говорите, пишите. Филипков Вадим, «Не вороти носа» называется трек. Там много треков, выбрал вот это более-менее, но вот как-то хочется человеку указать путь, над чем работать. Вот, не говори, ни в коем случае не говорю, не бросай, просто сейчас послушаем и расскажем,
3: да,
2: куда
3: включаю
2: работать.
3: Включаю уже.
2: Да, включаю я уже, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А вот меня теперь и на радио слышно. Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Протру свои подбитые глаза. Коляновна вышла покурить, потому что, говорит, я запретил всем в студии курить, собственно, да? Все, кто видос смотрят, они понимают все про запрет курения. Вот, Вадим, сейчас буду рассказывать, потом зачитаю комментарии, потом сперва расскажу, что я думаю. Во-первых, вот смотри, были треки, которые они участвовали у нас, даже в сборник попали две. Вот, там было более-менее все съедобно. Вот, потом, видимо, вот душа запела совсем и захотелось сделать быстро, много и совсем не смотреть на качество. Вадим, вот первое пожелание. Я сейчас не глумлюсь. Вот это все было не ради того, чтобы поглумиться, а просто чтобы сказать, да? Обязательно вокал. Во-первых, избавляться надо обязательно от этого вот шаляпинского. Оно не надо. Оно, у тебя классный голос, у тебя интересный тембр. Тебе надо привыкать петь открытым голосом. То есть вот он у тебя хорошо будет звучать. И это раз. Второе. Сведение, ну тут как бы без боли никак не скажешь, это была прям боль. Смотри, пока не учись сам все делать, это интересно. Во-первых, это интересно, во-вторых, это надо уметь, ну хотя бы на базе понимания, да. Но пока сам еще не научился, пиши свои минусовки отдельно по треково, то есть отдельно запиши сперва барабаны, потом отдельно запиши бас, потом отдельно, то есть вот все партии отдельно запиши, потом отдельно раз 5-6 вокал, но вокал, вот честно говорю, надо позаниматься, потому что это, ну, я не говорю, что ходить там к какому-то учителю вокала, нет, все, по большому счету, может быть, там в порядке исключения к какому-нибудь знакомому человеку, который поет, сходите вместе с ним поорать в студии, там, я не знаю, в туалете, в спальне, где угодно. Тебе надо просто раскрепостить. Вот эта часть тела, она, когда человек стесняется, она начинает зажиматься. И вот этот зажатый вокал, он, в принципе, убивает все твои начинания. То есть первое пожелание — расслабить голосовые связки, открыть голос, вот это шаляпинское, не надо вообще, оно тебе ни к чему абсолютно. У тебя хороший, интересный, красивый голос. И вот, наверное, когда ты победишь голос, вот все остальное, оно не так страшно. Музыку сделать можно достаточно недорого, там в Москве тем более много ребят, которые занимаются сведением, записью. Это вообще не проблема. У тебя главная беда, тебе надо раскрепостить голос. Вот как только ты это сделаешь, вот прям почувствуешь, все пойдет хорошо. Вот, теперь читаю комментарии. Так, вот Яков пишет: меня глючит или какой-то прибабах на вокале захерачен. Да нет там никакого прибабаха. Родик пишет: а фишка есть, мне нравится, без шуток, плюс. Так, Стрела Морфея пишут: да, есть. Славик написал: текст слабенький, а в исполнении какая-то оригинальность интересная есть. Вот смотри, Вадим, собственно, вот видишь, уже пишут: оригинальность есть. Так, Стрела Морфея пишет: у нас сосед так поет. Как он попал в миксер? Звук синта бы измените, вообще бы пересвести. Вокала многовато, музыки чуть больше, в голосе есть миско, но данному вокалисту пошли бы менее распевные песни. Да нет же, ему пойдут нормальные распевные песни, просто ему надо раскрепостить голос, и все будет хорошо. Потому что слышно, человек старается, человек поет. Как бы понятно, что, ну, не все родились с микрофоном в жопе, всем надо учиться. И вот мое мнение, надо начать с вокала, Вадим, не в обиду, как бы это вообще не для того, чтобы тебя унизить или как-то там, просто начать с вокала. Не нужно платить каким-то там маститам этим, вот как они называются сейчас. Сейчас очень много стало вот этих модных педагогов по вокалу. Они сперва 10 лет отпели в кабаке Владимирский Централ, а потом они стали педагогами по вокалу. Нет, просто, просто надо научиться расслаблять голос. Так, что там у нас еще пишут? Яшка пишет, вообще с такой манерой пения, как в этой песне, нужен аранжировщик под восток. Будет охуенчик, а так пока слишком кислотно звучит. Кислотно звучит, так? Антоха пишет, такое ощущение, что человеку сложно петь таким образом. Ну, ему не сложно петь, он просто не знает, как это правильно сделать. Это все придет, все придет. Так, что там еще? Стрела Морфея пишет, давайте честно скажем, есть над чем работать, много работать и по вокалу, и по миксу, но главное не бросать. Вот, я согласен. Главное не бросать. Так, Леха Иванов пишет, а вся реальность группа, что уже забыта? Слушай, возможно, а что за группа «Вся реальность»? Возможно. Так, Витя Комаров пишет, классное настроение у него в песне, накатило соточку. А, накатил соточку, классно. Вот, Женек пишет, тембр необычный, очень интересный, развить бы голос. Квазар Воронеж пишет, знакомый голос, слышал пару его треков, душевно человек поет, но работы много, главное не сдаваться. Вот, то есть все, в принципе, вот Витек пишет, как говорил Игги Поп, если лажаешь, сделай это фишкой. Все отлично, у него есть свой стиль, и это уже классно. Вот, то есть пожелание работать, не бросать, и все получится. Вадим, ни в коей мере, если ты подумал, что мы собрались тебя тут обижать, ни в коей мере, просто вот хотелось донести информацию. Все, ребят, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Михаил Торохов. Он у нас был уже от Бомбы Питер. Он у нас был от Бомбы Питер. И сейчас он у нас от неформатного миксера, да? Михаил Торохов, группа «Страна прикосновений», «Поля-то поля» называется трек. Я, честно говорю, ломался. Я не знал, что взять. И взял в итоге вот эту песню. Там было в чем поковыряться, честно говоря. Но взял вот эту песню. Я не знаю, вам понравится, не понравится. Мне вообще, в принципе, без разницы. Выбрал я ее для этой программы. Читаю сопроводиловку. «Страна прикосновений», песни с сибирским характером. Лидер и гитарист группы родом из далекого сибирского городка. Рок-н-ролл в своем качественном классическом проявлении. Пронзительные гитары, рифы, четкая ритм-секция, мелодичность и продуманность текстов. Короче, тыдын-тыдын-тыдын. Сейчас ссылочку брошу, кому интересно, почитайте. Сейчас ставим, слушаем. Михаил Торохов, «Страна прикосновений». Трек называется «Поля-то поля». Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, привет всем, кто к нам только что подключился. Сперва меня слушают те, кто видит видео, а потом меня слушают те, кто слушает FM волну неформатного радио. Итак, друзья, привет всем, кто к нам только подключился. Привет, Игорь, Эндрю Черемуха, здорово. Кто там у нас еще? Так, вроде со всеми поздоровался, да? Вот, Игорян пишет: всем привет. Почему-то захотелось попасть на концерт «Гражданской обороны». Не скажу, что эта композиция похожа, но состояние песни близко к Летову. Супер! Вот, Эндрю Черемуха пишет: чувствуется Сибирь. Молодцы! Витос соточку, видно, все-таки замахнул уже. Тополя, тополя, будет моли, да хуя. Не знаю, не знаю, че тебя так на рифму. Вот, кстати, Мишаня, я сейчас Михаилу Тороху говорю: Коляна, говорит, я бы прям даже на концерт бы сходила, прям вот, это прям, ну, если Коляну мне что-то понравилось из миксера, это прям вот, ну, можно сказать, что все, все, победитель. Не, ну, ей реально ничего не нравится обычно. То есть, ну, там, за... Смотрите, сегодня 101-я программа. Это 101-я официальная неделя минус каникулы. Мы считали уже миксер в эфире 3 года, да, мы насчитали? 3 года. 3 года в эфире миксеру. Ей 4 песни ей понравилось за 3 года. Представляете, друзья, где у меня зеркалит камеры? 4 песни за 3 года. 4 песни за 3 года. 4, 3. Представляете? И тут вот, пошло. Так, читаю Дискорд. Родик пишет: хорошая песня, как раз пойду курить, размышлять. Так, Галке классно. Геннадий пишет: так и Любе и вспомнишь. Ну, при чем тут Любе-то? Ну, вообще не Любе, ну что ты? Ну, нет же, нет, я не соглашусь. Расторгуев, как бы, это совсем другая история. Яков, старик пишет: Любе, ёпти, Газманов и голубые береты вместе с группой старшего Маликова. Ну, я не знаю, Яков Николаевич, ты растоптал все мои, понимаешь, начинания, все мои вот эти вот чудные помыслы. Мы тут чуть не сгорели с Коляном. Я кричал: пожар! Пожар! И только Родик понял, что у меня пожар, и написал, что у меня пожар. Вот. Слайк пошел курить. Яков Николаевич написал: классический рок-н-ролл. Так рок-н-роллов во всех кабаках России поют. Да ладно, думаешь? Ну, может быть. Так, ладно. Генка пишет: это для отдельного контингента. Да что-то вы сегодня прям вообще, вам ничего не входит. А сегодня вот те, кто в Дискорде, они включили этих
3: говнюшек.
2: Да нет, я хотел по матернее слово. Ну ладно, ну ладно, не будем материться. В эфире нихуя нельзя. Вот, а те, кто пишет во ВКонтакте, вот как-то вот наоборот приветствуют. Ну вот, давайте мы сегодня будем, давайте бухать с контактом. Колян, ну, верни мне бутылку. Верни мне, я устал тебя постоянно просить налить. Я хочу. Умоляю тебя. Баб моя, налей мне выпить. Налей мне выпить. Вот, ребят, дальше. Мы только что похоронили, понимаешь, уголек от Кальяна.
3: В штанах.
2: У меня в штанах. Он упал мне на штаны. Ну, вроде не прожег.
3: Запахло сразу палеными волосами.
2: А запахло паленой кошкой, кстати. Я не знаю, с чем это связано. Вот, но тем ладно. Поля-то поля, коня огня, ты научись слышать слова. Да не буду я слова учить слушать. Что ты меня учишь тут слушать еще? Научись, научись, научусь. Я и так умею. Мне нравится. Вот, сейчас будет звучать у нас еще один трек, который не будет участвовать в голосовании. Что за кусочек сыра, а на микрофоне... Чего вообще про сыр спрашиваете? Это кусочек элитного сиденья «Жигулей» ВАЗ-2101. Вот. Из этого элитного сиденья был выдран кусочек, ну, потому что если я его сниму, то вот эти пыфы, они будут, я уже просто, мы прошлый эфир.
3: И твое лицо будет больше.
2: И мое меня. Лицо будет шире, а так я фингалы прячу за этой штукой. Раз, и все, и одни бровки торчат. Так, ладно. Вся реальность включи. Ребят, у нас как это программа «Миксер». Тут по заявкам мы не работаем. У нас строго вот набран, как это называется, плейлист. И мы работаем по нему. Программы по заявкам — это другой истории, в другой, но не сегодня. Вот, итак, сейчас мы слушаем Полину Шумилину. Вот, написано «Полина Шумилина and DK Station». Трек называется «Грусть». Его мы будем сейчас рассматривать на фоне, вот так же, как Вадима Филипкова. Не дабы обосрать, не дабы зачморить, а просто вот показать направление, куда работать. Потому что я вижу, ребята много нагрузили, и как бы они вот делают из трека в трек одни и те же ошибки. Из дня в день одни и те же ошибки. И как бы вот хочется показать, как надо сделать чуть-чуть по-другому. Вот. Итак, ставим, слушаем. Полина Шумилина, DK Station, «Грусть» называется трек. Поехали. Ну, а мы как бы зеркалит камеры. Бахнем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Те, кто на видео смотрит, они меня уже... Саня Радко, здорово, я пока помню, сейчас скажу. Саня, ты знаешь... Вернее, ты помнишь ли, что у меня лежит твоя палатка и два твоих спальника уже лет, наверное, блядь, шесть. Короче, я считаю это все реквизированным. Оно теперь наше с Коляновной, ты больше не имеешь...
3: Срок давности прошел.
2: Срок давности истек, да, палатка теперь наша и два спальника наши. Так... Привет, хохол, кстати, я забыл тебе сказать привет, хохлище, здравствуй, дружочек, давно мы не виделись. Так, что тут, ладно, звучала у нас Полина Шумилина, вот, ребят, я сразу, смотрите, что хочу сказать, я, там очень много треков загружено, выбрал вот прям более-менее, и... Там преобладает. Я залез в группу к ребятам, почитал. Там вроде как есть живой барабанщик. Вроде как есть живой гитарист, живой басист, живая вокалистка, которая играет на гитаре. Но 98% треков, которые загружены не формат, их много загружено. Я же почему же и взял же. Там присутствует некая кассиозность. То есть такое ощущение, что это какая-то Yamaha, Casio, там, я не знаю, какое-то что-то такое самое играющее. И вот, ну, не звучит совсем. По данному треку, вот это то, что... Это вот был максимум, да, который я выбрал. Но я не говорю, что это плохо и ужасно, но хотелось бы чего? Хотелось бы лично мне, да, я сейчас сперва скажу, что я думаю, да, а потом уже будем читать комментарии. Ни в коем случае не хочу обидеть. Нет-нет-нет, это вот прям вот сейчас... Просто чтобы высказать свое мнение и чтобы было куда двигаться. Ребят, я понимаю, что, ну, хочется впихнуть невпихуемое. Песни надо делать, они должны быть как выстрел. Вот прям бдж, и Зухер упал. Вторая бдж, Коляновна упала. Нас взяли на носилки и понесли к вам на концерт, чтобы вы нас там микрофонами добили. Вот. Процент занудности надо прям вот в многих треках, в 90% ваших треков

просто вот занудность, она губит песню. Второе. Вот, смотрите. Вот, это реакция. Не, ну это честно, это просто без... Не дабы обидеть, это реально реакция, да? Второе. Очень много кассиозных звуков. То есть от этого надо избавляться. Мы живем в 21 веке. Вас, ну, я опять же посмотрел в группе, и барабанщик есть, и басист есть, и гитарист есть, и клавиатурист. То есть у вас полная группа. Прекращайте заниматься хуйней, пишите живые инструменты, потому что живые инструменты — это живые инструменты. Ну и, конечно, бы хотелось бы жизни вокалу, потому что, ну, он очень прям вот, ну, вот такое ощущение, что девочка вышла, вот ее в стеклянном кубе вынесли, и она боится вот лишнюю вот эту вот какую-то ноту дать, открыть вокал, чтобы вот этот куб хрустально не рухнул. Не надо ничего бояться. Надо петь, надо выдавать из себя все, что есть. И я всегда всем говорю, тренируйтесь, орите в подушку. Это самый охрененный способ. Вот взяли подушку, соседи не слышат, домашние не слышат. В подушку уперлись и орать, орать, орать. То есть вот нужно именно вот эту часть раскрепощать, накачивать. Там, это такой же инструмент, это такая же мышца, голос прокачивается. Его надо прокачивать. Так, все, теперь начинаю читать комментарии. Я опять же говорю, господа Декастейшн и Полина, я ни в коем случае не хотел вас обидеть. Я вот именно взял ваш трек, чтобы рассказать, куда двигаться дальше. Потому что у вас прям вот, ну я вижу, вот в одном, там, наверное, штук 15 треков, они вот все-все-все-все-все-все-все. Это вот единственный трек, который я более-менее смог выбрать, но в нем жизни мало. Поэтому вот совет дан, я хочу услышать ваш классный трек, там, грубо говоря, через полгода, и сказать: вау, вот за это мы голосовать даже не будем, забираем в ротацию. Вот, и Вадиму, кстати, я тоже самое хотел сказать, забыл, извини, вот, все, читаю комментарии, Витос, вот, который Комаров пишет: есть что развивать, это отлично, главное, что честно у них, остальное приложится, все получится. Так, Слайк Штиль нарисовался наконец-то. Привет, Славян, ты у нас отзвучал самым первым. Ты уж извини, но ты долго добирался. Тольятти спал, я понял. Слайк, привет. Так, что там у нас? Родик пишет: коротенькая, как выстрел, пронзительная, как крик. Антоха пишет: вокалистки укреплять связки, а то, когда поет, голос срывается. На шипение в целом неплохо. Так, что там дальше у нас? Слайк спрашивает, почему она только поет? Только не плачь, только не плачь, Толик, Толян, не подыхай. Ну, вот, это была грустная история. Вот, и Толян, он в конце все-таки умер. Старик Яков пишет, что тут не нравится, сведено неправильно или еще какая семантическая, сантехническая херня. Вокал, конечно, неуверенный. А набухать певицу, ну или раздеть звукаря догола, чтобы у него еблет был попроще. Так, Геннадий ждет соло в оконцовке. Не дождался, соло не случилось, вот пишет Геннадий через 8 комментариев. А Родик пишет: музыкальные ходы в лучших традициях профессиональных хип-хоп композиторов. Вот. Родик воткнул свое почему в молдаванский престиж. Слайк пишет, почему она... А, это уже мы зачитали. Вот Дениска пишет: вступление по музыке. Прям вкусно так. А так, ну, не мне советовать, но лучше рэп не читать, а задуматься на том, чтобы чисто вокально, мягко на такую музыку положить вокалы, грамотно выстраивать всю картину песни и свод получше сделать, а так есть куда и с чем двигаться. Вот. Так, что там? Стрела Морфея, наши нижегородские алкаши пишут, как сегодня все непросто в программе. Группа «Мальчишник» в женском варианте, вокала много, даблы неточные, ощущение, что вокал прилепили к минусу. Вот. Родик тоже вспомнил «Мальчишник». Антоха предлагает вокалистке укреплять связки, а то когда поет, голос срывает. А, это я уже читал.
Так, что там еще? Пиздеж, Зухер, пули непробиваемый, бегемот. Бегемот. Зухер, бегемот. Вот, Мишаня, друг мой, привет. Пишет, почему-то жутко захотелось клубнички. На, дружочек, на, живая рыба, кущи ягодка вкусней. Так, Эндрю Черемуха пишет, подушечный способ постановки вокала реально полезная вещь. На себе испытывал, очень помогло. Вот. Кстати, кто мне не верил, я всегда это всем советую. Да, и колено мне надо. Надо же купить подушку, которую можно заткнуть коленом. Но она постоянно орет, на самом деле. Мы с собаками так переглядываемся. А, что, опять орет? Ну ладно, сейчас отпустим. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа Братислава. С песней Братислава. Да. Дислокация Яхрома. Про песню не написано нихуя. Написано второй сингл группы. Но альтруха такая неплохая, плотненькая. Итак, Братислава, Яхрома. Поехали. Ставим, слушаем. Комментарии от вас, ссылочки от меня.

0: туда, блядь.
1: И тут Остапа понесло.
0: То есть баба, выходи, а мужик, блядь.
1: Ну, конечно, баба, выходи. Вот, смотрите, Мишаня пишет. Коляновна, добро пожаловать на концерт.
0: С радостью, прям обязательно. Только когда пройдет эта вся дрянь с коронавирусом.
1: Она верит. Кстати,
0: я
1: кто верит в коронавирус?
0: Я очень мнительный. А в Питере...
1: Очень мнительный. В Питер.
0: Питер? Нет, в Питере я очень хочу. Никогда не была там.
1: Ну, и нечего там делать, нечего. Я туда 6 лет ездил.
0: Я хочу.
1: Каждую, сука, неделю. Так, Женька пишет, наше творище. Наше творище. А Игорян пишет, я бы у них на концерте попрыгал. Я так понял про Братиславу. Так, что...
0: У нас не просто сказал, что до драки не дошло.
1: Родик все скриншоты делает. Он все ловит. Пожар ты поймал, кстати, удачно. А тут вот сейчас... Ну, была истерика... из Москвы, Мишаня, вот, из Москвы. Ну, вот тут вообще...
0: В Москве я тоже хочу.
1: Тут вообще... В Москве она тоже не была. Она у меня вообще дикая.
0: Я была в Москве, вот в Питере.
1: Два.
0: Че, два, блин?
1: Три?
0: Ну, для тебя два.
1: Для меня два. А так вообще три раза в Москве было. Ну. А в Мавзолей не ходила, нет. Ой, фу. Ладно, нам не понять. Нам, музыкантам, обывателей, не понять. Так, что там? Геннадий опять не дождался. Видимо, соляк ждал. Стрела Морфея пишет, все бы почетче свести, вокал не везде разборчив, а текст чувствуется хороший текст. Вот, Мишаня вообще обитает в Подольске. Слушай, ну это вообще еще ближе, чем до Москвы. Кстати, у вас там в Подольске, ну не доезжая по Варшавке, когда едешь к нам, есть же вот эта труба, которая... И ты там летаешь. Вот, ты там был или нет? Расскажи, сколько стоит. Мне интересно, я хочу к Халяновну туда свозить.
0: 2,5 рубля.
1: Ты откуда знаешь?
0: Потому что я давно туда хочу.
1: Ёб твою мать. Вот,
0: я
1: смотрите,
0: все знаю,
1: еще
0: хочу.
1: Я ее хочу туда свозить, она уже ценники... Я с ней не делился. Она уже ценники узнала.
0: Я уже все знаю.
1: Уже ценники узнала. Так.
0: Аэротруба.
1: Антоха пишет, почему-то напомнила Инсерту и Аматори одновременно, однако мне... Зашло. Слушай, ну если сравнивать Минскую Инсерту и Московскую Аматори, то, собственно, я бы, наверное, остановился на Инсерте. Ну, честно. Так, ты хрома. А хорошо, Клава только клацает слишком. Что у тебя? Где там у тебя? Что у тебя там клацает? А, я в видюхе забыл выключить микрофон. Я думал, что я выключил, я его включил. А потом включил, выключил, выключил, включил. Короче, фигня была всякая. Ну, на видосе там все как-то успокоились. Так, ладно. Родик пишет, круто звучат. Мощь плюс. Слайк написал, какую песню в начале бэк-вокал про «О, госпожа, интересный». А, Слайк тоже, он, собственно, смотрит видюху. Так, стоять, нет, мы сейчас будем слушать группу DJ Zucher Online. Вот, она мне сейчас больше вкатывает. Так, что там еще у нас? Все, Дискорд зачитал. Не был, на карантине был. Что ты, все 10 лет, которую трубу открыли, ты был на карантине. Я понял, Мишаня, ты просто не знал, что у вас там рядом есть труба. Все, ладно. Зачитал все комментарии. В Ульяновске все в кайф. Стрела Морфея пишут, все бы почетче свести, вокал не везде распорчив, а текст чувствуется хороший. Это я уже еще раз читаю. А че бы нам не почитать 83 раза одно и то же. Вот, и теперь мы уже все-таки переключаемся на ребят, которые поменяли трек прямо перед программой, поэтому я не знаю, что там. Может быть, они кричат «Путин, козел!» Может, они кричат «Путин, иди нахуй!» Может, они кричат «Идем голосовать завтрашнего дня и ставим на галочки». Нет, может быть,
0: Михаил,
1: всякое.
0: Обращайте внимание, у него просто со словами, с буквами.
1: Может
0: плохо.
1: Быть, всякое.
0: Он клубники переел.
1: А, на картинге был. Ну все, я теперь же я прочитал. Мишаня, виноват во всем коронавирус. Сейчас
0: нет.
1: Везде карантин. Ну я вижу, это три буквы знакомых. Кар.
0: Ты клубник переел.
1: Клубника она тоже в голову дает, конечно. О, госпожа!
0: Пошел ты!
1: О, госпожа! Ну, налей, ну на финалочку. Ну, быстрее. Ну, пукни уже.
0: Проси хорошо.
1: Умоляю.
0: еще.
1: Иди в жопу. Сейчас сам налью. И тазик об тебя сломаю. Давай уже, уже наливай. Итак, друзья, группа «Без стука». Сейчас я, подождите, найду, где у нас эта страничка. Вот же эта страничка. Вот, город Москва. Группа «Без стука». Про себя написано следующее. Песня о близких, о поддержке, помощи и взаимовыручке. Как в тяжелые времена нужны свои люди, о друзьях не забывайте друг друга. Вот, слова золотые. Что там теперь, я не знаю. До этого была песня, но трек поменяли прям перед эфиром. Поэтому ставим, слушаем. «Без стука», Москва, поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем. Привет всем. Так, стоять, Зорька. Да что ж такое-то сегодня, какой-то пиздец. Прям вот честное слово. Так, вот сюда, бздынь, играем. Играем в Зухер онлайн. Итак, захотелось бухнуть с братом, Игорян пишет. Игорян, наливай. У тебя есть с кем бухнуть. Сейчас нам Коляновна начислит. Наверное. Начислишь?
3: Нет.
2: Ну не, ну да, дай бутылку, тогда я сам начислю. Да. Вот, давай.
3: Ты сказала, это все.
2: А, все! Не бухнешь ты с братом, Игорян. Все. Все, бухни с другим братом. А, так. Что там нам пишут? Так. Я просто очень долго кидал ссылку, теперь мне надо вернуться. Вот, все бы почетче. Это не туда. Не туда. Вот, дядя Игорь, заводи шарманку, сказал дядя Яков. И таки мы ее... Да, плим-плим-плим-плим-плим-плим-плим-плим. Захар в последнюю рюмку перевернет. Нет, Родик, если бы я знал, что она последняя, я бы ее обязательно уронил бы на лупер или на клаву за 80 тысяч рублей. А так я-то не знал, поэтому я ее выпил. Опять христианский рок будет, пишет Яков. Слайк пишет, а мне нравится и по музыку, и по вокалу, и по тексту. Вот, ну что прям Слайку понравилось, это молодцы. Ребята расстарались. Генка пишет текст, тему. Вадимка пишет, коронавирус это не болезнь, а политика, а песня хорошая звучит. Антохи неплохо, однако. Наш молдаванский друг пишет, красиво это как звучит, и гитару интересно обработали разным звуком. Это как это вы так гитару разным звуком обработали? Слушай. Так, Генка пишет, а ведь классно звучит. Кого-то заставили играть на мандолине. Стрела Морфея пишет, да мы не знаем, что писать на это, на все. Понимаем, что это нынче жанр популярный, но мы за рок. А ребятам удачи. Ну, а ты знаешь, вот сейчас сидят ребята и пишут, мы не знаем, что писать на эту стрелу морфей, но мы за рэп, ребятам удачи. Вот, это как бы, ну каждый же слушает свое, ну как это можно, это же никак. Так, что там, все красиво пишут, нахрена опять про коронавирус, нахрена, а ты что, ты Антоха, ты травмирован коронавирусом, тебя эта тема раздражает, ты хочешь об этом поговорить? Давай мы с тобой об этом поговорим. Так, рваным звуком, рваным звуком. Так, это я опять читаю что-то, видимо, неправильно, ладно. А, это про гитару. Ну ладно, ну Родик, ну не выебывайся. Ну вот это свое пиво допил, понимаешь, а я свой коньяк не допил. Я думал, что он есть, а он уже кончился. Представляешь?
3: Представь... Под столом его сосал.
2: Вот, под столом сосал. Так, ладно. Что там? Витос пишет, все мы, братья, приходи и бухнем. Вот. Славик Штиль пишет, приятная песня, понравилась. Саня Шуркус, Шуркус или Шуркус, Саня, как правильно, я не знаю, очень все понравилось, пишет, и качество понравилось, вот, ну, подменили трек прямо вот перед эфиром, потому что я переживал, думаю, сейчас там будет Путин зло, Конституцию нахуй, голосуем за это, за кого голосуем? Голосуем нет! Нет! Нет! Нет, голосуем! Нет! Нет, все идут и голосуют. Нет! Вот. Это я ребусы раздаю. Вот, ладно. Все. Зачитал там. Ребята, мудачи. Мудачи. Что такое? Старик Яков, что такое, ребята, мудачи? Объясни. Едем дальше. Далее у нас группа «Династия». Ребята у нас уже были со своим, понимаешь, возвратом к детству. И они у нас даже на сборнике присутствуют на «Ништяках 2». А вот недавно появилась у них прям... Ну, я так подозреваю, что она и была, но загрузили они ее недавно. 7 июня «Ехал к тебе» называется песня. Ставим, слушаем, город Москва, ска, регги, сейчас вот это, растаманы сейчас быстренько наливают, забивают косяки, стоим, курим, слушаем, поехали, ссылочки сейчас все брошу. Итак, «Династия», Москва, трек называется... Как он называется?
3: Ехать.
2: Ехал к тебе, они ехали. Ехал к тебе. К тебе, дури, ехал я. Я к тебе. Ехал. Ехал, ехал. Ехал, ехал.

0: А вот сейчас меня радио слушает раньше, чем видео. А видео завидует. А видео... читайте по губам. Читайте по губам. Это я глумлюсь. Вот, видос теперь меня тоже слышит. Итак, друзья, поздравляю вас. Вы дождались конца программы. Слайк пишет вот класс, который штиль. Который штиль. В плейдист. Игорян добавляет песню в плейдист. Тоже неплохо. Геннадию как-то так. Стрела Морфея пишет: вы не поверите, что попало в рекомендации Яндекс.Музыки. Вот, ну-ка сейчас мы проверим, что вы тут. I'm Alive, I'm Machine с таким царем врагом. А, ну на что? А как ты думал? Как ты думал? А так и должно быть. Так, Вадим пишет: нам понравилась песня. Витос написал: единственная песня за всю программу, которая мне понравилась. Вот! Вот! Витос, вопрос теперь тебе на засыпку. Где, понимаешь, Машка? Где, понимаешь, новый альбом? Уже сегодня я об этом думал и хотел тебя пытать на тему, где новый альбом Маши Канемары. Так, что там еще у нас? Слайк пишет: что-то в этой песне есть. Слова, конечно, слабенькие, но что за рифма тебе-себе? А музыка понравилась. Тебе-себе не понравилось, музыка понравилась. Так, Дениски, козырная песень. Козырная песень. Что там еще у нас? Тидин-тидин. Сейчас мы прокрутим вверх. Синты, блин, как офигенно синты звучат. В коллаже. В коллаже или в коллаже? Как правильно? Коллаже, сказала Карен. Коллаже. С гитарой. Супер плюс. Так, не будем о грустном, я слушаю Шария. Кто такой Шарий? Геннадий. Я знаю, кто такой Геннадий, а кто такой Шарий? Шарий — это большой шар, который почти Геннадий. Большой стальной шар. Шарий. Так, Родик пишет: именно эта композиция сегодня мой фаворит. Антохе в целом зашло на что-то похоже, на что не могу вспомнить. Ты, наверное, вот, пытаешься вспомнить песню, которую пела группа... Династия, а пусть там Косан у нас играет в Нерыбе, ничего страшного, которую пела эта же самая группа, вот, и называлась она что-то там «Пора детей душить», «Пора души детей», «Души детей», «Души детей». Так, Эндрю пишет: здорово, только музыка глубоко на заднем плане, глубоко на заднем плане. Это как? Глубоко на заднем плане. Плане. Музыка. Ладно. Мы попробуем. Мы попробуем перенести музыку глубоко на задний план. Так, что еще? Что еще? 8-5 новых комментариев. В калаше. Что такое в калаше? В шалаше, знаю. В калаше. В субботу выходим из небытия, будем доделать песню, которую должны были выпустить в апреле. Вот, это нам прям, понимаешь, официальный ответ от группы Маша Канемара. Шарий, украинский блогер. Фу на тебя, Геннадий. Фу на тебя. Так, Яков Николаевич пишет: Шарий, украинский политпиздобол. Вот, ну еще названия будут про Шария. Шарий, я вам скажу, что такое Шарий. Шарий — это огромный, сука, чугунный шар, неподъемный. И к нему подходит и уважительно его называют Шарий. Шарий Чугунович. Шарий Чугунович. А не могли бы вы прокатиться вон по тому мавзолею, пока идет парад, чтобы нахуй всех смыло. Вот, ладно. Что, друзья? Все, собственно, все треки сегодня отзвучали. Коляновна, она не верила, что я полтазика клубники сожру. Смотрите, полтазики клубники я сожрал. Так, что еще? Запись сегодняшнего эфира. Ну, собственно, на видосе она будет уже буквально через 3 минуты. На сайте неформатного радио она появится поздно вечером, в четверг, очень поздно. После 10, после 11 даже, ну, в пятницу утром точно будет. Вот, ставьте галочки за все понравившиеся треки. Бьемся за что? Бьемся за 1000 неформатных рублей и за постоянную ротацию на неформатном радио. Коляновна, собственно, ей хорошо.
1: Мне там вопрос задали.
0: Мне вопрос задали, где? Где? А Захарий, это большой Захар... Это, нет, это не... Это огромный Захарище! Большой Захар, это Захар. Я маленьким не бываю, потому что, ну, я соточку-то вешу. Вот, Захарий, это огромный, понимаешь, Захарище. А вот Захарище, это... Приподнебесный, понимаешь, сука, боже. Метеорит, это звезда, звезда, успокойся, звезда все, имени все, Зухера. Все. Вот, даешь рока и нимб поправьте нимб, поправь нимб, ну, двинь тело, чтобы нимб на месте был, вот. Мы в следующий раз позолотим специально для Эндрю. А так, все, друзья, всем пока, всем счастливо, любите друг друга, не болейте, плюйте на коронавирус, завтра начинают все голосовать, я буду голосовать нет. Коляновна будет голосовать, как я ей скажу. Вот, собственно, вам тоже советую сделать то же самое. Вот, все, всем пока, всем счастливо, ребят, любим, клубнику пошли дожирать. Услышимся ровно через 6 дней. Следующий вторник у нас будет бомбардировка. Как бы нимб вешать будет некому. Ну, я думаю, синячки уже это как подспадут, буду выглядеть престижно. Все, ребят, говнодел, да, это я.
1: Здесь сегодня рот не закрывается, руки везде.
0: Ну, я же...
1: Всем пока.
0: Всем пока, всем пока. Мы сейчас звук оставим, а картиночку уберем. И что мы тут...

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Ну вот в жизни не угадаете, кто это. Этот певец представлял Францию на церемонии празднования 200-летия США в Вашингтоне. Первым из советских певцов заключил 5-летний контракт с империей Palace, одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого пел 180 дней в году. На сегодняшний день не был ни одного эстрадного исполнителя из России, тем более из Советского Союза, который исполнял 4 месяца «On-Man Show» — сольные концерты, как это делал Жан Татляр, и гастролировал по всему миру.

Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 43 года в Салониках в Греции, в армянской семье. Был младшим из трех детей. В 1947 году семья переехала в Советскую Армению. Музыкой профессионально начал заниматься еще до совершеннолетия. Окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. В 1956 году вместе с семьей переехал в Сухуми, где работал в филармонии. В 1961 году стал солистом государственного джаза Армении. Потом переехал в Ленинград, где начал работать в Ленконцерте, где спел суперхиты «Уличные фонари», «Воскресенье», «Осенний свет» и многие другие. Ребята, за 5 лет с 1965 по 1970 год было продано в СССР более 50 миллионов экземпляров пластинок с записями Татляна. Слушаем «Уличные фонари».

1971 году Жан фиктивно женился на француженке и эмигрировал во Францию. После отъезда Татляна в Советском Союзе было приказано все его записи уничтожить. И лишь благодаря самоотверженности нескольких работников радио и ТВ часть записей сохранилась. И в начале 90-х Жан приехал в Санкт-Петербург, дал 7 аншлаговых концертов в ДК имени Горького. А 14 апреля 2000 года приехал вновь и решил остаться в Питере, где сейчас и живет. Слушаем греческого армянина, гражданина Франции, родившегося в Греции, с русской душой, Стенька Разин.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Не фармат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фармат.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

+28, в Москве жара. Женщина в платье с глубоким вырезом.

секирой, арт, гламур, спорт и фказу, смерть целомудрия от секиры, я лучше бы так это назвал. Странно, но все еще хочется каждую. Может, хиджаб не так уж и плох? Даже вон ту, которая замужем. Даже кто думает, что я лох? Может, уехать куда-нибудь за город? Или закрыться за обе двери? И попоститься недельку загодя, пристегнув себя накрепко к батарее?

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северных столиц, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Хотел рассказать о вокально-инструментальном ансамбле «Веселые ребята», но понял, что одна певица заслуживает большего. Я говорю о Людмиле Барыкиной. Вряд ли вы ее знаете. С Александром Барыкиным они даже не однофамильцы. Барыкин изменил свою фамилию, она звучала как Барыкин. Ну, не о нем сейчас. В «Веселых ребятах» она оказалась после ушедшей из коллектива Пугачевой. Может, это и сыграло в судьбе Людмилы. Мы это уже не узнаем. Ну, если только Борисовна сама не расскажет. Но факт того, что не сохранилось ни одной видеозаписи певицы, говорит о многом. Хотя в составе «Веселых ребят» она была 7 лет. С 77 по 83 год.

Кавер на русском языке известного немецкого коллектива Бонни М. это был. Русский текст не всем западным хитам подходит, а еще надо спеть так, чтобы слезу выдавило. Она была яркой, самобытной, сделала афродиску прическу, ну, знаете, под одуван. И это в середине 70-х. И специально загорала, чтобы схожесть была с негритянками. А на вопрос партийных чиновников, курирующих эстраду, да на кого вы хотите быть похожи? Людмила отвечала: на борца за права рабочего класса Америки, коммунистку Анжелу Дэвис. И вопросов больше не было.

После работы с веселыми ребятами Людмила ушла в крутые точки Москвы. Ну, там, знаете, дом туриста, мотель «Солнечный», что на въезде Варшавского шоссе в Москву. Там она оторвалась полностью. И дом, и семья рядом. Исполняла репертуар Барбары Стрейзанд, Шаде, Донны Саммер, Майкла Джексона. Ресторанная жизнь тех лет – это был кусочек за границей, где можно было делать на сцене, если не все, то очень многое. В 89 году Людмиле поступило предложение съездить с гастролями в Америку. Ну что ж, она съездила, но вернулась в Россию. В Америке были ее последние публичные выступления. По приезду ее пригласили спеть в ГЦКЗ «Россия» в сборном концерте под фанерку, но она отказалась. Уход из ВИА и свою работу в ресторанах она оценивала с точки зрения расширения репертуара и переход с совковых на фирменные песни. И никогда не жалела.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
3: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

как на старой картине с пузырящейся краской. На дырявом холсте в больной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку. Сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол. А девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает, босая, через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.
2: Физики, инженеры,

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: гениальное просто.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программы «Все гениальное просто». Для меня мега волнительный сегодня день, переходящий вечер, потому что гость, которую я озвучу чуть позже, лично я ждал еще с ноября аж прошлого года, наконец-то он доехал. Расскажу, как вообще он появился в моей жизни. Как сейчас помню, был год 2012. Я в то лето остался в Москве. А хочу сказать, что буквально с 97 года я каждое лето ходил на теплоходах в навигацию как музыкант, диджей. С 97 года у меня это было каждый навигации, и там с течением обстоятельств в 2012 году я остался лето в Москве. Понял, что движухи в Москве гораздо больше, учитывая, когда у тебя перед глазами есть там компьютер с интернетом, с соцсетями и возможными сайтами. И вот именно тогда я, собственно, летом 2012 года и наткнулся на сайт неформатного радио. Тогда для меня еще совершенно незнакомый голос в радиоэфире вещал, что, скажем так, была очередная годовщина Виктора Цоя, по-моему, день рождения. И голос этот вещал, что присылайте кавер-версии данного исполнителя, они обязательно прозвучат на волнах неформатки. Но люди знают, как я отношусь к кавер-версиям. Каверкать песни не мой конек, но мне так хотелось прозвучать на волнах неформатки, что я наступил на свои принципы. Я сделал там буквально как мог кавер-версию песни «Весна», отправил ее и скажу сейчас, что да, она прозвучала на неформатке. Радио, и с тех пор прошло уже 10 лет, 11 год пошел, как я, как у меня там есть аккаунт, как мои песни звучат в ротациях, сделано какое-то количество джинглов для программ. В общем, могу говорить много, я с большим волнением теперь вот смотрю в глаза этому человеку, у меня, не побоюсь этого слова, хозяин неформатного радио, Захар, он же диджей Зухер, поэтому, Захар, здоровайся, включайся в разговор.
2: Здравствуйте, другие и подруги, да, сегодня я наконец-то не сижу за пультом, я наконец-то... Могу вальяжно говорить в микрофон все что угодно. Сегодня рулю не я. Сегодня рулю не я. Есть рулила. И ты знаешь, так я сейчас сказал, что ты сейчас начал перебирать, дай бог памяти, когда же это было. И ты говоришь, 10 лет, а я про себя думаю, блин, нихера себе, уже...
1: Ну, в 12-м году я тебя
2: уже
1: узнал.
2: Уже 10 лет. А потом подумал, а неформатки-то уже больше 20 лет.
1: Конечно, да. Я-то присоединился не с первого года.
2: Вот, и у меня сейчас прямо вот сейчас щелкнуло в голове, что... Блин, старые мы уже все.
1: Мы не старые, мы суперстарые, Захар.
2: Суперстарые.
1: Слушай, но давай мы... Я уверен, что мы с тобой оба балабола, мы сегодня поболтаем очень много, но стартанем именно с песни. Я знаю, что есть какая-то песня, ты мне говорил, с которой ты традиционно начинаешь.
2: Не потому, что она мне нравится, она мне, причем она мне с каждым годом все меньше нравится, но так получается, что я почему-то автоматически начинаю, когда я настраиваюсь, подключаюсь, я ей начинаю разыгрываться. Вот, и хочешь не хочешь, ее приходится петь. Вот, ну и, ну, чтобы уже не терять традицию, и как бы и разыграться-то все равно надо.
1: Я вот. Только за.
2: С нее мы сейчас и начнем, называется она «Календарь». Если вы меня спросите, о чем эта песня, я сейчас уже даже не вспомню. Это было просто какое-то состояние души, но это не просто набор слов, то есть там все... Прям...
1: Все на местах.
2: Все на местах, да, то есть это не что-то там прям. У людей всегда разное складывается впечатление об этой песне. Люди нормальные, адекватные спрашивают, о чем она. Вот, я улыбаюсь. А, как правило, люди, фанаты там Летова, они прям говорят, классная песня. Вот, но я не знаю, что они там классного находят. Короче, такая вот. «Календарь», поехали. «Календарь».

Недорисованные крылья попытаюсь распахнуть, недорасставленные точки раскидать. По углам мне так хотелось рассказать, так хотелось развернуть, но только время ушло, календарь был неправ. Четыре треугольника, наверное, судьба на груди. Под сердцем непонятное пятно, не ломаются штыки. Травоядный был прав, коль не можешь по прямой, не мешая остальным.

После литра непонятно у кого и где душа. Перед мордой крутит рыбка голубым плавником, а на часах рассвет и не пропито кольцо, если верить чудеса, календарь не соврет.

0: А последний куплет не буду петь.
1: А почему?
0: Он вычеркнут из жизни.
2: Я слышу там нотки Летова. Есть, они такие легкие. Я понимаю, почему люди иногда...
0: Им нравится, да. Но хотя никаких вообще вот не было, когда это писалось. Были совсем другие ассоциации.
2: Ну, слушай, нет, вещь клевая. Я надеюсь, ты все-таки ее иногда будешь вспоминать.
0: Ну, если будут просить, вот скажем так, ну, я уже с нее начинать не буду, потому что я сейчас вот прям пел, и я понял, что она мне надоела.
1: Видишь?
0: Она мне реально надоела.
2: Когда ты что-то, да, понимаешь. Скажи мне, как у тебя началось вообще сочинительство песен так, как таковое, когда ты взял первый раз инструмент в руки?
0: Слушай,
2: тебе
0: гитара...
2: сколько лет было? Да,
0: это... Ну, вот как все учатся на Цой, нет.
2: Не так было.
0: Не так вообще. У меня мать играет на гитаре, и есть, по-моему, Визбора песня «Звезда». Мне звезда упала на ладошку. Я ее спросил, откуда ты? Мне она очень нравилась. Вот, она достаточно сложная, то есть для начинающего, я имею в виду, да, то есть там А7, вот эти септы все, вот.
2: Ну, да,
0: и
2: да.
0: Я начинал учиться играть на гитаре именно с этой песни. Вот, то есть я ее выучил.
2: А кто тебе руки ты ставил на гитаре? Ты сам, самоучка как-то?
0: Мать, ну самоучка. А, ну,
2: то есть она показала тебе аккорды?
0: Мать показала аккорды, да, нарисовала мне их на тетрадке, как бы я учился сразу с этого перебора. Сейчас я даже...
2: Ну да.
0: А, нет, ну, короче,
2: ну, понятно,
0: что-то такое,
2: да,
0: там.
2: То есть вот. Ты его вымучивал.
0: Я его вымучивал, причем там вот этот нестандартный ДМ, да, потому что вот, это прям вот было. И все, и как бы вот я начал с этой, а потом была какая-то... А, потом был «Ой, то не вечер» у меня, потому что прям я ее услышал, знаешь, как я как-то сидел... Ну, пусть по радио я скажу, не страшно. Сидел в сортире, грубо говоря, да, и слышу по телевизору, по-моему, это был какой-то там очередной коллектив Бабкиной. Прям там очень много людей было, прям очень так шикарный хор. И вот они пели этот «Ой, то не вечер».
2: На голоса там.
0: На много-много голосов. И мне так понравилось. Слушай, я сел и взял гитару, и сыграл, и у меня прям она сразу зашла. Вот, ну, там подбирал я минуты три, наверное. И вот это была вторая песня, которая у меня, собственно, пошла, да. А уже потом, уже...
2: А что послужило свои-то вещи? Как они... Вот...
0: Уже я даже не знаю, не помню.
2: Что этого спустилось, что ты бах и свое?
0: Это
2: свое
0: я был вот этим вот ребенком, да, которому там было, сколько мне лет, наверное, 13, 12, 14 было. Угу. Вот, я был умным мальчиком. Но учиться как бы я не любил. У меня не было двоек-троек, я ходил в школу с одной тетрадкой, у меня была одна толстая тетрадь, я в ней, то есть, сидел на уроке, я в ней не писал даже то, что там идет. То есть, я мог, грубо говоря, за один школьный день написать 4 песни. Вот, и мне казалось, что они такие гениальные, такие, все. Вот, сейчас...
2: Ну, у тебя в голове мотив какой-то был или просто как тебе?
0: Понятно, что что-то у меня там бумкало в голове, что-то. Сейчас у меня там после пожара какие-то тетрадки сохранились, то они обугленные все... Вот, и я их периодически достаю посмотреть, что же за придурок-то я был в то время. Я не могу даже понять, это просто...
2: Другой мир, да?
0: Да, что там у меня было? Ну, видимо, созревание, сперма било в голову, вот, ну и понятно, что все это выливалось на бумагу.
2: Подожди, но вот это все-таки потребность, вот это вот щелчок, и ты стал писать свою влюбленность, не знаю, там,
0: нет,
2: подражание.
0: Нет,
2: просто
0: я...
2: как-то пошло и пошло?
0: Просто как-то пошло и пошло. Я даже не у меня не было этих, как они, кумиров у меня не было. То есть мне никому не хотелось подражать. Потом уже там, ну, там... Много лет уже я играл, уже были свои песни, вот уже мне потом только начали нравиться какие-то там, вот мне Митяев очень нравится его творчество. То есть вот такие вещи уже стали приходить, именно вот начали появляться кумиры, когда я уже, собственно, созрел сам. Вот, а я не знаю, Юр, просто вот, ну, видимо, какая-то шиза. Мы же как взрослеем, мы практически шизофреники.
2: Ну да.
0: Гормональный излом. Сегодня мы такие, завтра мы такие.
2: Как у меня сосед по парте говорил, у каждого психа своя программа. Да,
0: да, да. Вот, да, да.
2: Из этой серии.
0: Поэтому сказать, что там было стартом, я не знаю. Я Даже не знаю, какая песня у меня была первая, которая прям мне понравилась. Да, и сейчас вот мне сейчас... Скажи, вспомни, да, что ты играл тогда.
2: Твоих или из...
0: Моих.
2: Твоих, да? Которые ты сказал, что, о, это может иметь место быть, да?
0: Тогда они все были гениальны. Тогда не было ни одной плохой песни. Ты что? Причем самое смешное, мы сидели в гараже, у нас был большой гараж, у нас было натырено инструментов с ДК. Я дружил с директрисой.
2: Ага.
0: Вот, она мне разрешила взять там, ну, набор там гитара, бас-гитара, барабаны были, Роланд, эти, ну, электронные.
2: Машинка, да.
0: Вот, и что-то еще у нас, и два микрофона. Вот, то есть у нас была даже какая-то банда там минимальная, да, то есть мы орали эти песни в гараже, было очень громко, шумно, и они казались гениальными. Сейчас я понимаю, что это было такое говнище редкостное, вот, и...
2: Но это тот фундамент, без которого бы не было бы...
0: Ну да, наверное.
2: Через это надо пройти. У меня тоже, я остались даже записи на кассетах там вот этого своего периода этого. И я понимаю, что хорошо, что только у меня они остались. Потому что это так...
0: Знаешь, я сейчас жалею. А у нас же, мы писали это на электронику МК.
2: Вот, на кассеты,
0: на видеокассеты писали. Вот, потому что... видеомагнитофон, он лучше записывал, чем аудиомагнитофон. Там же головка, там какая-то пленка широкая.
2: Ну, да.
0: Вот, и мы прямо из пульта выводили в аудиовход видеомагнитофон и писали стерео именно на видеокассеты.
2: Прикольно.
0: Сгорело это все. Я приехал, у меня лужа пластика, понимаешь, там кассеты, мини-диски, пленки, все, винил, все, была просто огромная лужа пластика. У меня комната, ну, наверное, раза в два больше твоей была. Также все диски, аппаратура, и вот все это я приехал, просто лужа пластика. С одной стороны, я тебе рассказывал на кухне облегчение, что наконец-то это все кончилось. Ну и жалко, конечно. И вот все, что там, все мое становление, оно, собственно, стало вот лужей грязи на полу. И я, наверное, не жалею.
2: Куском пластика, да?
0: Поэтому я не помню, что там было и как.
2: Слушай, давай бери гитару опять в руки, да, ну, обхватывай, так сказать.
0: Обхвачу её покрепче.
2: Да, чтобы вторую вещь уже какую-то в эфир-то выдать нам.
0: Так, сейчас придумаем.
2: Нам, тебе.
0: Сейчас что-нибудь придумаем. Давай, наверное, переулки попробуй. Не знаю, насколько они прозвучат. Мы когда ее играли группой, уже будучи в Туле, песня очень хорошо заходила и моим музыкантам. Потому что вот, когда она разложена на инструменты, да, там бас, барабан, гитара, все, все на своем месте, она звучит обалденно. Вот, и очень она нравилась
2: зрителю.
0: Прямо они любили ее, но я не могу никак решить, как ее записать. То ли мне ее записать в корзину грош,
2: то ли все-таки
0: оставить
2: с бандой.
0: Акустикой, да, то ли делать ее по полную инструментальную версию, я не знаю, вот честно.
2: Ну а что мешает и то, и то?
0: Наверное, нехватка времени, потому что сейчас вот я как бы, мы двух зайцев убьем, да, а потом я приеду домой, у меня начнется обычная вот эта моя жизнь, в которой очень мало места
2: музыки как таковой,
0: вообще,
2: да?
0: К себе просто, не то что музыки, просто для себя очень маленький кусочек времени остается. Спать, работать.

одна, где-то там в тишине ждешь. Все, что прошу тебя, пожалуйста, верь. Ну что ж, сколько можно толковать расстановку громких слов? Сколько можно душу рвать, виноваты оба вновь? Перепрыгнуть и забыть, никогда не вспоминать вновь. Все, что так мешает жить и ломает каждый раз любовь. Мы так далеко с тобою зашли, пойми. Сколько можно со злости ломать нашу жизнь, окстись.

переулках снова снег, снова солнце, ни о чем. Растеряли всю листву клены за твоим окном. Если мог все изменить, повернул бы я не так жизнь. Научиться и простить, все плохое позабыть, черт с ним. Ты, знаю, одна где-то там в тишине,

0: злости ломать нашу жизнь, окстись.
1: Неформатная радиопрограмма «Все гениально просто». У микрофона сам Захар, он же Зухер.
2: Не сложаешь, не проживешь.
1: Да, скромный ведущий Юрий Арцизов. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот сколько ты можешь работать над песней, пока у тебя, как говорится, вот планка уже не подойдет? Можешь долго мусолить, так сказать, свои творения какие-то? Или вот есть какой-то временной ограничитель?
2: Нет, у меня нет такого, что я прям планку себе ставлю какую-то, нет. Но, как правило, песня, которая не написана там за 2 часа, она остается в ящике и лежит, и больше я к ней не возвращаюсь.
1: Вообще никак, да? То есть ты должен на одном дыхании это иначе.
2: Я, знаешь как, я называю это выблевать.
1: Вот прям. Слушай, ну
2: у меня реально вот
1: ну, от души это круто.
2: Отторгается, и все. Если остановился, все.
1: А я не всегда могу, у меня бывает вот несколько заходов дописываешь.
2: Нет, не, я просто, как тебе сказать, уже другая эмоция появляется. То есть, если ты остановился, завтра ты уже другой человек.
1: Ну, это да. Ну, я вот, бывает, я же всегда на какой-то вот этой музе, да, пишу на вдохновении, и оно бывает вот там на 20 минут тебе спустилось, и потом ты бах, и уже в каком-то другом состоянии.
2: Вот надо за 20 минут успевать.
1: Успеть, да?
2: Да, я, как правило, стараюсь. Ну, 2 часа это я загнул, обычно песня у меня, ну, 40-50 минут.
1: Слушай, ну счастливый человек, молодец.
2: Потому что оно как-то. Я, знаешь как, я бубню ее сперва. То есть она.
1: Рыба какая-то такая,
2: нет,
1: да?
2: Нет. Она может прийти. Вот, грубо говоря, у меня есть, ну, я ее не спою, она у меня именно для лупера вещь такая.
1: Ага.
2: Осень называется. Я ее ехал, просто бубнил в машине. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Появился мотив.
1: Ага.
2: И вот я пока ехал из дома до работы, я ее всю спел.
1: Набубнил, так сказать.
2: Набубнил, запомнил достаточно хорошо. Я умудрился приехать домой и записать ее. Ну, на бумагу.
1: Угу.
2: Вот, то есть вот я сколько там ехал, ну, 40-50 минут до работы, я ее сделал. Вот, если бы я остановился и решил туда что-то допилить, доделать, все, она бы погибла.
1: Но она другая была бы уже.
2: Вообще была бы не та песня.
1: Слушай, ну я прям завидую, у меня вот в один заход, не, бывает, естественно, но это редко как раз исключение, когда я в один заход, у меня вот, не дали, так скажу, последнее творение, начал где-то в ноябре, в конце, и вот в январе, то есть 1,5 месяца у меня на песню бывает уходит, но по факту я садился там 6-7 раз. Вот за нее прям садился. Но это растянулось на 1,5 месяца.
2: Нет, у меня бы ничего не вышло.
1: Я
2: бы сдался.
1: Нет, то есть, естественно, у меня за первый вот этот присест появляется форма песни, да, там куплеты, проигрыши, где-то какой-то бридж, я уже представляю, как она, общий костяк, да,
2: и уже... Ты делаешь сразу аранжировку.
1: Ну да, да, вот это...

0: А у меня текстовка.
1: Моя, так сказать...
0: Я сразу должен вытряхнуть все из себя, понимаешь? Это вот как...
1: Аранжировку уже потом
0: оно там выпадет из меня, вывалится, вот я... Все, она есть какая-то там у Бога там на трех аккордах. Потом уже садишься, начинаешь что-то там с ней. Но она уже есть, она уже на бумаге, она уже физическая, присутствует физически в жизни.
1: Слушай, расскажи мне вот еще какую вещь. Помнишь ли ты, по какой причине, собственно, группа-то разошлась из Ухера компании?
0: Я их выгнал всех нахер.
1: За пьянство, так сказать?
0: Нет, потому что... Вообще у меня это больная тема. Музыканты, они, знаешь, как они появляются все периодически в моей жизни. Причем они такие восторженные все появляются. Говорят, ой, какие классные песни, давай мы будем с тобой. Давайте, да. Вот, начинаешь, тратишь на них время, там, разучишь с ними все. Вот, а потом там бац, надо выступать там. А я не могу, а я не хочу, а мне там с другой группой играть. Поэтому вот изначально, если музыкант там еще где-то играет, я говорю сразу, нет.
1: Ага.
0: Вот. И вот они, понимаешь, или там съездим на одну гастроль, и все, и разбежались.
1: Кто-то напился там, да?
0: Ну, просто, банально. Вот я просто купил себе лупер, и я понял, мы последний раз с группой съездили в Питер.
1: Это в каком году?
0: В Питере отыграли. Слушай, я даже не помню, какой это год. Ну, уже, мне кажется, лет 4-5, наверное. Угу. Ну, так вот. Вот, и я сказал, все нахер. Потому что приехали, изначально ехали, понятно, что, ну, в неизвестность,
1: угу.
0: Наобум. Вот, и все были предупреждены. Народу пришло там очень мало, потому что место такое непроходное.
1: Это клуб был? Что это было?
0: Это был клуб, клуб-город называется, по-моему. Угу. По-моему, город. И он там прям в закромах. Он в центре Питера, но он там в каких-то складских этих...
1: Ага.
0: Ну, то есть
1: ну,
0: туда
1: понятно.
0: Приходят именно специально на артиста. Вот. Те, кто там обещали прийти, там, ну, народу много написало в этих социальных сетях,
1: ну,
0: что мы придем обязательно, ты что, приезжай в Питер. Ну, мы, собственно, из-за этого сорвались. Мы 3 января ездили.
1: Ё.
0: То есть прям после Нового года... приехали, а там, ну, что-то человек 5, наверное, было, и то это вместе с барменами.
1: Ну да, тяжело, конечно.
0: Вот, там потом еще подошли, ну, короче, и ребята сломались, и они там, ну, ладно, не буду я выносить ссор из игры, из избы.
1: Да.
0: Вот, и я как бы решил, что я устал, мне надоело воспитывать. Да, ребята хорошие, да, они, ну блин.
1: Ну, а ты чувствуешь все-таки вот энергетику группы, и тебя как отдельного исполнителя, тебе это не подстегивает опять вокруг себя музыкант? Энергетика же другая, согласись.
0: Мне очень хочется, чтобы была группа. Но я настолько опустил руки уже в этом
1: плане.
0: Ну,
1: это тяжело, я согласен.
0: И я уже настолько привык к луперу. Вот честно тебе скажу, что...
1: Ну, ни от кого не зависишь, опять же.
0: Вообще, я вот приехал, вот у меня все с собой.
1: Ну, да,
0: он
1: да,
0: у меня
1: да.
0: В сумке,
1: ну,
0: да, и все, я готов. Мне надо 2 входа в пульте, я...
1: Вот ты знаешь, я тоже так же всегда себе говорю, ну, у меня в гитаре там встроенный MP3-плеер, ты видел, и я тоже так понимаю, что, блин, вот... Клево, ни от кого не зависишь, саундчек вообще доли секунды там идет, все вроде клево, но играешь месяц, 2, 3, 4, и потом... Раз вышел с музыкантами, понимаешь, энергетика
0: с музыкантами
1: другая.
0: Это другое все.
1: Другая,
0: да,
1: энергетика,
0: это
1: другой
0: надо
1: кайф.
0: Обязательно, но я уже, знаешь, как я склоняюсь к чему. То есть у меня есть музыканты, которым я в любой момент могу позвонить. То есть, ну, допустим, какой-то концерт у нас выгорает за деньги. Вот, хороший концерт за деньги, за гонорар. Я им звоню, они знают весь материал. У меня басист из одной группы, там гитарист из другой, барабанщик, 4 у меня барабанщика, замечательные ребята, вот, и кто-то, кто из них свободен, я их прям беру, мы едем, забираем деньги и возвращаемся домой, с полным чувством кайфа, потому что, ну, ребята профессиональные.
1: Ну, понятно, да, да.
0: И я склоняюсь все больше к тому, что надо иметь на подхвате
1: профессионалов
0: за деньги, с которыми я съездил, поделился, да, грубо говоря, и концерт сыграли, а лупер, он меня не напрягает. То есть,
1: ну, это одно другому не мешает, я согласен.
0: Да, я спокойно занимаюсь своим делом, я что-то там придумываю, что-то разучиваю, и когда приходит момент, что надо выступать, позвонил, поехали, выступили, вот и все.
1: Ну, вот у нас тоже сейчас беда, мы все барабанщика, ну, у нас такой приходящий был профессионал тоже, но он играет, знаешь, там и... Не буду перечислять со звездами, короче. И ты сам понимаешь, да, вроде клево-клево, энергетика вообще сумасшедшая, и он, так сказать, наш, что называется, рулевой поезд. Но когда ты понимаешь, что случись, что он, понятно, пойдет со звездой играть, да. И вот мы сейчас опять-таки то с ритм-машинкой, то в поисках. Ну вот я, не поверишь, я нашел себе, но они как-то сами нашлись, перетянулись, и басист, и гитарист, которые именно... понимают, что авторская музыка – это не про зарабатывание денег, а про вкладывание денег, и они готовы в этом участвовать.
0: Ну, дай бог.
1: Вот, и вот. Я прям их на руках ношу, вот еще вот такого барабанщика было бы, мне был бы рай просто.
0: Я желаю тебе удачи в этом плане, потому
1: вот,
0: что...
1: Вот, я знаю, что Захар то, что желает, это сбывается.
0: Как правило, это все очень быстро проходит, потому что там молодые музыканты, они к тебе приходят, думают, о... Сейчас я с ними стану знаменитым.
1: Но тут вот хорошо, вот, что
0: другие
1: уже люди
0: в возрасте, там, кто повзрослее, там 25-35, они думают, вот мы сейчас будем зарабатывать, а хрен там заработаешь. Вот. И уже только люди там после 40 глубоко.
1: Ну вот, у меня так и есть, слава богу. Поэтому...
0: Они уже понимают, что в этой жизни чего стоит.
1: И да, что с авторской музыкой ты денег не заработаешь. Больших. Хотя, знаешь, я сейчас вот, опять же, извини, на больную мозоль наступил, вот этот проект «Музыка в метро», да, где нас, ну, если ты не знаешь, так быстро пробегусь, да, это 5-й сезон «Музыка в метро», мы проходили прослушивание, мы, это кто прислал заявку, да, отобрали в итоге 254 творческих единицы, это где-то одиночки, это где-то группы, но 254 названия, да, 34 точки по метрополитену. У меня свой аккаунт, бронирую, допустим, двухчасовой сет, встаю, меня никто не сгонит, полиция охраняет, служба безопасности, там QR-код проверила, все, я стою, официально в метро фигачу свои песни и, в принципе, привожу на хороший ужин себе за свои песни. Те, кто там играет Цоя, там, конечно, на это жить.
0: Они больше привозят.
1: Можно жить. На это можно реально жить, как зарплата.
0: Согласен.
1: Вот. А я, так сказать, понимаю, что, блин, я фигачу свои песни, и где бы я еще вот так вот двухчасовой сет, где меня еще полиция охраняет. И ты прикинь, я как-то засекал, я просто вот минуту засек и посмотрел, сколько в минуту мимо меня проходит людей. И я понял, что за двухчасовой сет меня где-то около, я сейчас могу ошибаться, около 12 тысяч слушают. Пускай по 3 секунды каждый, но мимо меня проходит 12 тысяч ушей. Вот, как каждый сет этот. Вот, поэтому, конечно, прикольно. И сказать, что с этого... можно стать каким-то популярным или тебя куда-то там потом позовут? Нет, наверное. Скорее так потешить свое самолюбие, что
0: ну,
1: ты...
0: Ну, как тебе сказать, Юр, есть такая... Я когда пришел к Луперу, вот, нашел такую девочку, Таша Султана. И девочка эта, она начинала именно как раз она на улице, уличная деваха. Вот она, ансамбля без ансамбля, гитара, Лупер, и хреначила. И я просто... Ну, мне нравится, что она делает, она классно все делает. Я случайно просто там, ну, когда Лупер купил, ну, как мы обычно делаем, да, заходим в YouTube и начинаем серфингом заниматься, смотреть, что там...
1: Кто так юзает, да.
0: Кто куда, что, как делает. Случайно наткнулся, и вот эта девочка, грубо говоря, там она в YouTube появилась там в 2019 году, а в 2021 она уже каталась с туром, с огромным туром по всей Европе. То есть Америку она уже взяла, она уже по Европе поехала.
1: Ну, нужно быть еще плюс талантливым, конечно.
0: Она достаточно талантлива, она охрененная деваха, но тем не менее.
1: Без группы, я понял тебя, да.
0: Без группы. Да. Причем вот сейчас у нее уже есть группа.
1: Ну, мне кажется, когда ты какого-то уровня достигаешь, народ ты подтягивается уже, да?
0: Нет, просто она уже может платить зарплату.
1: Вот.
0: Она может платить зарплату, и у нее есть мальчик, который в 37-й песне на 4-м такте сделает бздынь по треугольнику.
1: Да, и она ему отслюняет, так
0: сказать. Она ему отслюняет, но он сделает вовремя, и треугольник будет чистый, и все будет хорошо.
1: Да.
0: Вот. Все упирается в деньги.
1: Точно, есть у меня такая песенка. Слушай, прежде чем к следующей песне перейдем, тот больной вопрос, который я последние, по-моему, 3 программы уже всем задаю. ты видишь вот эти мои маленькие гитары, да, три четверти. Я почему, одна еще из причин, почему они мне полюбились, то, что я лежа вот на этой кушетке, да, и смотря YouTube, я на ней очень прикольно лежа музицирую, мне удобно на ней, в отличие от больших вот таких или вот таких. Поэтому задаю всем вопрос, как бы он ни казался тебе смешным, ты вообще лежа иногда музицируешь?
0: Да.
1: То есть бывает тебе...
0: Я в свое время только этим и занимался. Я работал на пароходе когда.
1: Ну, там в каюте, да.
0: Вот, у меня было два состояния. Пьяный и трезвый, ну, честно, потому что, ну, работать на пароходе – это то еще.
1: Это если мы сейчас начнем с тобой это обсуждать, у нас программы не хватит.
0: То есть у нас, грубо говоря, была большая баржа огромная. Вот, на ней должно было работать 15 человек. Мы там работали втроем.
1: Офигеть.
0: Вот, работа вообще не бей лежачего. Плюс у нас же ну, жратва казенная, курево казенное, дом казенный. Я зарплату просто клал на полочку. Вот, и когда уже там навигация закончилась, я с полочки брал эту пачку и шел домой. Все. Вот, и там я постоянно лежа играл на гитаре. Вот, но меня это вообще никак... не останавливает.
1: Слушай, ну вот опять же, да, тот факт, вообще как эта программа-то родилась, у меня, я как раз играл второй сезон «Музыка в метро» по два часа, и у меня как раз вот началось защемление пальца, вот сухожилие, да, там нарост образовался, и я его лег рассекать себе под нож, как бы, да, и вот я лежа в палате, и у меня такое было чувство, а вдруг я вообще как бы не смогу играть, а творчество-то куда девать, что-то хочется делать. И у меня я как-то вот о тебе думаю...
0: Переучишься на правую руку.
1: Да-да-да. О тебе так думаю, дай-ка я вот попробую, давно хотел уже что-то какое-то вот такое типа интервью, подкастов делать вот с музыкантами, да, к себе домой приглашать. И я благодарен тебе, что ты дал зеленый свет тогда. И до сих пор я уверен, я каждый... Тут же разного уровня музыканты сидели. И ты, когда, наверное, это все прослушаешь, понимаешь, что... Да, вот это суперпрофессионал, а тут какой-то пришел, ну, скажем так, ну, не начинающий, ну, скажем, любитель, да? И ну, я все время отсылаю и думаю, Захар пропустит это или нет, потому
0: я
1: что...
0: всегда... Я, во-первых, ни разу не было даже мысли не пропустить, потому что, ну, а чего бы нет-то? Что тут в кабинете?
1: Ну, всякое должно быть, да.
0: Я сейчас с большим интересом слушаю, какая разница, профессионал... Ты знаешь, у меня есть такая... я всегда всем говорю об этом. Профессионал... Он делает все то же самое, что не профессионал, только с умным лицом. Вот и все.
1: Ну и больше навыков, наверное.
0: Это механика.
1: Механика, ну да.
0: Если дрочить левой рукой, а потом ее сломаешь, ты научишься делать это правой рукой, понимаешь? И ну ничего нет невозможного в механике.
1: Чем профессионал от непрофессионала отличается? Что непрофессионал, если у него хорошее настроение, он сыграет хорошо, качественно. Если плохое, ну, может хорошо сыграть, может не очень. А профессионал, какое бы у него настроение не было, всегда сыграет хорошо.
0: Вот. Ну, не знаю, может быть.
1: Вот. Слушай, давай к третьей песне. Еще поболтаем, конечно же, но песенкой надо разбавить. Что сейчас будет за композиция?
0: Подумаем. Сейчас подумаем. А, ну про последний билет же ты говорил, да?
1: Его давай, да, вещичка-то хорошая, у тебя тем более, по-моему, ВКонтакте до сих пор там в этом фразочка, да?
0: Да, а мне нравится, мне она так понравилась, я ее прям как это, цитата себя любимого.
1: Да-да-да-да.
0: Прям применимо к жизни. «Последний билет» называется песня.
2: Если в кармане остался последний билет на поезд, который уехал вчера, кончились деньги и съеден весь хлеб. На телефоне 4 рубля и закончилось пиво, и нет сигарет, не беда, просто пора уезжать и вперед к другим городам по пыльным дорогам в поисках мнимого счастья и права на вечность. И даже не странно, и если бы все нас устроило здесь, то сердце и ноги, конечно, бы не гнали вперед. Если в дороге тепло, то палатка и спальник, костер под луной, и шумит дальнобой, лежат ботинки, пламя костра. А по морозу заправки, вокзал и водитель КамАЗа Сергей предложил нас писать отдохнуть на полдня через 1000 верст. и вперед к другим городам, по пыльным дорогам, в поисках мнимого счастья и права на вечность. И даже не странно, и если бы все нас устроило здесь, то сердце и ноги, конечно, б не гнали вперед. И вот новый город, но стало понятно, что счастья здесь нет, но друзей приросло хорошо, и куплен куда-то последний билет. Всю ночь провожали, гудели, не спали, под утро проснулись, а поезд уехал, остался в кармане на память последний билет. Если в кармане остался последний билет, на поезд, который уехал вчера, кончились деньги, съеден весь хлеб. На телефоне 4 рубля, и закончилось пиво, и нет сигарет, не беда, просто пора уезжать. И вперед к другим городам, по пыльным дорогам, в поисках мнимого счастья и права на вечность. И даже не странно, и если бы все нас устроило здесь, то сердце и ноги, конечно, б не гнали вперед.
3: Зухер на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Нравится мне эта вещичка, честное слово. Вот она, что-то в ней такое светлое, доброе, теплое, как я люблю.
0: 20 минут.
3: А такое, как и правило, на одном дыхании должно
0: 20
3: писаться.
0: 20 минут писалось, вот прям буквально.
3: Слушай, вот о чем хочу спросить. Если не касаться семейного быта там и прочего, вот творческой составляющей, вторая половина твоя, Коляновна, она тебе, скажем так, помогает или мешает в творческом процессе? Это что-то положительное или, наоборот, отвлекающий маневр?
0: У меня идеальная жена. Она мне не мешает сходить с ума своим путем. Она вообще не слушает мои песни. Она, ну, от слова... Не, может, тихаря она где-нибудь там и пускает слезу, не знаю, но при мне замечено не было. Вот, она просто не мешает. Ты знаешь, мне очень повезло. Как правило, вот семейные музыканты, да, они всегда где-то там что-то себе отжиливают, да, там на новые струны, на какую-то примочечку. Вот, я могу себе позволить просто, ну, мне надо, я взял и купил. Мне не надо отчитываться.
3: Но она знает, что ты вот сейчас пошел, покупаешь лупер, и он стоит вот столько.
0: Да.
3: То есть она как бы...
0: Она говорит, а мы один раз живем. Ну, раз ты берешь, значит, тебе нужно. У нас такое отношение в семье. То есть если ей что-то надо, у меня то же самое. У нас нет такого, что вот мы там бодаемся за деньги.
3: Ну, да.
0: Я единственное, там, могу наехать на нее в магазине, там, в магните, что хватит тюбики брать, да, там, хватит вот, шампуня. Но, опять же, я это все делаю больше ради смеха, а не для того, чтобы там как-то контролировать. Нет, я счастливый человек, в этом плане мне повезло. Жена мне помогает тем, что она мне не мешает.
3: Ну, это важно. Я тоже всегда говорю, у меня супруга так же, как и твоя, не слушает мои песни, вот так вот, не фанатка, скажем так, да, может быть, она знает какие-то мои вещи, да, но не фанатка. И это, я думаю, как раз положительный момент.
0: Ну, да.
3: Те, которые смотрят в рот и ждут от тебя что-то, мне кажется, это неправильные жены.
0: Не, ну почему? Есть разные же отношения у женщин.
3: Ну, я имею в виду, вот в творчестве. Одно дело, в быту это, да, это очень нужно, когда в одну сторону вы смотрите, а творчество, для меня все-таки творчество – это что-то индивидуальное, потому что творческий человек, он, ну так, по-хорошему, он одинок. Это нельзя вот так вот тусовкой писать песни. Нет, какие-то, наверное,
0: ну,
3: можно.
0: Ну да, я согласен, это интимно очень.
3: Это интимный процесс, да, и поэтому, когда кто-то у тебя над душой стоит, здесь он только мешает. Конечно, есть варианты, когда мы сели и большой компанией написали что-то веселое и совместное, но это скорее исключение. В основном ты уединяешься, да, как-то в себе или с инструментом.
0: В кокон, я в домике.
3: Кокон. Да-да-да,
0: я вот, в домике.
3: То есть это что-то такое вот сугубо личное. Мне, ну, опять же, я думаю, ты...
0: Но оно личное до той поры, пока ты не поставил точку,
3: да,
0: на тетрадке, а потом ты все равно это отдаешь людям.
3: И когда ты это уже споешь со сцены, то уже вообще песня не твоя, она живет своей жизнью.
0: Она уже живет своей жизнью. Я причем вот замечаю периодически по ленте новостей проскакивает в печальных моментах одна моя песня, прям вот я смотрю у людей, раз. С одной стороны, приятно, конечно, что прям вот, ну, видимо, попал я вот в это.
3: Ну,
0: да?
3: То, что печальное, да.
0: Вот, ну, обидно, конечно, да, что по такому поводу. Вот.
1: Скажи мне, вот, так сказать, тут во всеуслышание, чтобы потом это тоже все услышали, по поводу фестиваля неформатного радио. Ты думаешь, что ему в ближайшие годы не быть вообще?
0: Я думаю, да, потому что я был очень прям настроен так это позитивно.
1: Но в связи со всякими...
0: В связи с тем, что сейчас происходит, вот, я думаю, ни к чему даже просто людьми рисковать, потому что сейчас неизвестно, что будет происходить, да, как много неадекватных людей. Я даже не то, что там нам разрешат или запретят, а вдруг что случится?
1: Ну да, ты же будешь крайним, это точно.
0: Даже не то, что я буду крайним, я себе не прощу этого никогда. Какой-нибудь там фанатик просто придет с бомбой и взорвет себя, и там людей... Ну его нахрен.
1: Ну, правильно.
0: Я думаю,
1: пускай
0: надо...
1: Пускай уляжется все это дело.
0: Пусть все это устаканится, утрясется, как бы...
1: Слушай, вдогонку тогда вопрос по поводу живых студий. Ты как-то это двигаешь?
0: Я двигаю тем, что я двигаюсь.
1: Но оно технически там что-то допиливается, доруливается, доделывается.
0: Сейчас я на стадии, блин... на той же стадии, что был и полтора года назад, но я уже ближе, потому что я... Короче, у меня, понимаешь, у меня цепляется одно за другое. Мне, чтобы доделать студию, грубо говоря, да, там условно, надо построить гараж, чтобы туда убрать то, что мне мешает доделать студию. У меня сейчас... грубо говоря, столярка, да, ага. В которой я зарабатывал деньги, там окна, двери делал.
1: Ну, понятно, да.
0: Она у меня сейчас завалена мебелью. Я не могу заняться столяркой, потому что мне надо эту мебель убрать ее куда? Я сейчас строю гараж. Вот. Короче, сейчас я в стадии того, что я строю гараж, что вот уж когда его-то я дострою, я уже смогу заниматься студией.
1: Но ты сроком никаких себе не ставишь и понимаешь, что это...
0: Я каждый год себе говорю, я в этом году это сделаю. Но обязательно что-нибудь происходит. Знаешь, вот как мы строим планы, а боженька там улыбается.
1: Смеется над нами, да.
0: Вот,
1: слушай, ну ты как себе видишь, что к тебе будут приезжать музыканты вживую, соответственно,
0: так было.
1: Фигачить?
0: Так и было.
1: А что, почему это прекратилось тогда? Из-за того, что место...
0: Это было чужое место. Ага. И крайний раз приехали ребята там, с ними приехали фанаты их там. И это был магазин как раз вот этот музыкальный, угу. Да, и... Ну, там кто-то из ребят сидел с пивом просто, ну, из зрителей. И вот хозяин магазина начал ныть, говниться, и я понял, что я больше так не могу. И если делать, то надо делать вместе, в своем месте, и никому не быть обязанным. И я это все дело закончил, потому что, ну, я не люблю быть обязанным.
1: Слушай, да, я ведь помню, ты как-то меня даже звал, я мог бы попасть вот в те разы, мы с тобой уже начали общаться тогда. Да. Слушай, ну, откроешь новую, зови к себе.
0: Зову, у вас уже очередь.
1: Я думаю, что я там уже какой-нибудь дописать какой-то стою.
0: Большая вот, ну, ты один из первых будешь, потому что ты-то родной, ты близкий, ты по блату.
1: Ну, дай бог. Вот, заценим, разрекламируем, что называется.
0: Да. Ездили ребята, приезжали со всей России, ну, это было интересно, и у нас получалось, и зрители приходили, люди обычные,
1: ну,
0: из города, да, и плюс трансляция шла, и запись осталась, то есть мы снимали все это с 5-6 точек, но их, у меня не осталось записи, там 2 или 3 осталось, потому что у меня похерился винчестер.
1: Ну, ты я договорил, да.
0: Я рассказывал, я тут клички дал, ребята, давайте скинемся, починим, ну, никому это все не надо, ну, и как бы... Будем ждать новую студию.
1: Что еще из нововведений вот на неформатке планируешь? Вот с тем, что ты перешел на новый сайт, какие тебе это горизонты открывает еще? Я, насколько знаю, ты там с видео что-то хотел, именно и клипов.
0: Я
1: и...
0: хочу телевизор запустить, да, хочу очень. Вот, каналы уже все запущены, Автодид сейчас работает. Знаешь, самое большое достижение, что сейчас уже собирается статистика по трекам.
1: Ну, это я видел, да.
0: То есть
1: да,
0: каждый
1: да.
0: трек видно, сколько раз и когда он играл. И люди, слушающие смогут уже... Раньше вот у меня в день, ну, 2-5 писем было просто от случайных людей, а вот мы слышали во столько-то песню, кто это поет.
1: Слушай, ну ты мне когда прислал поводу твое имя, девочку, я прям, и вот я тебе очень благодарен, потому что нас, исполнителей, это очень греет.
0: Я знал, что тебе это согреет. Я специально тебе переслал, потому что я знал, что ты в последнее время какой-то грустный ходишь, чтобы ты оттаял чуть-чуть. Вот, люди слушают, люди интересуются, и вот самое главное, что они теперь могут сами зайти, никого не...
1: Ну, потому что тексты прикреплены, да.
0: Увидеть, скачать, все. И... Соответственно, там сейчас автоматика полная. Раньше мне же эти плейлисты приходилось руками.
1: Слушай, сейчас как программу закончим, напомни мне, я включу, посмотришь, почему у меня видео не прикрепляется.
0: Хорошо.
1: Глянешь.
0: Хорошо.
1: Потому что сайт шустрый, работает все хорошо, но вот что-то, может быть, у меня не получается видео прикрепить.
0: И вот это самое главное нововведение, что теперь все автоматически, все более, как это называется, оперативно.
1: Ага.
0: И все само работает, и зависания нету. И у нас... Радио не молчало уже. Оно, наверное, год уже не молчало.
1: Ты ж круто.
0: Оно бывает, периодически у нас зависало раньше. Вот, ну, там что-то, какой-то сбой происходит. Он тынца подвисает уже год без перебоя.
1: Круто. Слушай, тебе, во-первых, я тебе желаю, чтобы время, которое у тебя его мало свободного, чтобы на песни все-таки тратилось. Потому
0: я,
1: что...
0: знаешь, что придумал? Ну, как придумал. Я поставил ультиматум всем. Вот, работодателям, ага, жене, себе, что с февраля месяца по понедельникам я не хожу на работу.
1: Четко выходной.
0: Дома ничего не делаю. Нет, не выходной. Я занимаюсь
1: музыкой,
0: именно музыкой.
1: Да. Ну, выходной от всех прочих дел, кроме музыки, да?
0: Да, то есть я занимаюсь своими делами. Просто там не обязательно музыка, но просто я посвящаю время себе.
1: Себе любимому.
0: Четыре дня в месяц. Вот я четыре понедельника я решил посвятить себе любимому. Я говорю, если вам не нравится...
1: Её Колянова на тебе добро дала.
0: Не, ну, Коляна как бы она и... А что она мне сделает? Ну, жена она мне не мешает. Я ее люблю, она меня любит. Вот, это понятно. С работодателем я сказал, что, говорю, если вас не устраивает, ищите других, потому что, я говорю, мне понедельник нужен. Все, я... Жизнь кончается, а я...
1: Слушай, ну круто.
0: Столько всего.
1: Я желаю, чтобы те четыре понедельника все продуктивные были.
0: Вот, очень хочется, потому что, ну, реально, вот я сел вот поиграть, там, неделю назад, вот, просто вот выбрал время, чтобы сесть поиграть перед записью.
1: И забывается
0: программ...
1: уже, да, что-то?
0: И то вот я сейчас сижу, ты видишь, я косячу и косячу.
1: Ну... Ты хозяин, тебе можно.
0: Да не в этом дело, просто как бы нужно это нужно. Автоматика.
1: Захар, я вот уехал там на 5-6 дней на дачу на эти праздники, да, я тоже гитарку взял, ну там у меня есть какой-то инструмент, но все равно я потом 6-го поехал музыка в метро, и я бах, тут аккорд ляпнул не тот, тут то есть форма теряется.
0: Вот.
1: Поэтому теряется форма.
0: Обязательно надо обязательно заниматься. И опять же, когда ты... В статическом состоянии оно и не пишется ничего. Я за последние 4 года ни одной песни не написал.
1: Ну, это да, когда...
0: Вообще ни одной.
1: Мертвая тина такая, да, ничего,
0: да.
1: Не движется ничего.
0: Я постоянно голова забита какими-то делами, работа 1, работа 2, работа 3, все.
1: Слушай, я вот опять же в эту же тему, я был счастлив, когда случилась эта пандемия, как бы ее не хаяли. Но я, сидя дома, у меня реально все сублимировалось в творчество, и столько вылилось, потому что появилось реально свободное время. Не было вот этого тупого хождения на работу.
0: Конечно, я работал.
1: У тебя я выставляю.
0: А я работал.
1: У всех все по-другому, Захар вкалывал.
0: Только я не на трех, а на двух работах работал. Вот, так что...
1: Ну, ты там до начала пандемии приложился хорошо к болезни, там, я помню, что тебя там колбасило, ну, не по-детски.
0: Это, не, а я еще не было пандемии, когда я корону переболел.
1: Да, да, да, да, я помню.
0: Это мне дочка с Европы привезла.
1: Вот. Слушай, давай четвертую вещичку какую-нибудь.
0: «Реверс» называется песенка.
2: Расскажу тебе я все секреты, больше нечего скрывать. Растеряли столько дней напрасно, их не надо вспоминать. Улыбайся, не стесняйся, и не надо нам друг другу больше врать. Я тебе на всех своих картинах не устану рисовать. Стали где-то мы с тобой мудрее, где-то стали так просты. И не зря прошло все это время, мысли стали так чисты. И не надо больше плакать, вспоминая те чугунные мосты. Не спеша, с тобой догоним время, снова встретимся в пути. Расскажу тебе я все секреты, больше нечего скрывать. Я тебя на всех своих картинах не устану рисовать. Улыбайся, не стесняйся, вспоминай эти чугунные мосты. Не спеша, с тобой догоним время, снова встретимся в пути. Не спеша, с тобой догоним время, снова встретимся в пути.
1: Ах ты, Захар, он же Зухер на Неформатном радио, программа «Все гениально просто». Смотри, вопрос, может быть, будет несколько необычный, но почему-то мне хочется тебе его задать. Ты бы в Москве смог жить?
0: Я жил в Москве, нет.
1: Не нет, твой город, да?
0: Я в Человейниках жить не могу вообще. Была у меня, как это называется, кусочек жизни.
1: Московский, да?
0: Который я прожил в Москве, что-то я здесь около, наверное, полугода пожил. Не буду рассказывать, почему и как. Сложные были времена. Вот, но мне не... Я уже тогда не мог, еще МКАД только строился.
1: Ага.
0: Еще только строился МКАД.
1: И ты сейчас... тогда понимал, что Москва не твоя тема.
0: Нет, вообще. Сейчас это вообще какая-то жопа. Я вот пока до тебя доехал... Угу. Они же дебилы все.
1: Слушай, ну ты за 3 с небольшим часа ты долетел, получается, да?
0: Ну, я не спеша. Я здесь вот уже... Я у тебя по двору много ездил.
1: Ну да, я... Потому что Москва, что-то. Да.
0: Дурдом. А дочь у меня, наоборот, вот она сейчас в Москве же живет, ага. Вот, ей тут нравится. Я говорю, дочь, ты что там, что ты тут делаешь? Я говорю, ты все, что зарабатываешь,
1: все тратишь.
0: Ты тратишь на проживание. В свободном времени у девки нету вообще, то есть вот я ее сегодня заберу. Она на Новый год даже не приезжала. Вот я ее сегодня заберу, она
1: и
0: у нас переночует. Сделает зубы в Туле, потому что дешевле,
1: ну да.
0: И поедет опять работать. И дай бог я ее к лету только увижу. Чего? Для чего это все? Для чего ради?
1: Еще не замуж выскочила уже, нет?
0: Слава богу, нет.
1: Ну,
0: а то бы уехала в Европу, сейчас была бы натовской бы... этой. Кляла бы папу.
1: Слушай, еще вот о чем хочу спросить. Наши близкие — это хорошо, но, опять же, не всегда хочется это для всех обсуждать. А по поводу, помнишь ли ты, вот если так окинуть почти 20-летнюю историю, да, Неформатки, каких-то вот ярких диджеев, что-то осталось со всего времени в памяти, кто прошел через Неформатку, такие вот, что из памяти не вычеркнешь, что называется.
0: Все.
1: Все практически, да, сидят в голове.
0: Все в голове, все молодцы. Ну, нет, знаешь, был один период, у нас тут появилась питерская команда, но все равно они как бы неплохие ребята. Они просто были, у них было другое радио какое-то, они всей командой того радио перешли на Неформатку.
1: Но они вели что-то, что не делали?
0: У них были программы свои, да, там ежедневно все это. Вот. А потом так же резко все свалили.
1: Еще на какое-нибудь радио.
0: Я не знаю, как-то у нас все это... Вот, потом мы ездили в Питер, у нас был большой сходняк в Питере, то есть я втихаря туда приехал, чтобы никто не знал. И потом я во ВКонтакте поставил точку, где я... И туда народу, как там человек, наверное, 600 приперлось людей... У нас был слет неформатных диджеев. Это, по-моему, 12-й год был. Там столько народа приперлось. И прям... Вот они бы тогда приперлись, бы 3 января был, все эти люди, да? Нет, нет. Вот. Вот, и тогда вот мы, наверное, с этими диджеями последний раз виделись. И опять же, все равно я не скажу, что они плохие, но я их все равно помню всех. Вот, и...
1: Слушай, а расскажи еще, что сейчас я просто, по-моему, на парочку все время попадал. Дима или кто вот у тебя делает вот эти вот программы, которые рассказывают о... Там ты на год вперед, он их уже назаписал.
0: Да.
1: Кто это? Как его зовут?
0: Дима Дмитриев.
1: Дима Дмитриев.
0: Он к нам попал с фестиваля, по-моему, с Революшена. Это вокалист группы 91 Ra. Вот. И, короче, он у нас появился вот именно с Revolution, с отбором. Вот, потом что-то они как-то у нас что-то... издали мы им альбом. Вот, а потом он мне говорит, а можно я? Я говорю, да давай, конечно, мне... И он мне прислал рыбу.
1: Пилот.
0: Вот, ну я как бы чуть-чуть подкорректировал, ну там вообще минимально, просто я подсказал, как лучше, и все, я вообще счастлив, что он у нас появился, потому что это...
1: Я пару раз попадал, интересная
0: маленькие прослоечка, вот эти прослоечка, такая. Они все разные, понимаешь, и он рассказывает, он находит прямо интересные факты, и все это, я считаю, это вообще находка, офигенно, это шикарно. И он молодец, он написал там, по-моему, 120 выпусков записал, половину вот мы уже открутили. Вот. И сейчас вот с февраля я их опять уже начну новые выкладывать. И он, по-моему, еще уже там что-то написал. Так что будем надеяться.
1: Слушай, ты ведешь статистику, кто на сегодняшний день самый продаваемый-то?
0: А Дениска?
1: Дениска так и остался,
0: Дениска, да? Так, я вчера буквально смотрел, у него 76 тысяч прослушиваний.
1: Слушай, ну он красавец,
0: Молодец. Слушай, ну он работает над этим, он молодец. Потому что все, как правило, что они издались
1: и типа
0: и все.
1: Сидят на чемоданах
0: и сидят, да? На жопе ровно. Дениска же, он смотрел, он пихается везде, где только можно, потому что есть ТикТок, он в ТикТоке появился какой-то этот Ярус, он уже там.
1: Туда, да.
0: Есть Ютуб, он там. То есть вот куда ты не сунешься, везде Дениска. Вот, он именно занимается продвижением себя. Он,
1: да, тут, он тут правильно, мало хорошую песню написать, важно
0: ее. Он правильно подходит, и его слушают реально везде, прям вот.
1: Слушай, расскажи мне буквально, но не сильно далеко вдаваясь, вот про колку, как он появился на горизонте твоем, потому что я знаю все, что мы слышим в ранжировках, это, собственно...
0: Это колка,
1: это,
0: да.
1: Это колка...
0: Это прям памятник ему надо поставить.
1: Это кто изначально предложил такой союз? С его стороны это было?
0: Слушай, я боюсь сейчас соврать. Вот если честно, я не... Знаешь как, он...
1: Ну, по ощущениям кажется, что...
0: Колка занимался чем? И он просто там, по-моему, он изучал какую-то хрень, или ему скучно было, я не помню, вот с чем все это у него было связано, я не помню, врать не буду, он брал, там, у Коня песню взял, да, сделал на нее кавер, там, у кого-то еще сделал песню, он делал кавера, а тут что-то, я не помню, слово за слово, хреном по столу, и Синебо у меня вот это появилось,
1: да-да-да,
0: он говорит, о, я ее сделаю. И, сука, сделал мой вокал, то есть я ему просто на гитаре рыбу наиграл, ну, потом вокал переписал раза два.
1: Ну, да.
0: Вот, и он все это сделал, и, понимаешь, у меня в чем проблема была? Люди, которые делают финальный вариант трека, да, они никак в меня не попадали, я в них не попадал, у меня не было такого человека, который прям сделал то, как я слышу.
1: Угу.
0: А тут он прям раз и сделал то, как я слышу.
1: То есть зашло и тебе, и как бы...
0: И мне, и ему по кайфу. Вот, потом вторая песня, я не помню, какая была, по-моему, этот... «Бездонное небо», по-моему. Тоже хлоп.
1: Ну, она и пошло, и поехало, да?
0: И прям вот, и что не песня, то попадание, что не песня, то попадание. В одну песню он не попал, правда. Вот. Он ее уже сделал, она ждет. У нас уже почти готов альбом. По-моему, уже песен 6-7 готово.
1: Ну, это клево.
0: Вот. Клево. И там эта песня. Я ее сейчас, кстати, давай спою, наверное, в акустике.
1: Ну, давай, вот. Как раз это
0: и
1: будет, наверное,
0: вот в нее он не попал. Вот это, наверное, первая песня, в которую он не попал. И я ему говорю.
1: А что там тебя не устроило?
0: Все.
1: То есть настроение не то все сделал, да?
0: Там, знаешь как, мне не объяснить. Я не знаю как. Началось все с того, что не тот рояль.
1: Ага.
0: Вот, ну не тот рояль, и все, и хоть ты убей. Вот, Колка же, он старался, он позвал крутого клавишника, понимаешь? Там прям наворотили, они наворотили, а песня-то простая.
1: Ну, я понимаю теперь, о чем ты, да.
0: Они там столько всего нахерачили, а оно там не нужно. И я вроде говорю, Калюнь, ну давай по-простому. И, ну, короче, у нас проблема в том, что я его не могу переубедить. А он меня не может переубедить. И как бы я говорю, ну пусть она будет. Пусть она будет. Я в альбом эту песню запущу, но все равно потом когда-то будет мой вариант, который...
1: Слушай, ну давай спой.
0: «Письмо дочери». Ух ты. Это из серии «Папкины песни».
1: Слушай, ну класс.
0: У меня ребенок все время плачет, когда она на концерт приходит. А вот тогда мы когда были,
1: ну да, да, да,
0: она
1: да.
0: сидит, смотрю, ревет, все, все, прям сил нету. Так, сейчас. Так, ну поехали.
1: Давай.
0: Из цикла «Папкины песни», «Письмо дочери» называется.

паутины дороги. Пролетают опять за окном города расставания тревоги. Все пройдет, ты не бойся, так было всегда, отпускай в небо ветер. Пой, пляши и мечтай, но запомни слова, все, что в жизни случится, остается с тобой,

ничего не стесняйся. Опыт будет твоим лишь своей головой. Обжигайся, влюбляйся. Постарайся идти по короткой прямой. Доверяй только близким. Ненадежны друзья, но запомни слова. Все, что в жизни полюбишь, остается с тобой.

жизнь, увы, быстротечна. Неизвестен финал, путь закончится мой, если есть что-то дальше. Постараюсь оттуда смотреть за тобой эту песню ребенку. Своему как-нибудь потихонечку спой, и тогда круг замкнется.

0: Захар на неформатном радио, он же диджей Зухер. Программа
1: «Шаги». Он накосячил все-таки.
0: Не страшно, мне кажется, есть зато настроение. Знаешь, хочу такое нововведение для себя сделать, потому что что бы ты у меня хотел сегодня здесь и сейчас спросить у меня, как у ведущего, я постараюсь тебе 100% честно ответить.
1: Всем выйти из сумрака. Насколько ты уже остыл к программе, вот.
0: Ты знаешь, меня пандемия немножко подкосила. Я вот до пандемии фигачил так, что я думал, что лет 15 буду на подъеме, но пандемия мне сбила этот пыл, такой бум, и после пандемии я как-то начал вот так вот потихонечку раскачиваться. И что меня еще остужает, этот пыл, это есть такие люди, кого я приглашал, и они практически, мы назначали день уже, что они ко мне приедут, и потом в этот день говорят: ой, слушай, тут такие пробки, я для тебя не поеду. Ну, я не про тебя имею в виду, это люди из Москвы, едущие из Москвы.
1: Я понял.
0: Как можно на метро доехать там или из ближайшего Подмосковья. Меня вот эти вот моменты, они подкашивают. То есть сам процесс мне интересен, но...
1: Я 20 лет натыкаюсь на то, что ты занимаешься тем, что никому, кроме тебя, не нужно. Вся неформатка на этом и построена.
0: Вот, поэтому я сам не остыл. У меня есть люди, которые ко мне уже, так сказать, намечены дальше. Но, во-первых, иногда плотный просто рабочий какой-то бытовой график, да. Если бы я целый месяц сидел бы и ничего не делал бы, тогда...
1: Нет,
0: да.
1: ты не подумай, это не отчет, а продумано. Я именно вот мне твое состояние понять, остываешь ты или не остываешь.
0: Слегка подостыл, только не от того, что я сам отстыл, а вот эти вот некоторые люди меня сбили спесь, так скажем, да, вот, которые вроде ты так с душой к ним делаешь, ты же понимаешь, что это не коммерческий момент какой-то, да, ты ни ты денег не берешь, не даешь ничего. И тут они так, оп, и тебя как-то вот так, а, типа, нам не нужно это.
1: А вот задумаешься об этих людях уже.
0: Да,
1: уже
0: да, да.
1: Уже по-другому смотреть.
0: Вот. Ну, из таких вот, скажем, обычных людей, которых, ну, скажем, неизвестных, я их сразу, нет, значит, нет. Но есть там пару таких звездочек медийных,
1: не
0: которые...
1: Гоняйся.
0: Ну, я все-таки хочу.
1: Не гоняйся.
0: Потому что люди мне дали добро, и, ну, только вот им пробки мешают. Ну, я думаю, что как-нибудь...
1: Сами придут и сами все дадут. Булгаков написал, да? Не надо за ними гоняться.
0: Слушай, ну тебе, наверное, эти вопросы задавать, я же всем задаю под завязку, что ты сам себе пожелаешь и что ты слушателям неформатного радио пожелаешь. Тебе, как хозяину, задавать такие вопросы, не знаю, насколько уместно.
1: Себе я могу пожелать одного. Перестать ходить на работу, вот, чтобы мне для жизни хватало... Не выходя, ну, я устал работать на стройке, все, я хочу работать дома. Вот, это, наверное, единственное, что я могу себе пожелать. Вот,
0: а слушателям... Ну, начни с понедельников хотя бы, февральских.
1: Ну,
0: да.
1: Вот я хочу хотя бы с понедельников начать.
0: А слушателям?
1: А слушателям я всегда могу пожелать только здоровья, потому что это единственное, что мы не можем контролировать сами. Вот, а все остальное, я считаю, каждый человек сам себе раздобудет, добудет, если у него есть желание двигаться, он будет двигаться. Если нет желания, как ты ему не желай, ему все это нахер не надо будет, как твоим музыкантам, которым лень постоять в пробке. Поэтому я себе желаю только здоровья, удачи и счастья, все. А все остальное – это мелочи, банальщина.
0: Захар, спасибо, что доехал. Я надеюсь, что все-таки эта программа будет, как это сказать, не эта конкретная, а сама программа «Все гениально» просто будет периодической, а не от случая к случаю.
1: Делай, когда делается. Это как в жилу, тогда это хорошо, а когда это не в жилу, это начинает.
0: Ты прав. Вот каждый выпуск, он сделан в кайф мною. Вот. И поэтому я вот не хочу лишь бы успеть, а на самом деле кое-как будет. Да?
1: Будешь делать не в кайф, будет неинтересно слушать.
0: Это точно, так как мы... коммерчески не завязаны на этих рельсах, поэтому это должно быть в кайф.
2: За тонким стеклом закончится день, а дождь за окном затопил все на свете. Какой-нибудь друг забежит на огонь, и чай на столе, может, что-то покрепче. Опять до утра заведем разговор. А знаешь, вчера какой-то чудак стоял под окном и кричал на рассвете, что любит ее, и она лишь важна, мир пуст без нее, и не светит луна, и что-то о том, что отдаст все на свете. И что же она? Конечно, пришла, его обняла потихоньку за плечи, и что-то на ухо шептала ему. И зрители в окнах никак не поймут, но стало теплее на этой планете. За тонким стеклом начнется рассвет, а дождь за окном затопил все на свете. И в сумерках лишь сигареты и огонь, и хочется верить, что сердце нашло.

0: Я понимаю, что вроде как час с лишним пролетел, вроде о чем-то поговорили, и как всегда ни о чем, да. Я понимаю, что к такому гостю, как ты, надо либо готовиться месяцами, либо вообще не готовиться, как это и было. Вот. Но та атмосфера, которая вот царит здесь, песенная и разговорная составляющая, мне прям зашла. Спасибо за позитив. Я надеюсь, сейчас мы еще, когда запишем песенки, еще на кухню чайку попьем, сходим. Вот. Ну что, тогда со слушателем прощаемся. Всем пока.
1: Всем слушателям пока. Машу лапкой, ножкой левой. Говорю вам, пусть все будет хорошо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ее гитара звучала так, словно ангел Божий придумал, как подключить усилитель к своей арфе. Рози Этта, или Розабель Нубин, родилась 20 марта 1915 года на хлопковой плантации в Арканзасе на Миссисипи в семье сборщиков хлопка. Об отце известно, что он был батраком, ему было аж 57 лет. Мать ее была мандолинисткой, а также диакониссой церкви Бога во Христе Пятидесятников. Церковь поощряла ритмические выражения чувств, и Розетта уже в 4-летнем возрасте пела и играла во время церковной службы. Примерно через 2 года, когда ей исполнилось 6, присоединилась к своей матери в качестве постоянной исполнительницы в странствующей евангелистической труппе. «Объявленное чудом пения и игры на гитаре!» В 1934 году 19-летняя девушка вышла замуж за проповедника Томаса Тарпа, который сопровождал ее в концертных турах.

1938 году она бросила мужа и переехала в Нью-Йорк, но фамилию оставила. Муж там. Сестра Розетта Тарп, так она называлась с этого времени. Она выступала в известных клубах и концертных залах. Коттон Клуб, Карнеги Холл. Одна из первых записала песни в стиле госпел для Decca Records. Там Rock Me, Twist All. Впоследствии это оказало огромное влияние на многих исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. Она сама говорила: «О боже, вы как дети! Рок-н-ролл — это просто ускоренный ритм и блюз! Я играю эту музыку всю свою жизнь!» Во время Второй мировой войны одна из двух чернокожих исполнительниц записала ви-диски. «Ви» означает «победа» для солдат, сражающихся на фронте. Ну и что же получила Рози? Рози получила осуждение за интересные тексты, умение дьявольски играть на гитаре, осуждение со стороны своей родной церкви и оказалось в немилости. А еще ее стали обвинять в отношении с Махалией Джексон, с которой она пела дуэтом «Все, приехали».

0: 1961 году она вышла замуж в третий раз, устроив грандиозную свадьбу на стадионе Гриффита в Вашингтоне. Это был первый концерт на стадионе, на 14 лет опередивший Битлз. В начале 60-х Тарп переехала в Филадельфию, где записала в 68-м году альбом, получивший Грэмми, «Precious Memories». В возрасте 58 лет сестра Розетта Тарп умерла от тромба в мозгу и была похоронена в безымянной могиле на кладбище Нортвуд в северной части Филадельфии. Она была кумиром сотни тысяч, гастролировала по всему миру и навсегда изменила лицо госпела и рок-н-ролла.
1: In the evening, that's why I'm going to the river to wash my sins away. I'm going

Thank you.

mother, my mother.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

посмотрю телевизор, лягу в кровать, и тогда вспомню тебя и забудусь, надеясь на сны, и пусть мне приснится.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошла...
2: И кони бегут по волкам.
3: И все слушают неформатное радио.
4: А итак, друзья, добрый вечер.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
4: Ну что, очередная среда, 21.00, очередная программа 5 плюс 1, но вот пока не закончатся все эти фестивали, у нас режим, когда ни коняшка не выбирает, ни я не выбираю, а мы ставим то, что прислали наши друзья-музыканты. Вот, сегодня у нас отбор по Смоленску, из Смоленской области. Соответственно, сколько сегодня? 12, да, групп?
5: По-моему, 11.
4: Даже 11, вот. Я ошибся сразу в двух местах, но это бывает. Вот, ну, что? Что, конечно, давай расскажем, во-первых, что у нас. На той неделе у нас была Калуга, да? Вот, и обычно...
5: Калуга очень понравилась.
4: Калуга, да, вот, в принципе, в том году был отбор, нас очень порадовал Воронеж. Очень порадовал. Вот, а в этом году... Не знаю, до Воронежа мы еще не добрались, но Калуга прям была на уровне. По сравнению с тем годом было замечательно. И обычно у нас каждую неделю есть трек, который выиграл, да? Мы его берем из голосовалки. А в этот раз, пока идут отборы, голосование еще не закончено. Поэтому мы с коняшкой решили, что пока идут отборы, мы коллегиально выбираем по одному треку на рыло с прошлого эфира, которые нам больше всего понравились, и забираем их как бы в ништяки.
5: Ну, вот. Я сразу хочу сказать, что на непосредственно на участие в фестивале «Мото Малорославец» наш выбор никак не влияет. Это обычное, скажем так, мнение обычных радиоведущих.
4: Нет, это влияет на ротацию в эфире неформатного радио. То есть вот эти два трека из Калуги, они попадают в ротацию. За борьбу на фестивале все еще бьемся, все еще голосуем, устраиваем кровавое месиво. Только, ребятушки, давайте без накруток. Потому что в том году все, кто крутили голоса, мы их просто... кастрировали и выкинули из конкурса. Вот так.
5: Ну, я сразу поясню, что такое накрутка. Если, допустим, вы делаете максимальные репосты, перепосты и кидаете ссылки своим друзьям там в соцсетях, там призываете, учителя призывают голосовать за себя своих учеников, работники детских садов, родителей своих деток и так далее, и так далее.
4: Это нормально.
5: Это нормально, это все в порядке вещей. Но если вы накручиваете голоса через динамический IP, это очень легко отследить. И такие группы, конечно же, ну, мы снимаем.
4: Есть ребята, которые прям заказывают, есть такие сервисы, где можно заказать накрутку голосов. Вот эти сразу же, они вот вылетают. Просто безжалостно и совершенно обоснованно. Поэтому вот такой херней давайте не будем заниматься. Давайте будем честными хотя бы по отношению к себе и устроим честную борьбу.
5: Итак, ну что, Захар, наверное, настало время поздравить с небольшой такой победой
4: две калужские
5: группы. Да, первый блин. Я очень рад тому, что две замечательные композиции попадают в прямую ротацию на неформатном радио. И, соответственно, одну группу выбирал Захар, другую группу выбирал я. Первая группа, Захар, ну объяви свой выбор.
4: Ну, меня прям порадовали обе группы, но вот к стереомыслям как-то я был ближе. И, кстати, вот они уже начали играть. А Коняшкин выбор был Red Berry, ну, короче, Красный Андрей, Мишка. Они сейчас сыграют нон-стопом, а после них мы начнем отбор на Смоленском.

0: Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. 21.10 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Смотрим мы вот не можем, что Димка из Москвы, что я из Тулы, не можем мы никак обновить ВКонтакт. По ходу дела он сдох. Давайте тогда мы сделаем, поступим следующим образом. Во-первых, для связи у нас есть Аська 96-47-5. Есть у нас mail-агент, неформатная mail.ru, туда можете стучаться. Ну и если не то вам не подходит, заходите на сайт неформатная.ру, находите там фестивали партнеры, мото Малый Рослаец, нажимайте Смоленск, отбор 8 апреля, и давайте, пока ВКонтакт не очухался, будем общаться в комментариях к смоленской теме.
1: Ну, такая, Захар, такая мутатня была на самом деле и вчера, я на это обратил внимание, но она очень быстро, скажем так, локализовалась. То есть я надеюсь, что все нормально появилось. Вот сейчас у меня контакт загрузился.
0: У меня нихера, у меня все еще он висит, но, видимо, как Майлу продали ВКонтакт, там пиздец и начался. Ну, что скажешь, служба внешней разведки работает как могут, перехватывают все и вся.
1: Ну что, друзья, это вот только что, для тех, кто нас слушает не с самого начала, прозвучали два трека из предыдущего отбора от Калуги, отбор на Малый Яр по Калуге, и эти два трека нам с Захаром наиболее понравились. А сейчас уже, я так думаю, стоит перейти к Смоленску, очень много групп, надеюсь, что много там будет интересно музыки, но как оно будет там, мы посмотрим сейчас.
0: Ну, скажу честно, обычно коняшка слушает перед программой 5 плюс 1 участников. В этот раз мы не слушали оба, ни коняшка, ни я, поэтому мы вместе с вами будем сейчас одновременно первый раз все это дело слышать, ну и, соответственно, комментировать. Вот, не стесняйтесь, комментируйте комментариях, где можно, там у кого работает ВКонтакт, значит, пишите его ВКонтакт. Тут у меня пока не работает. На неформатке на смоленском отборе, там можно писать в комментариях, я буду периодически страничку обновлять, если вдруг что-то появится, что можно было зачитать. Вот, ну и поехали. Первая группа у нас кто?
1: Итак, первая группа у нас называется на «Твердый знак», и располагаются они в городе Гагарин. Я хочу сказать о том, что группа «Твердый знак» у нас уже была на неформатном радио в одной из программ 5 плюс 1, звучали, и, насколько я помню, слушателям они понравились. Вот. Сейчас ребята представят вашему вниманию свой трек под названием «Родина», и немного об этой группе хотелось бы вам рассказать, для тех, кто с этой группой еще не знаком. Собственно говоря, главное... Слоган, главная фраза, главный девиз данной команды – твердо, позитивно, знаково и бодро. Это, собственно говоря, идея музыкантов, которую они успешно воплощают в жизнь. И именно в таком ключе проходит выступление группы «Твердый знак». И, собственно говоря, несмотря на то, что ребята из Смоленской области, из Гагарина, они принимают активное участие в самых разных фестивалях, не только в Смоленской области, но и вообще на территории России. И, соответственно, вот если говорить об их регалиях, то... В принципе, они вот побеждали в ротации на разных радиостанциях. И... Вот, ну, такие фестивали, как «Воздух», группа выступала на данном фестивале, участвовали, я так понимаю, в отборе на «Нашествие», ну и много вообще на самом деле фестивалей проходит, все перечислять не буду, я думаю, что больше всех слов за группу скажет их музыка, поэтому еще раз представлю вашему вниманию, стартует у нас смоленский отбор с группы «Твердый знак», композиция «Родина», поехали.

0: А итак, друзья, вот он час расплаты пришел. ВКонтакт сдох. Причем сдох, падла, капитально. Я вот всегда... Мне говорили, Зухер, Аська, это отстой, это прошлый век, есть же ВКонтакт. Ну и хули, где? Где ваш ВКонтакт? Не работает ни у меня, ни у коняшки. Вот, поэтому, друзья, давайте пока ВКонтакт не отмер, будем общаться на неформатное ru/мотофест. Выбирайте там смоленский отбор и в комментариях к теме общаемся. Вот, уже появилось две записи, причем... Прямо противоположно. Вот Димка написал: молодцы, а сложно, не вижу ни хрена. Сварта. Сварта написал или написала, не знаю, кто ты, мальчик, девочка, ничего нового, уныло. Вот, ну, по мне, так скажем, конечно, немножечко не мое, но не так, чтобы прям вообще плохо, да. Я бы не сказал, что плохо, но и хорошо тоже не скажу. Такого много. Такого много, такого действительно до хрена. И, в принципе, вот если... Ну, не цепануло. То есть не было такого, что прям ух, и за печенку зацепилось, да? То есть проходной такой трек, который пишется в альбомы для наполнения. То есть есть хит, там есть суперхит. А вот между хитами нужны такие треки, которые вроде как и неплохи, но особо и не выделяются. Ну, это лично мое мнение, друзья. Тут никаких нет. Как. Что, все, я заговариваться начал. Надо мне ёбнуть.
1: Давай, ты сейчас ёбни чего-нибудь там спиртосодержащего. А я свои мнения скажу. Захар, ну в кои-то веки с тобой, наверное, полностью соглашусь. Я не скажу о том, что группа плоха. Ребята играют довольно-таки мастеровито. Все ровненько, все слажено, все хорошо. Но действительно как-то вот стандартно не цепануло. Вот что называется не цепануло. Бывает так, что слушаешь песню, да, либо в отборе, либо когда вот непосредственно 5 плюс 1 треки набираю на эфир. Прям цепляет песня. Я ее слушаю, ну могу послушать раз 10-15 за день, да, добавляю себе в плейлист и гоняю. Ну, а здесь, ну, да, неплохая песня, да, хорошо ребята играют, но как-то вот не цепануло. Хотя ничего, опять же, плохого сказать про группу не могу. Молодцы.
0: Молодцы. Молодцы, неплохо, но вот чего-то вот маленькой толики не хватает. Видимо, просто в нас с коняшкой спиртосодержащих напитков мало, поэтому мы сегодня такие вот категоричные. Ладно, далее.
1: Едем дальше. Итак, друзья мои, следующая группа также не из Смоленска, а из Смоленской области. Это группа, которая называется «Восьмое отражение» и композиция «Бомж». О ребятах что можно сказать? Группа «Восьмое отражение» была образована в 2009 году двумя братьями, Вадимом и Игорем. Вот. И первый выход на большую сцену у них состоялся, наверное, вот я так понимаю, что именно в этом далеком 2009 году. Вот. В разных городах ребята выступали, не только в Смоленске и Смоленской области, но также в Москве, в Калуге, в Калужской области. И, соответственно, группа в первую очередь, конечно, я так понимаю, делает упор на выступлениях. То есть это выступления на различных фестивалях, на сборных концертах, сольные выступления. И, соответственно, что еще хочу сказать, что сами про себя ребята пишут, что они придерживаются традиций старого доброго русского рока, но всегда у них почему-то получается что-то странное и не похожее ни на что. Ну, посмотрим, похоже это или не похоже, поскольку с Захаром мы «Восьмое отражение» не слышали. Сейчас будем слушать впервые. Ну и, соответственно, не забывайте делиться комментариями. Надеюсь, что контакт отомрет, а пока он не отмер, ну, соответственно, Зухер уже сказал.
0: Кстати, вот пишут мне Ваську, народ Ваську пишет, спрашивает, по какому порядку ставили треки. Ребят, тут вообще никаких этих. Я вам честно скажу, вот в каком порядке письма приходили с подтверждением об участии от ребят.

музыкантов, в том порядке в плейлисты ставил, даже не заморачивался как-то сортировать, потому что обычно этим занимается коняшка, он слушает треки перед программой, сортирует их, расставляет, потом мы их ставим в эфир, я их сру, а коняшка хвалит. А в этот раз мы оба не слышали, поэтому как бы ставим как пришли. Вот, ладно, восьмое отражение, бомж, поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 21.25 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вроде ожил контактик. Привет, Сеня, привет, Татьон. Кстати, выяснили мы, что, господи, где этот человек, человек Сварта. Вот, Сварта, оказывается, мальчик. Вот, ну, я тебя поздравляю, у тебя еще много впереди открытий. Когда-нибудь ты станешь мужчиной, и будет все замечательно. Вот, ну, что, это у нас был...
1: Восьмое отражение.
0: Было восьмое отражение, бомж. Ну, такое ощущение, что прям вот человек реально от первого лица пел. Прям вот такой класс игры. Ребят, вот мой вам совет: работать и с вокалом, и с подачей, и с гитарой, которая жила какой-то своей собственной жизнью. Вот, ну это лично...
1: И с построением композиции, пожалуй, поскольку очень затянуто, но я допускаю, что...
0: Я не понял, чего это, о чем это, зачем это, про что это, почему. Вот, есть «Бомж сектора газа», там хоть понятно, о чем песня, хоть я «Сектор газа» особо не люблю. А тут вообще что-то с чем-то. Ну, грубо говоря, слова-то я никогда не слушаю. Это я уже так цепляюсь, придираюсь. А по большому счету надо работать над... Над чем? Над всем. Над всем надо работать, ебёнть. И это кровавое месиво превращать уже в музыку. Ребят, не обижайтесь на меня, ради бога, но я говорю вот как есть. Вот, бомжам все это не нужно, пишет мне капитан Фантастика. Не буду озвучивать, что это за человек, человечище, но скажем так. Ладно.
1: Ну, Захар, я от себя еще добавлю. Не только касается восьмого отражения, но и всех групп, которые подают участие на заявки на участие в фестивале «Мото Малый Ярославец». Ну, представьте себе, да, вы набрали кучу голосов от кучи своих друзей, выиграли вы отбор, да, и поехали выступать. И вот выходите вы на сцену, там толпа народа, ну и как бы выступаете перед этой толпой.
0: А это зачем? Это естественный отбор. Их же отстреляют, ёптать. Вот, и все. Все по Дарвину.
1: Я не знаю, там слышно, не слышно. У меня тут собака разлаялась. Ну, не знаю, почему.
0: Ей хочется мяса. Она бы бомжатины поела бы. Ладно, давай объявлять следующий.
1: Едем дальше, друзья мои. Следующая команда называется Soul Raid. И исполняют они композицию «Магия мечты». К сожалению, контакт у нас пашет с очень большими сложностями. Хотел зайти...
0: Что, у тебя опять завис он, да?
1: Да, хотел зайти на страничку данной группы, чтобы нарыть о них какую-то информацию.
0: Твою мать, опять контакту пизда.
1: Да, но не нашел, точнее не нашел, не смог зайти. А ребята, когда грузили трек на неформатное радио, о себе никакой информации не предоставили, только текст песни. Ну и, соответственно, саму песню. Поэтому не знаю совершенно, что о них говорить. Ну, опять же, добавлю, повторюсь. Лучше всего...
0: А ты посмотри, они же на сайте у нас должны быть.
1: Вот я сайты и смотрю. На сайте только...
0: Так, стоять, Зорька. Вот, а то у меня тут понеслось уже все.
1: Да, так вот, название песни, сама песня и текст песни, все. Соответственно, я еще раз повторюсь, что за музыкантов лучше всех слов говорят их песни, говорит их музыка. Поэтому послушаем сейчас первый раз Soul Raid и узнаем, что это
0: такое. Кстати, ребят, ну вот вы рыло косячное. Сейчас бы мы про вас прочитали бы, кто вы, с чем вас есть. Каких девочек любите, каких мальчиков предпочитаете, если есть девочки в коллективе, да?
1: Девушка в коллективе есть, судя по фотографии.
0: Тем более. А хуяк и сказать-то про вас-то и нечего. Вот ничего не прислали про себя, хотя бы на сайте бы написали. Вот, ладно. Друзья, давайте, пока у нас тупит контакт, все-таки давайте вспоминать старые средства связи. Наша Аська 96475. Наш мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. И пока сдох контакт, заходите неформатная.ru/мотофест, находите там «Смоленский отбор» и давайте общаться в комментариях к теме там. Вот, что еще раз называй?
1: Soul Raid, город Смоленск. Ребята играют металл и хард-рок. Я чувствую, сейчас будет месиво жесткое такое, рубилово. Композиция называется «Моей мечты».
0: Поехали.

0: Вот такой вот финальный аккорд. 21.34 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, но смотрите, на сайте... Ох, ебать, что это было? Кого-то застрелили, по ходу дела. А, это кто-то добавился мне в Ваську. Ёб твою, так же можно довести до инфаркта. Меня добавили. Вот, друзья, давайте, давайте, добавляйтесь в Ваську. Смотрите, написали на сайте неформатного радио, ребятушки, про вот эту команду, которая сейчас отзвучала. Команда образована в 2010 году гитаристом Павлом Корчагиным. Стиль симфо пауэр с академическим вокалом. Название группы состоит из двух скандинавских рун: «Путь» и «Солнце». Вот. Пишет вот Сварт: отличная банда по пауэру, вокал матерый, соло как надо, в лучших традициях. Так, ВКонтактик смотрим, ожил, не ожил.
1: Ожил,
0: ожил. Ожил. Вот, Татьяна, Танюха, наверное, да, тебя зовут?
1: Да.
0: Блять, что вы себе придумываете, хуйню какую-то в нике? Танюха, довольно неплохо пишет, ожидала, что будет хуже. Готик-рок вообще своеобразная штука. Но я вам скажу так, вот мясо было. Мясо было замечательно, все звучало.
1: Вокал женский был.
0: Вокал женский был. Вокал вообще был, вокал видно, что хорош, но не мое немножечко. Я вот не люблю классический вокал. Не знаю, как, конечно, тебе нравится такой вокал.
1: Ты знаешь, мне нравится классический вокал, но мне не нравится конкретно данное направление музыки. Ну, я повторю то, что я написал в комментарии, что это действительно не мое, но у такой музыки я считаю, что найдутся свои поклонники на
0: Малый
1: Ярославец, если ребят, конечно, туда попадут. От себя скажу, что галочки у меня за эту группу не будет, поскольку оценивать я адекватно и грамотно не могу. Ну, действительно, не мой стиль музыки. Но для, я так полагаю, что для данного жанра, в рамках жанра, ребята вполне неплохие.
0: Вот, да, ребят, наше мнение ни на что абсолютно не влияет. Будет голосовалка. Только вот мое личное мнение влияет только на ротацию неформатного радио. А все остальное как наголосуете, как победите. Кстати, я так понял, по Смоленску у нас, наверное, живого концерта не будет. Соответственно, в голосовалке по Смоленску победит сильнейший. Вот, но обязательно подписывайтесь на все наши паблики, потому что когда будет закончено голосование, там будет лежать какое-то обращение, скорее всего, видео, где будут объявлены все победители по отборам, которые прошли на неформатном радио. Вот, нарисовалась Леночка. Ленка, привет, приветище. Отзвучал вас, ваша красномишечная группа отзвучала в ништяках. Поздравляю.
1: Ну, я тоже присоединяюсь к поздравлениям и хочу сказать...
0: Так, сейчас я, знаете что, давай, конечно, пизди, я отключу звуки на Аське, а то они идут прям в эфир.
1: Ну так вот, Лена, хотелось бы и от себя поздравить тебя лично и вашу группу с тем, что вы одержали маленькую победу, попали со своей композицией в прямую постоянную ротацию на неформатном радио. Нам эта песня с Захаром очень понравилась. Надеюсь, теперь эта песня будет радовать и всех наших слушателей. Ну а вам, соответственно, удачи в голосовании. И если поедете на Малояр, я думаю, что ваша группа там очень многим понравится.
0: Вот, ну и давай объявляем следующую группу. Дух дьявола, что ли, получается?
1: Наверное. Группа называется Evil Spirit.
0: Кто вам выдумывает название, друзья мои? Кто?
1: Evil Spirit, композиция называется Dead Silence. Ребята из города Вязьма. Очень приятные воспоминания у меня связаны с этим замечательным городом по дороге между Тулой и Смоленском. Я помню, как в 96-м году пробивал свой первый выезд за Арсенал. Как раз мы ездили...
0: Конечно, извини, я тебя оборву. Написали мне из оргкомитета, по Смоленску ищут сейчас варианты. Скорее всего, по Смоленску, наверное, будет все-таки живой отбор. Так что, если будет живой отбор, значит, 5 первых победителей, ну как, 5 с первого по пятый будут играть в живом концерте, и там уже будут решать зрители в зале.
1: Но пока мы на 100% такой информации не обладаем, поэтому, друзья музыканты, напрягайте все свои силы, подключайте все свои резервы, ну, на всякий случай, да, то есть, либо будет один победитель, который сразу же поедет в Москву на финальный отборочный тур, то есть, я сразу скажу, что кто побеждает, он уже автоматом проходит на фестивале Мото Малый
0: Ярославец. На малую сцену, а потом будет Рубилова
1: за главную сцену
0: выступить на главной сцене.
1: То есть на второй сцене вы в любом случае выступите. Вот. Ну, если, соответственно, как бы будет живой отбор по Смоленску, соответственно, первые пять групп, которые наберут больше всего голосов, они в этом отборе живом и примут участие. Ну так вот, продолжу о Вязьме. Очень приятные воспоминания у меня с этим городом связаны. Первый выезд Арсенал пробивал по дороге из Тулы в Смоленск. Замечательной смоленской команде ЦСКА ВВС «Кристалл», с фанатами, которые мы до сих пор, ну скажем так, в хороших отношениях. И вот город Вязьма. Такой небольшой такой, знаете, городок. В этом городке останавливается автобус с 40 тульскими фанатами. Ну, магазины мы искали. Нашли только один магазин придорожный. Сейчас, одну секундочку. Вот. И в этом придорожном магазине, ну, представляете, 40 человек заходят туда, а у нас кончилось спиртное. И мы скупили в этом магазине, ну, наверное, я не знаю, месячную или двухмесячную норму алкоголя. Сделали продавщицам очень хорошую выручку. И потом до Смоленска все это пили.
0: А потом вот, ну... ментам.
1: Ну, потом меня, да, потом меня забрали прямо сразу, как бы, ну, не сразу, точнее, по приезду в Смоленск меня, конечно, забрали, да. Это был не только первый выезд, но и первый знакомство со смоленской милицией, со смоленской ментовкой, вот. Ну, это лирика отступления. Я не случайно об этом стал говорить, потому что увидел очень хорошую стилистику ребят на сайте, да, ребята...
0: Вообще, играют... на самом деле, коняшка, он у нас спортивный человек. Он занимается спортивной алко-йогой. Вот. И в любом городе, куда он приезжает, он сперва устраивает чемпионат в одном лице по алко-йоге и обычно выигрывает его.
1: За отсутствием конкуренции прямой. Ладно, я почему эту историю вспомнил, увидел, что ребята играют панк-альтернативу. К сожалению, опять же, о себе они информацию не оставили на нашем сайте, а учитывая то, что контакт у нас периодически тупит, не зашел к ним на страничку. Поэтому, ребят, пока ваш трек будет звучать, вы, если нас слушаете, скиньте информацию себе на неформатное радио, да, и мы после трека зачитаем.
0: Давайте я еще раз расскажу, как с нами связываться. Если тупит контакт, наша Аська 96475, вот уже начали в нее писать. Mail-агент неформатная mail.ru, туда тоже можно писать. Вот. И наш сайт неформатная.ru/мотофест. Находите там тему «Отбор 8 апреля» и общаемся в комментариях там, в теме, если тупит контакт. Если он не тупит, значит, общаемся в эфирном чате Зухера во ВКонтакте. Тема заведена. Также в комментариях шепчемся. Вот, написали мне Ваську, спрашивают, сколько групп пройдет на фестиваль. Ребят, одна группа от каждого региона, одна группа. Организаторы оставляют за собой возможность, ну, если, ну, вообще кто-то, пиздец, понравился, тогда взять вторую, там, третью группу, но как правило, от одного региона едет одна группа. Единственное, что есть возможность одной группе какой-то выступить сразу и на большой, и на малой сцене, но на малую сцену едут точно все победители.
1: Ну, вот. А может быть, просто не совсем правильно понял вопрос, если будет отборочный тур живой финальный по Смоленску, то...
0: Если по Смоленску, то в нем участвуют 5 групп, и там голосовать будут билетами, как это называется, посетители, да, данного мероприятия, и плюс будет голосовать жюри. И там будет уже по билетам выбран один, все равно будет один победитель выбран, и он поедет.
1: Ну что, очень много мы говорим, надо музыку чаще ставить. Итак, Evil Spirit с композицией Dead Silence. Поехали, слушаем на неформатном радио.

0: Итак, друзья, 21.46. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. И висит такое всевидящее око, мой попонистый друг. Попонистый друг, который давеча скатался в Таиланд. Кстати, Ванька, как там это? Ты попробовал Таиландку?
1: Да там, Захар, там очень сложно на самом деле разобраться, я так понимаю. И вот, как бы он, вот. Как бы он таиландца не попробовал?
0: В этом и смысл, в этом и смысл, чтобы попробовать Атланта таиландского с сиськами. Вот. Ну ладно, это лирика. Он мне написал, ну, может, кто-то не понял, может, я неправильно, как это называется, выразился где-то, да? Давайте я еще раз расскажу про то, как будет проходить отбор. То есть идет у нас общее голосование. 5 победителей голосования играют на финальном концерте в своем городе. В данном случае в Смоленске, да? Там выбирается один победитель, который 100% едет на малую сцену, на Малый Ярославец. И этому победителю дается возможность приехать в Москву на гала-концерт и там рубиться за выступление на главной сцене. Вот, если человек не приезжает рубиться, то на малой сцене он все равно играет, но большая сцена как бы проходит мимо. Вот, надеюсь, теперь доходчиво. Вот, если не будет живого отбора концерта, да, значит, будет победителем тот, кто займет первое место по голосовалке. Вот как-то так. Теперь давайте зачитаем все-таки комментарии по Evil Spirit. Кстати, вот Сеня пишет, что Spirit еще переводится как алкоголь. Ну, может быть, дьявольское бухло.
1: Или бухло дьявола.
0: Вот так, Ленка пишет, стиль похож на что-то зарубежное, но как-то недоделано будто. Вот, Танюха пишет, вокал порадовал, начало нудное, ну, придумали бы что-нибудь поинтереснее. Но на самом деле, да, ну, прям начало было, ну, скажем так, пиздец. Мне прям в зубах засвербило, а потом мне понравилось. Вот когда уже пошло дальше... Прям вот как-то пошло. И, наверное, первая галочка от меня за сегодняшний эфир, ребята заработали. Вот эти понравились, но начало, конечно, да. Вот так, Сень пишет, звук у парней очень приятный. Кстати, бас особенно нравится, ну и в целом звучит как надо.
1: Ну что, Захар, от тебя первая галочка полетела, точнее полетит, да? Полетит я не завтра, могу этим да. похвастаться. Вот сегодня как-то наоборот у нас получается. У нас обычно я группы хвалю, Захар ругает. А сейчас как-то вот, ну, Захар первую галочку уже лепит, я нет.
0: Вот, объясню... смотри, а ты, мы же не зачитывали, да? Давай я тебя опять прерву, ну, как обычно, хули там.
1: Да я уже привык, да.
0: Evil Spirit, они на сайт Неформатного радио в комментарии выкинули о себе, как это называется, прелюдию, да? Предсексуальное поползновение. Вот, группа Evil Spirit сформировано в 2002 году. Неоднократная смена состава за десятилетия существования группы повлияла и на стиль, который менялся от гранжа до альтернативы. В 2014 году вышел дебютный альбом Infall Riot. Простите, мой албанский, я ужасен. Так, стиль которого можно определить как альтернатив модерн метал. Во как. Новый вокалист, новое звучание, качевые рифы, заводная ритм-сия. Ну, дальше реклама сама. Все, короче, мы поняли. Ребята с 2002 года бодаются.
1: Играет альтернативный гранж.
0: Играет альтернативный гранж. Вот так вот.
1: Ну вот, я все-таки вернусь к тому, почему я за эту группу голосовать не буду, галочку свою не поставлю. Хотя моя галка в глобальном смысле ни на что не влияет. Во-первых, не люблю, когда группы из России называются по-иностранному и поют песни тоже на иностранном языке. Это моя принципиальная позиция, и такие группы, как правило, в 5 плюс 1 не попадают. Но сейчас попала группа, поскольку это отбор на Малый
0: Ярославец. Поскольку это отбор на Ярославец, да, так бы, конечно, не взял.
1: Это первое.
0: Второе, вот давай, назвались бы вы дьявольское пойло. И все, наш главный алкоёк, он бы вас прям вот за одно название бы взял.
1: Сахар, ты меня опять перебил, зараза. Так, вот, это всегда. Первое. Второе, я не люблю альтернативу. Я ее не понимаю, не люблю и не слушаю. Ну... Просто это проходит мимо меня. Ну и третье, это то, что очень затянули, на мой взгляд, с этой композицией. Я не хочу ничего говорить по поводу качества игры. Качество, в принципе, довольно-таки вменяемая. Ребята молодцы, играют как надо. То есть музыканты зрелые, взрослые и солидные. Вот. Но непосредственно сама композиция очень затянута, на мой взгляд, и неоправданно. И если человек не находится вот на этой волне, если он не слушает альтернативу, если он в этом не разбирается и не варится, то я думаю, что такая песня пройдет абсолютно мимо. Вот. Вот это моя позиция. То есть, опять же, повторюсь, мое мнение не влияет в глобальном смысле абсолютно ни на что. Отбор будет решаться с непосредственно слушателями неформатного радио и вашими друзьями, которые будут за вас голосовать. Но от меня галки пока вот в этом эфире ни за кого нет.
0: Ну и давай объявляем следующих ребят. Это группа Jinx, да, или Jinx, как правильно?
1: Нет, это правильно, Jinx. Группа Jinx с композицией Hammerhead. Вот, ребята из Смоленска играют метал и хард-рок. И это, как вот сами...
0: Очередное кровавое месиво, походу.
1: Ну, наверное, да. Как сами про себя пишут, это одна из старейших групп Смоленска, которая была образована аж в июле 2000 года. То есть ребятам в этом году будет пятнашка. Вот. Образовали данную группу два гитариста, Андрей Кожекин и Владимир Зайцев. И, соответственно, коллектив играл очень много концертов за время своего существования. И, опять же, не только в своем городе Смоленск, да, и не только в Калужской области, но также в Беларуси они отыграли в Витебске, на многих тяжелых фестивалях играли. И за время существования группы они записали 4 альбома. Вот, как раз последнее записано было не так давно. Мой немецкий, уж простите теперь, да, Джедем Дас Сейне. Или Шайна.
0: Шайна, наверное.
1: 2014
0: год. Твой немецкий хуже, чем мой албанский, конечно.
1: Вот, ну ладно, я немецкий просто не изучал. Вот, еще раз представлю вашему вниманию одна из самых старейших групп города Смоленск, которая играет тяжелую музыку, называются они Jinx, и композиция, которая сейчас прозвучит в нашем эфире, называется Hammerhead.

0: А итак, друзья, 21.59 на наших зеленых системных. Вы слушаете неформатное радио. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. С вами еще псина какая-то там на заднем плане.
1: Ну да, моей собаке не нравится такая музыка. Уже второй раз за передачу она так вот комментирует все происходящее. Ей действительно это очень не нравится.
0: Вот, это у нас была группа Джинкс, извините, Hammerhead назывался трек. Но, честно скажу, я вот половину трека ржал.
1: И нет, до сих пор продолжаешь это делать.
0: Не над группой, не над музыкой. Нет. На самом деле, я человек такой, у меня очень развита воображалка, блядь. И вот под эту песню, понимаете, вот у меня прям четко встал ассоциативный ряд. Вот, немцы и, сука, Чапаев.
1: Почему Чапаев?
0: Ну, сперва там как бы вступление такое где-то вдалеке, да, то есть сидит на горе немец, сука, и ебошит на дисторшене. Где-то там. Потом ползет орда. Ползет орда, и потом начинается припев. Чапаев на ослике вышел, всем дал пизды, потом прилетел НЛО, и война закончилась. Вот, ну, это все лирика, давайте зачитаем комментарии. Что там пишут нам народ? Так, Ленк вот пишет: такая музыка меня почему-то веселит. Видимо, с психикой что-то не то. Ну, почему, Лен? Ты знаешь, это еще адекватные ребята. На самом деле, они мастеровитые. Я периодически, когда спускаюсь на репо-базу, у нас там рядом снимают ребята подвальчик. Вот там вообще полный пиздец. То есть там, понимаешь, битрейт, наверное, 15 тысяч в минуту. Рубит барабан, параллельно рубит бас, параллельно рубит гитара и просто верещит солист. Потому что, ну, я понимаю, что выговаривать слова какие-то в такой битрейт невозможно. Так что тут все достаточно неплохо, достаточно профессионально сыграно. Конечно же, это не мой стиль. То есть я такую музыку не слушаю, поэтому я судить, конечно же, не имею права и не буду судить. То есть, ну, я вот свои ассоциации только смог рассказать. Вот. Все, конечно же, будет зависеть от того, как проголосуют. Так, далее. Танюха пишет: музыка громче, чем вокал в данный момент гроу. Много чего не слышно, бас-гитару в особенности, а в целом для любителя тяжелой музыки ничего так. Ничего так. Вот, далее. Далее, так, это у нас про Evil Spirit. Нет, про Evil Spirit уже не буду читать, потому
1: вот
0: что уже мы...
1: комментарий Арсения.
0: Вот, Арсения пишет: все бы хорошо, но подобного металла много. А изюминки какой-то я не нашел. Нет, я нашел изюминку. Меня прям очень порадовал Чапаев на ослике. Прям вот он замечательно шлепал. Так, вот. На сайте Неформата вот комментарий от Хлебного Мякиша. Музыка очень даже неплохая. Ударные партии не живые. Прописаны. Вокал совсем не понравился. Хотелось бы чего-то посильнее. Гитарные партии очень даже продуманы. Ну, на самом деле, да, технично неплохо, но не мое, поэтому я, наверное, все-таки судить не буду, не имею права, потому что не разбираюсь в данном направлении абсолютно.
1: Ну, мне добавить по большому счету нечего, Захар уже все сказал, в комментариях все было написано, опять же повторюсь, абсолютно не мое.
0: Ой, мой попонистый друг, я только что прочитал твое сообщение. Он пишет: да, у меня был контакт с Леди Боем. Ну, поздравляю.
1: Вот. Ты про Ваньку, что ли, да?
0: Да, конечно, ну, в Таиланд съездить и не попробовать мужика с сиськами, это же грех. Надо обязательно попробовать. Я бы попробовал.
1: Ладно, сейчас речь не о мужиках с сиськами, не о нашем попонистом друге. Сейчас речь о группе, которая сейчас звучала, группа Джинкс. Вот. Ну, блин, я считаю так, что такая музыка должна быть. У такой музыки довольно-таки много поклонников. И на хорошем звуке на сцене Мото Малоярославца ребята, наверное, бы смотрелись. Но, опять же, скажу...
0: Я думаю, они бы перерычали бы всех байкеров там сразу,
1: да,
0: вместе взятых.
1: И все мотоциклы, и байкеров, и все прочее. Но, опять же, от меня галочки не будет. И что я заметил, друзья? Вот уже половина программы прошла. Ну, как-то, блин, пока что Калуга все больше и больше радует, а Смоленск пока, ну, не знаю. У меня пока ни одной группы нет такой, которую хотел бы видеть на фестивале Мото Малоярославе, честно скажу.
0: Ну,
1: может быть, что-то дальше будет.
0: Поживем, увидим. Подожди, вот сейчас... будет группа Just Now, now, как правильно их читать-то?
1: Just now. Ну, я сразу скажу...
0: Кстати, они, по-моему, писали, что мы их когда-то в какой-то программе года два назад сравнили с этими... с кем? С кем мы их сравнили?
1: На Матаре.
0: Нет. С каким-то, с Бон Джови, вот.
1: Да ладно.
0: Да. Ну, они так пишут. Наверное, значит, такое было.
1: Ну, не знаю, я скажу честно, Захар, что я не мог эту группу априори отобрать 5 плюс 1, поскольку они поют на английском, это уже сразу показатель. И играют они альтернативу.
0: Значит, были.
1: Может быть, они играли, как раз участвовали
0: русскую
1: в отборе,
0: песню
1: в прошлом отборе. Посмотри, какой был отбор на прошлый Малояр?
0: Я не помню, Димка, ты нашел у кого спросить. Я себя-то плохо помню.
1: Ладно, друзья, коли уж мы перешли на обсуждение следующей группы, давайте я немного вам расскажу. Итак, группа Just Now с композицией Just the Memories. Группа из Смоленска. Играют они ну, как на границе нескольких сразу стилей. Это и альтернативный рок, это и панк-рок, это и мелодик пост-хардкор. Захар, можешь там как-нибудь смеяться и меня не перебивать?
0: Конечно,
1: меня задрал
0: извини,
1: уже.
0: Дружочек, извини. Я с попонистым другом общаюсь.
1: Ну, общайся с ним, ну что ты ржешь прямо на весь.
0: Ну, давай уже читай, не отвлекайся.
1: Так вот, группа, я уже сказал о том, что соединяет сразу в себе несколько жанров, играет на границе этих стилей музыкальных, и поют, ребята, вот я сейчас смотрю, да, исправляюсь, извиняюсь, друзья мои, они поют не только на английском, но также еще и на русском. 6 лет группа существует, за это время вышли у них 2 EP-альбома, в 2009 году «Мы рисуем свой мир», и в 2010 году «Жадное время». И в данный момент времени группа Just Now совсем недавно записывала... Ну, как недавно? Я вижу, я прилизу, просто считаю. Относительно давно все-таки. В июле 2013 года группа выпустила полноценный, полновесный альбом, который называется Time After Time, из 12 треков. Вот. Ну, я так догадываюсь, что ребята не только сидят на студии, не только пишутся, но также играют свои концерты. Вот, группа существует, еще раз повторю, 6 лет. Группа из Смоленска. Just Now с композицией Just the Memories на неформатном радио. Слушаем.

0: 22.10 на наших зеленых системных. Всем привет! Здравствуйте, все, кто только что к нам подключился. Вы слушаете неформатное радио. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях. Подписывайтесь, не забывайте, дабы быть в курсе, чего там и как. Ну и когда контакт замирает, можно писать на нашем сайте неформатная.ру/мотофест. Находите там тему Смоленск, отбор 8 апреля. И там также в комментариях можно отписываться. Вот оттуда прям свежие комменты. Химера пишет: удачи всем друзьям из Смоленска. Гость, который не подписался, пишет: вокал не нравится у Just Now. Не знаю. Так, Танюшка пишет: голос довольно сильный, порадовал. Прям аж моя тональность, в целом одни плюсы. Так, Ленк пишет: и правда, Бон Джови симпатично, весьма. А мы тоже на ломаном английском называемся, но поем на русском, правда. Ну и правильно. Ну, я вообще не знаю, зачем называть русскоязычную группу буржуйским названием. А еще если и петь по-буржуйски, то это вообще, вообще. Вот, ладно.
1: Ну что сам-то думаешь?
0: Сам-то думаю, ну, в принципе, знаешь, для меня, конечно, трек проходящий. Не мое это совсем. Совсем не мое, и даже прям вот больше не мое совсем.
1: Ну, давай тогда я более подробно об этом расскажу. Я все-таки рад услышать первую группу, которая за сегодня, которая мне, в принципе, относительно понравилась. Вот Лена правильный эпитет подобрала, наиболее подходящий, симпатично. Трек действительно прозвучал симпатично, такой приятный женский вокал. Музыка такая относительно ненапряжная, мелодичная, симпатичная. Вот. Но, опять же, от меня галочки, наверное, все-таки не будет, поскольку на английском языке поют. Вот, и такой музыки, по большому счету, ну, много. Вот. Хотя из того, что сегодня звучало, мне вот Just Now понравились больше всех пока.
0: Ну, вот, скажем, да, Just Now и вот кто там мне, Evil Spirit, да, понравились. Вот пока вот у меня в голове вот они лидируют, но я все-таки надеюсь что-то все-таки для себя в этом эфире. То есть вот от Калуги я для себя нашел две группы. Вот хочу теперь что-то от Смоленска найти. Ну, друзья, на самом деле, отбор отбором, грузите почаще свои треки на неформатку, потому что это нужно вам. Вот, Дэмион пишет: вокал мужской, это мне Ваську пишут. А кто сказал, что это женский? Никто не говорил, что вокал женский. Вот. Все, наверное, больше по этому треку нам прочитать, рассказать нечего. Давайте двигаться.
1: Ну, переходим к следующей группе плавно.
0: Двигаться дальше, да.
1: Итак, следующая команда называется, опять же, на английском After the Rain, после дождя. И композиция «Как холодно здесь», кавер «Ой, мороз». Но уже интересно, заинтриговали сразу же, что это за кавер и почему называется он «Как холодно здесь». То есть, если я правильно понимаю, ребята авторски переработали данную песню, но мы в любом случае об этом скоро услышим, да, и поймем. Что касается группы. Группа After the Rain была образована в 2010 году осенью 1 октября в городе Смоленск. Вот, выступали они во многих городах России: Калуга, Людиново, Брянск, Москва, Сочи, и принимали участие во многих крупных фестивалях. То есть это фестиваль «Тяжелая вода», фестиваль «Вперед», фестиваль «Морская капуста» в Сочи, «Вархфест» в Калуге. И, соответственно, несколько раз ребята побеждали, выигрывали титул лучшей смоленской группы. Ну, во-первых, они выиграли в 2012 году интернет-голосование «Рок Баттл» среди 100 групп Смоленской области. И, во-вторых, они в 2014 году заслужили звание «Лучшая тяжелая группа» на премии «Смоленск Рок Эвардс». То есть уже это, как минимум, говорит о том, что группа действительно серьезная, группа, имеющая довольно-таки неплохую армию поклонников по количеству, по составу своему, да, и эта группа, надеюсь, мастеровитая. Вот, что еще хочу сказать, что меньше года назад, в 2014 году, опять же в октябре, был выпущен полноформатный альбом «No Way Back», который записывали ребята аж в городе Могилев. Ну, от Смоленска до Беларуси, до Могилева не так много времени. Я так понимаю, что там писаться просто им выгоднее по деньгам и, может быть, выгоднее по звуку. Вот. И, собственно говоря, Вот еще, что мне интересно и прям вот прям порадовало. Порадовало это сообщение. В феврале 2015 года After the Rain выступали в Казани на одном концерте с известной группой из Италии Vanilla Sky. Вот. Ну, для тех, кто не знает, Vanilla Sky у нас тоже в ротации на неформатном радио с композицией.
0: А, и тоже с кавером.
1: Да, тоже с кавером «Зенит январская вьюга».
0: А ты че нового придумать не можешь? Все каверят. Кстати, коняшка, давай... Давай, сука, извиняйся.
1: За что?
0: За женский вокал. Вот все заметили, что ты обозвал мальчика девочкой.
1: Ой, блин.
0: Вот, ну, извините, все заметили, я только не заметил.
1: Я знаешь, объясню, почему я автоматически так оговорился, потому что мы в это время общались с Леной, которая из Red Berry, да, и почему-то вот что-то у меня перемкнуло, потому что вот как бы у Red Berry это женский вокал, да, и они попали как раз вот в ротацию, то есть этот трек мне понравился. И вот я сравниваю эти два трека, ну, как бы из той программы Red Berry понравились, из этой программы понравилась эта группа. Вот,
0: все, косяк исправлен.
1: Косяк исправлен, простите великодушно. Да, больше такого не повторится.
0: Ну и что, After the Rain, как холодно здесь. Поехали, ставим, слушаем.
1: Слушаем, да.

0: Сдается мне, это был медленный танец. Итак, друзья, 22:20 на наших зеленых системных. Ну, вот когда грянул первый такт этого трека, я прям вот честно говорю, я сказал, ебать, ему холодно там. Вот, а потом как-то... Я не люблю такую музыку. Я честно скажу, вот от всего сердца, я такую музыку не люблю. Но вот почему-то мне этот трек понравился. Я не знаю почему. Просто понравился и все. Вот честно, не знаю. Такую музыку не люблю, а этот трек понравился. Так, смотрите, пишет Демион. Кстати, из 15 треков у нас всего 5 на русском. А, это вот, видимо, кстати, человек из After the Rain, да? Видимо, сказывается то, что наш вокалист какое-то время жил в Майами. Вот почему ему так холодно. Вот, реально, вот первый такт, и я сказал, ебать, ему там холодно. Так, ладно, что там пишет народ у нас в комментариях? После дождя, так, ладно, это все не то. Так, вот, металюги пляшут, пишет Танюха. Егорий давит краба.
1: Ромке Кречетову привет.
0: Да, здравствуй, Ромка, приветище тебе. Так, русский народный текст по стиль музыки Слота. Ленг пишет, вообще, конечно, это трындец. Брать такую песню под такой стиль, каждый сходит с ума, как может. Но ты знаешь, у него получилось. Такого мудака, как Зухер, зацепить, прости меня, Господи,

0: этой музыкой, да, ну, им удалось. Так, Женька пишет, на то оно и творчество.
1: Все, я вспомнил Evil Spirit.
0: Ты вспомнишь Evil Spirit?
1: Да, я отбирал сам этот трек. Мы с Романом Кречетовым по поводу этого трека общались год назад. Я вот вспомнил благодаря Ромке, да, который является не только музыкантом, не только фронтменом своей группы, да, но также еще и директором группы Evil Spirit. Вот, и он мне ребят посоветовал, я их отслушал, несколько треков, выбрал из них один на русском языке, и брали мы этот трек 5+1. Все, вспомнил. Ребят, еще раз перед вами извиняюсь, что вас запамятовал.
0: А, вот, Домион пишет, я, говорит, из Just Now, я не из Afterzarain, но, видимо, просто ребята дружат, знают друг друга. А, так, вот, мой попонистый друг написал такую мысль, глубокую мысль. Если из одного города все группы играют только тревожно-мрачную, кричащую, скримно-стрёмную музыку, значит, время бить тревогу. Похоже, у них там все плохо.
1: А я, Захар, я понял, почему они играют такую музыку. Я об этом скажу, все, я об этом скажу, когда буду представлять следующую часть.
0: Спасибо, что дал дочитать. Видать, элита бесчинствует, город в упадке. Следующий этап — это когда уже совсем нет заявок, значит, все разъехались по стране на заработки или умерли от пьянства. Ну, вот в это я больше поверю. Вот, ну и ладно, коняшка, вот теперь... Давай.
1: Ну, я все-таки скажу по поводу группы, которая только что у нас прозвучала, After the Rain, как холодно здесь. Захар, знаешь, я с тобой опять соглашусь, абсолютно не слушаю такую музыку, мне она не то, что как бы меня проходит, она даже в какие-то моменты для меня действительно неприятная, неприятная для меня и для моих ушей. Но вот этот трек, он как-то не вызвал какого-то отвращения, не вызвал желания выключить сразу же, выйти с сайта, выключить эту песню, дослушал до конца, и так, знаете, сыграно мастеровито, исполнено мастеровито, так очень громко, очень грамотно, и я считаю, что на хорошем звуке, если ребята остальные песни играют так же, как эту, да, то это будет на малоярославца звучать, то есть своего поклонника они там найдут. Опять же, галочки за меня не будет постольку, поскольку не мое, и априори я такую музыку не слушаю.
0: Ну, понравилось. Вполне на уровне. Как так, галочки не будет? Мне понравилось, но, блядь, галочку я вам не поставлю. Что это за жмот такой, коняха?
1: Ну, блядь, я галочки ставлю тогда, когда действительно я готов эту музыку переслушать.
0: Ты поставь, только... а мы никому не скажем.
1: Ладно. Вот, ну, в любом случае, как бы, уровень довольно-таки неплохой у ребят. Я считаю, что если они выиграют отбор на Малояр, они там будут очень хорошо.
0: Не, ребят, честно, вот когда начался трек, мы оба с коняха перекрестились. Один сказал, понеслось говно по трубам, второй сказал, ебать, им холодно, а потом дальше пошло хорошо. Интересный трек, интересный вариант, все интересно, и звук интересный. Достаточно неплохо.
1: Ну что, едем дальше, друзья мои.
0: Едем дальше.
1: Да, и я вот теперь все-таки нашему попонистому другу и Захару, и всем нашим радиослушателям скажу свою версию, почему же в Смоленске играет такую музыку все команды.
0: Потому что ты туда приезжал с курса малка-йоги, я уже знаю.
1: Нет, не поэтому. А вот спасибо скажите, ребята, друзья мои, смоленской вашей группе Urban Strip, которая сейчас будет у нас звучать. Так вот, Urban Strip — это одна из самых... Захар, можешь не ржать, а? Urban Strip — это группа, одна из самых старейших, если не самая старая группа города Смоленска, которые играют агрессивный такой хардкор, и начали они играть данную музыку с 92-го года. То есть на самом заре российской музыки, да?
0: Все русские, кроме я.
1: Вот, и, соответственно, я так подозреваю, что группа для Смоленска в некотором роде является культовой, и многие музыканты просто брали с них пример, учились у них. Вот, я прекрасно помню, ну, как бы не те времена, да, а времена, которые были чуть позже, в Туле. Вот, и в Туле тоже был развит тяжеляк, и когда играют концерты тяжелые группы, да, ну, молодежь, которая приходит на эти концерты, она ориентируется на них, и сами, соответственно, начинают играть то же самое примерно. Вот, да, ну, допускаю, что в Смоленске была такая же ситуация, и Urban Strip настолько покорили сердца, мозги и уши своих поклонников и подрастающего поколения, что группы, ну, скажем так, начали играть похожую музыку. Это как версия, я не знаком с данной командой, не знаком со смоленской музыкой вообще, практически, да, ну, просто вот такую версию предположил. А если продолжать разговор о группе Urban Strip, то Помимо того, что группа очень древняя, да, играют они больше 20 лет, скоро будут 25 лет отмечать, они также характерны тем, что организовала эту группу девушка, которую зовут Елена. Эта девушка является не вокалисткой, она является гитаристкой. И до сих пор она является членом группы, несмотря на всю смену составов, и до сих пор является соавтором всех композиций. То есть для девушки, для женщины 20 с хреном лет в хардкоре, это, блин, я скажу это сильно.
0: Это очень сильная девушка.
1: Да, ну, вот, соответственно, что еще могу сказать? Ну, могу сказать следующее, что трек, который сейчас прозвучит в эфире от группы Urban Strip, называется тоже очень интересно, он называется «Люди едят людей».
0: Я из-за чего ржал, я думал, что ты все-таки выведешь тему на название, а ты слишком глубоко копнул. Я про то, что почему так все там...
1: там мрачно, да?
0: Мрачно, да. Потому что там люди едят людей.
1: Нет. Ну так вот, друзья мои, я уже вижу по описанию группы, по пресс-релизу, я вижу по фотографиям, я вижу по названию композиции. Сейчас будет адское просто мясо. Ну, блин, делайте колонки уж либо погромче, либо потише, если кто этого боится. Urban Strip, Смоленск, «Люди едят людей».

0: На каком языке был трек?
1: На русском.
0: На русском? Я вообще ни хера не понял, говорю честно. Вот, типа, а чё так быстро играете? Люди едят людей, убегаем. Вот. Ладно, что там у нас нарисовался? Свежий народ спрашивает мясо. Да, люди мясо. Так, ну, что тут пишут у нас в комментариях? На панк сойдет, пишет Танюха. Слушай, ну, смоленский панк, видать, рубит. Далее.
1: Ну, вот от Романа кричит он комментарий. Urban Strip, отцы, мои респекты.
0: Ну, это как бы респекты, я конкретно по треку ищу. За нефть, ёпта. Что-то по треку особо ничего не написано. Вот. Танюха, вот, пользуясь моментом, передает привет мужу Сереге. А, музыка, вот, 50-0. 50-0. Деление на 0 дает 0. Короче. Деление умножение на 0 дает 0. Так что.
1: Вот и Николай, кстати, комментарий тоже по песне отписал. Панк, но не мясо же, хоть и на хард машет. Вот, Захар, ты будешь что-то по поводу данного трека говорить?
0: Ты знаешь, хорошо играют, быстро, но я вообще ни хера не понял. Это совсем не мое, но так вот, разик. Под пузырик Вискарика, наверное, я бы послушал. Я бы на живой концерт такой группы сходил бы. А вот, конечно, в колонках мне это слышать вообще не в кайф. Не люблю такую музыку.
1: Захар, я тебе скажу, ты можешь на живой концерт похожей группы сходить в Туле. Никуда не надо ехать в Смоленск. У нас есть такой замечательный коллектив панк-хардкор, который называется «Иначе». Вот. Ребята играют примерно похожую музыку, но только куда как менее мастеровито, скажем так.
0: Ну, да? Нет, ты не сравнивай, подожди. «Иначе» я слышал. Это совсем «Иначе». Нет, там не с вискарем, туда с 3 литрами самогона, причем предварительно. До концерта. Вот. А тут вот я бы сходил на концерт к ребятам чисто вот поугарать. Но, скажем так, честно говорю, в колонках такое слушать не буду. А на концерт бы сходил.
1: Я вообще такое слушать не буду. На концерте, блин, ну на концерте разик можно было бы, конечно, послушать. Мне даже вот интересно, как бы ребята...
0: Не, ну чисто пришел на концерт, получил въебало, упал, полежал, послушал, пришел домой и есть что вспомнить, понимаешь?
1: Ну, а в принципе, так обычно и происходит, как бы, на таких
0: концертах. Ну да, концертах. Вот такие интеллигентные люди, как мы с тобой, приходят на такой концерт, и что первым делом?
1: Получают въебало.
0: Ну и все нормально. Ладно,
1: друзья, нет, кроме шуток, я вот что еще хочу заметить. Несмотря на то, что такой сегодня у нас эфир мрачный какой-то, однообразный, да, по стилистике, ну, столько мы не ржали, наверное, никогда. Вот я вот сколько вспоминаю, мы ржем постоянно, пока музыка идет, блин, ну, и над комментариями, над музыкой, то есть позитивный эфир, несмотря ни на что. Вот, а если говорить конкретно по группе Urban Strip, то, в принципе, тоже вижу этих ребят на фестивале Мото Мало Ярославец. Я думаю, что народ и найдутся те, которые хайрами помашут, найдутся люди, которые поугарают, найдутся люди, которые будут колбаситься под
0: них. Их знаешь, когда надо? Прям вот пятница, в субботу утром выпускать часиков в 9 на главную сцену, чтобы вот все, кто только уснули, подумали, что пришла белка, а все, кто уснули до того, как, но еще пьяные, они просто протрезвели и начали пить дальше.
1: Ну, в принципе, да, как вариант. Ну, ни в коем случае не Валеру Кипелова с...
0: Не-не-не! Давай,
1: я просто вспомнил прошлого Малояра и Валеру Кипелова, который, блядь, сука, достал весь Мото Мало Ярославец, наверное. Ему орали: Валера, уйди, Валера, прекрати, Валера, пошел нахер. Он все равно пел и пел, блин.
0: Распевался, гад. Ладно, вот, давай дальше.
1: Итак, следующая у нас команда называется тоже по-английски. Ну, я вот не знаю, это мода какая-то тоже смоленская, наверное, называть себя иностранными названиями, но петь при этом на русском языке. Группа, которая называется Fall in Dreams, с композицией «Ты просто». Группа была образована весной 2006 года, то есть довольно-таки уже взрослый, почти 10 лет в команде. И ребята играют синтез такой музыки на границе, опять же, да, пограничная музыка между хард и хэви. Вот, ну, для меня, я небольшой специалист в данных музыкальных направлений, хотя и хард, и хэви.
0: А говоришь вот очень убедительно, как будто, понимаешь, ты ведешь рубрику в журнале «Хардкор».
1: Захар, не перебивай. Вот, я просто из всей тяжелой музыки, ну, как бы, чаще всего слушаю только вот Hard and Heavy, да, поскольку, ну, мне более-менее это еще близко, и много друзей и знакомых именно металлистов, да, которые такую музыку играют, и я их, ну, просто априори вынужден слушать на совместных концертах. Вот. И, соответственно, ребята доминируют то в одном, то в другом направлении. Кстати, если музыканты группы Fall in Dreams нас сейчас слушают на связи, отпишитесь мне, пожалуйста. Я, к своему стыду, до сих пор так все-таки не разобрался, в чем принципиальное отличие между хардом и хэви. То есть, вот, ну, я не могу это сформулировать просто. Я понимаю, вот так вот, ну, как это грамотно сформулировать, вот, скажем так, от отцов. Что ты ржешь опять, блин?
0: Блин, Захар, задолбал. Мне же хорошо. Коняшка, в моем многострадальном холодильнике нету выпить, поэтому меня плющит, понимаешь?
1: Вот. Ладно,
0: давай слушать будем.
1: Нет, продолжаем дальше. Давай. Ну, да. Я хочу сказать о том, что группа, в принципе, она концертная в большей степени. Выступала во многих городах, не только в Смоленске, но также и в обоих наших столицах, и в Москве, и в культурной столице в Санкт-Петербурге. Играли они также концерт свой в Иваново, Владимире, Великих Луках, Орле и многих других городах России. Вот. И... как вот про себя пишут музыканты, их являются они частыми гостями на байкерских фестивалях и различных опен-эйрах. Вот. Ну, послушаем. В принципе, уже понятно, наверное, почему байкеры такую музыку любят, потому что это hard and heavy. Вот. Но все-таки, если вы мне напишите, в чем принципиальное отличие между hard and heavy, да, и, ну, как вот, мне просто для общего развития, для своего, вот, узнать все-таки, наконец-то, дожил до седых яиц почти, да, но до сих пор этого не знаю. Вот. Fallen Dreams с композицией это просто на Информатном радио слушаем.

0: Ну вот хоть одна песня без мяса.
1: Ну как, относительно.
0: Как-то я прям вот отдохнул ушами, ухи мои расслабились. А 22:40 на наших зеленых системных. Друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. И сейчас у нас происходит отбор на фестиваль мото Малый Ярославец 2015 от Смоленской области. Вот, это у нас была группа Fallen Dreams. Песня называлась «Ты просто». Так, ну, давайте...
1: Ну, спасибо нашему таиландскому гостю. Он единственный мне отписался все-таки в комментариях, что хард-рок отличается от хэви тем, что там есть блюзовая фактура. Это вот есть по-бытовому. Ну, не знаю, насколько это правильно, потому что Ваня ни в коем разе не хард-рокер и не хэви-металист. Да? Он играет и поет свои, скажем так, темы, и эти темы мне у него нравятся гораздо больше, чем хард и хэви. Но это к слову.
0: На самом деле, коняшка мне... В этом году только открыл глаза. Я узнал, что Ванька поет песню про безработного. Ёптать.
1: Ты что, не знал об этом до этого?
0: Нет, ну ты же мне вот рассказал, я узнал. У меня как-то не сопоставляется вот это двухметровое чудо в пончо с тем треком. Сильно, да. Знаешь, как сильно очень большой разрыв между вокалом и обычным голосом. То есть мне бы в голову не пришло.
1: Кстати, коль уж зашла речь о безработном, опять же, небольшое тоже лирическое отступление, блин. Москвичи, друзья мои, кто нас сейчас слышит, блин, в конце концов, помогите уж наконец-то с работой, блин. Почти второй месяц без работы.
0: Конечно, сдавай бутылки. Давай читать.
1: Мне работу уже нашли, несколько вариантов, но мне хотелось бы чего-то более интересного. Так что, если есть у кого-то интересная вакансия, где нужно работать головой, блин, языком.
0: Головой только гвозди забивать твоей.
1: Вот, готов, короче,
0: давай читать комментарии. Давай читать комментарии. Так, вот пишут: вокал, как всегда, лучше музыки. Далее, что там у нас? Что-то мало вообще. Вот ад, я не знаю, про что, про трек или нет. Далее.
1: Ну, там идет общение.
0: Вообще, да, они, по ходу дела, между собой треплются.
1: Они не просто трепятся, они там бухают, по ходу.
0: Ну, им хорошо, а мы сидим, сука, завидуем. Что делать? Что делать? Так, на сайте Неформатки тоже комментов нет. Ваську тоже никто по этой группе ничего не отписал. Ну,
1: говори твои-то комментарии сам.
0: Такой, в принципе, неплохой ритм-блюз. Вот, Настюха у нас нарисовалась. По-моему, это у нас Крым. Да, Симферополь, да, Симферополь нарисовал. Настюха, здорово, скоро мы к тебе приедем с фестивалем. Кстати, Ванька, когда у нас будет что-то определенное по Крымфесту, давай как-то уже надо людям объяву кидать. Вот, достаточно неплохой трек, достаточно неплохой вокал, достаточно неплохо сыгран. Но вот что-то все равно не хватает. Я не знаю чего. Может, я просто придираюсь. Может, Сахар, я устал от металлистов. Все может быть. Но вот что-то не хватает, вот прям буквально какой-то малости, чтобы зацепило.
1: Ну, блин, я вот скажу тебе так. Есть одна замечательная группа в Москве. Они обитают, называется эта группа «Прохожий». Тоже многократные участники всевозможных, всеразличных байк-мотофестов. Мы с ними пересекались два раза на фестивале под Липецком, на фестивале в Ельце. Я так думаю, что в этом году тоже там пересечемся, когда мы там будем играть. Вот. Я что хочу сказать, что ребята из группы, которая сейчас только что звучала, Fallen Dreams, да, очень похожи по стилистике, по музыкальной направленности, по своей мелодике, именно с группы «Прохожий». Это вот действительно я понял, какая музыка нравится байкерам. Такая, знаете, не особо такая долбящая по ушам, но в то же время тяжелая, не особо быстрая, но не особо медленная. Песни о жизни, о бабах, скажем так, ну, о выпивке, но опять же без какого-то там такого...
0: Короче, утяжеленный шансон.
1: Ну, блин, кстати, ну, блин, да, вообще-то интересное сравнение, как вариант. Ну, это музыка, под которую можно спокойно присесть на траве, выпить вискарика или водочки, потискать свою там сисястую подругу, пожамкать ее за всякие выпуклости, да, и посмотреть на волосатых чуваков в косухах и банданах, которые на сцене рубят.
0: Коняшка, ты прям вот, понимаешь, рубишь правду мятку. Сидеть за сиську, трогать подружку, а смотреть на волосатого мужика. замечательно. И представляете себе.
1: Это я, кстати, опять вспомнил Мальку, да, блин, который из Таиланда недавно вернулся. Он совместил и то, и другое.
0: Не-не, он написал, что пошел с женой массаж делать тайский, а достался ему вот леди-бой, который его трогал и маслом натирал. Вот. Ну, я думаю, это интересно.
1: Ладно,
0: мне еще не попадался леди-бой.
1: По поводу Fall Dream все-таки закончу. Я считаю, что такая музыка действительно будет востребована на фестивале Мото Мало Ярославец. И если ребята выиграют отбор и будут там выступать, то поддержка со стороны байкеров этой группе гарантирована. Но от меня, опять же, галочки не будет. Потому что, ну, я не байкер, бляха-муха. И такую музыку, ну, как-то вот она, ну, не мое все-таки, не мое, то есть недостаточно быстрое, недостаточно веселое для меня. По вокалу, вокал, конечно, тоже хорош, чувствуется, что человек давно вокалом занимается, голос профессионально поставленный и очень хороший тембр, да, но опять же и по голосу, то есть я такой тембр, ну, лично я вот, ну, не слушаю вокалистов с таким тембром, то есть от меня галки не будет, но опять же все будет решать слушатели. И еще раз повторюсь, что Fallen Dreams, если они выиграют отбор по Смоленску, я думаю, что поддержка со стороны байкер на Мото Мало Ярославце им обеспечено.
0: Вот, ну, Танюх пишет, сваливаю отсюда. Давай, Танюх, тебе привет еще, не скучай, захаживай почаще. Вот, дальше группа с очень длинным названием. Я так, ну, для себя перевел, что она называется «Когда моя дорогая сдохла».
1: «When my darling will die». И композиция «Your Traitor». Вот. Ну, что могу сказать, что группа очень молодая по сравнению с другими участниками нашего сегодняшнего эфира. Она была образована в прошлом году, в 2014 году, участниками из разных команд с разными стилями. Вот. Но я так подозреваю, что это даже по большому счету не группа, а это вот какой-то проект, да, музыкальный, который либо получил самостоятельную жизнь, да, и превратился в группу, либо, ну, продолжают музыканты, которые играют в этом проекте, «When My Darling Will Die», продолжают также свою музыкальную деятельность в других смоленских командах. Вот. Группа играет Deathcore, Metalcore, но ребята экспериментируют и ищут себя в других направлениях. Вот. В данный момент времени работают над своим первым полноформатным альбомом. Ну, блин, это будет опять же скач. То есть я так чувствую, что опять, блин...
0: Кровавое месиво.
1: Кровавое месиво, да. Ну что, «When My Darling Will Die» с композицией «Your Traitor».
0: Ну, название как минимум обязывает. Когда моя дорогая сдохла.
1: Послушаем, да.

0: Итак, друзья, 22.51 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Сейчас вернется коняшка.
1: Я уже вернулся.
0: А, уже вернулся. Вот, и это была у нас группа с длинным названием «Когда моя дорогая сдохла». Вот, я взял отбойный молоток и выдолбил ее из бетона. Вот, но, скажем так, такая музыка от меня где-то вообще далеко.
1: Когда, не поверишь, от меня тоже.
0: Когда началось вот это молотилово, я прям с таким жутким скепсисом поглумился, всякую хуйню поговорил, коняшки в ухо. Вот, а потом, когда вот она пошла, мне понравилось. Я бы не сказал, что там что-то прям жутко навороченное, но какой-то вот симбиоз интересный получился. Даже несмотря вот на этот... Несмотря на все вот это, да... Кстати, вот сегодня со мной второй случай за эфир такой, когда абсолютно не нравящееся мне направление заставило меня сделать колонки погромче. Я реально сделал погромче. Вот, и послушал с удовольствием. Звучит данный трек прям хорошо, вкусненько. Вот, сравнивать мне не с чем. Критиковать не могу, потому что в этом направлении я вообще туп и бестолков. Но вот как обывателю обычному мне, наверное, даже понравилось. Вот так вот.
1: Я от себя ничего говорить не буду, абсолютно меня прошло. Я такую музыку не слушаю, не люблю и не вправе поэтому комментировать.
0: Вот, так, ну, читаем, что там написано. Вот, во имя Танюха никак съебать не может. Ты же уже ушла, дорогая. Тут уже одна дорогая сдохла. Вот, так, пишут, это типа My Dying Bride. Я не знаю, Жень, честно, ну как, я не могу. Я это направление не слушаю, поэтому мне не с чем сравнить. Так, далее, что там пишут Сатана и Фэн. Мне понравилось, хороши ребятки, пишет Ольга. Привет, Олеч, она мне тут написала в личку, не просрала ли я трек. Нет, вот, ты видишь, дождалась. Все нормально. Так, Ромка пишет, нормальный трек. Егорка согласен. Жень пишет бодро. Ну и в принципе все, да, основной такой критики особо нету. Ну, в принципе, неплохо. От меня галочка будет, вот третья галочка за эфир.
1: От меня пока ни одной.
0: Видишь, коняшка, как тебе сегодня не повезло.
1: Ну, да.
0: Так, сейчас я обновлю на неформатном радио еще страничку. Может, там, вот, там что-то понаписали, давай посмотрим. Так, про эту песню могу сказать, что все хорошо продумано, Димка написал. А, это он про Fallen Dreams. Сори. Очень вкатило, шикарный трек под брейкдаун. Я распилил ногой батарею. Далее, именно про эту песню, она очень тяжелая. Я не понял. Ладно.
1: Едем дальше, друзья мои. Едем у нас дальше. Остался последний трек от последней команды. И я хочу сказать о том, что из всех групп, которые сегодня звучали в данной программе, группа, которая сейчас прозвучит, она постоянно звучит на неформатном радио. Ребята из группы Линкор когда-то давным-давно подавали заявку, точнее, подавали заявку. Они участвовали у нас в одной из программ 5+1, выиграли голосование слушателей. И уже, ну, я так подозреваю, почти год они звучат на неформатном радио, может быть, даже больше. Вот. В данный момент времени команда представляет новый трек, он называется «Ангел метро». Ну, в силу того, что группа Линкор, видимо, когда-то давно грузила информацию о себе на неформатное радио, они сейчас ничего о себе не написали. Я, к сожалению, не помню дату основания группы, какие-то подробности, да. Я помню только то, что группа понравилась нашим радиослушателям, что она постоянно звучит на неформатке. И я так подозреваю, что... Ну, я надеюсь, по крайней мере, что хотя бы вот за Линкор у меня галка будет. Ну, хотя эту песню не слышал, надо послушать. Вот, Линкор, Смоленск, «Ангел метро». Слушаем.

0: Итак, друзья, 23.02 на наших зеленых системных. Практически мы уложились с коняшкой. Чуть-чуть.
1: Да-да-да.
0: Чуть-чуть передержались. Ну, ничего страшного. Вот, сейчас я вас буду побуждать к действию, друзья. Во-первых, сейчас все, кто во ВКонтакте висит в эфирном чате, прокрутили мышкой наверх страницы и нажали кнопочку «Подписаться на паблик». Вот, потом все нашли группу неформатного радио во ВКонтакте и вступили туда. Для чего это нужно? Как только появится голосовалка, в первую очередь мы разместим все это дело во ВКонтакте, чтобы вы были в курсе. Это раз. Отвечаю на вопрос, который вот в паблике во ВКонтактовском звучит постоянно. Кто это поет? Это поет Аня. Вот, Анечка написала, вот коняшка пожаловался, что нету пресс-релиза. Кинула она на сайт неформатно. Давайте я зачитаю. Группа «Линкор» появилась в 2005 году в Смоленске. Смысл музыки и текстов группы «Линкор» заключается в описании метафорами ярких исторических моментов истории человечества и личных переживаний участников группы. Вот как заумно все. За все время группа «Линкор» успела дать множество концертов, завоевать сердца немалого количества любителей рок-музыки и альтернативы. В 2012 году вышел студийный альбом «Перемирие». В конце 2014 года группа с новой солисткой выпускает сингл «Бесконечный круг». Ну, видимо, выпустила уже, да? В планах группы запись клипов и дальнейшее выступление в разных городах страны и ближнего зарубежья. Но дай бог, чтоб все у вас получилось. Итак, что?
1: Ну, что? Ты сначала скажешь или я?
0: Ну, давай ты.
1: Ну, я скажу так, что когда «Линкор» выигрывал голосовалку на неформатном радио за тот трек, который сейчас в ротации, вот, мне этот трек понравился больше, чем тот, который прозвучал сейчас. Я вообще альтернативу не очень люблю. Хоть здесь альтернатива с таким с человеческим лицом, с приятным довольно-таки женским вокалом, тем не менее, все равно не мое, и, на мой взгляд, песню затянули. Вот, поэтому от меня также галочки не будет. И, ну, в целом, блин, вот сейчас уже, пожалуй, можно, наверное, подводить какие-то итоги. По крайней мере, для себя это сделаю. Блин, без обид. Без обид Смоленск, без обид смоленские музыканты. Но прошлонедельный отбор по Калуге оставил лично у меня гораздо больше приятных впечатлений. То есть там было как минимум там 5 или 6 групп, которые я хотел бы видеть на фестивале «Мото Малоярославец», которые я и сейчас часто слушаю. Они у меня в плейлисте. Но из этого эфира в свой плейлист я ни одной песни не закинул. Блин, ну как-то мрачновато у вас. У вас как-то вот в Смоленске идет развитие рок-музыки по какому-то одному направлению, и, к сожалению, это направление не мое.
0: Надо срочно выбираться туда с алко-йогой и добавлять городу позитива.
1: Да, к сожалению, знаешь, наши дороги футбольные со Смоленском разошлись. До этого, когда со Смоленском мы играли по первой лиге, я туда частенько мотался на выезда. 3 раза был в Смоленске с Арсеналом. Но сейчас Арсенал в премьер-лиге, а Смоленск, там вообще жопа с футболом творится. Вот, соответственно, не знаю, когда я туда в следующий раз выберусь. Хотя и город хороший, и люди там живут такие приятные, позитивные, которые мне очень нравятся, да, сколько водки вместе с ними перепито было. Вот, ну, собственно говоря, как бы что я хотел, то сказал. Кто победит в голосовании, будут решать сами же жители Смоленска, кто поедет на фестиваль «Мото Малоярославец». Но скажу так, что от меня галочек не будет. И, соответственно, вы уж извините, друзья мои, но в ротацию на неформатном радио ни одна группа из прозвучавших сегодня не попадет, поскольку моих галочек нет.
0: Ну, твои галочки, скажем так, на ротацию-то не сильно влияют.
1: Почему же это? Вот. Мы с тобой договаривались, что группа попадает в ништяки, если она нравится обоим ведущим.
0: Ну, это же из эфиров. Скоро же грядет отбор. Кстати, друзья, по поводу отбора. Скоро будет глобальный отбор, но он не будет произведен, пока все музыканты не отредактируют свои треки. Мы обновили неформатку, сейчас вышел новый закон в Российской Федерации, то есть вы должны отредактировать свои треки, добавить туда личные данные, их никто не увидит, они будут только для личного пользования, скажем так, диджеев неформатного, и если вдруг потребуется какую-то истину восстановить, чтобы у нас были контакты по этому треку. Вот, это что касаемо неформатки. Что касаемо сегодняшнего эфира. Завтра в течение дня на сайте неформатного радио в теме «Смоленск. Отбор 8 апреля» появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, и, друзья, голосуйте. Голосуйте.
1: Для тех, кто не знает, хочу сказать о том, что можно голосовать не за какую-то отдельную.
0: Да, за несколько. Одну, да? Вот все, кто понравились, за тех и голосуйте, не жлобитесь, потому что на самом деле, ну, надо быть честными хотя бы по отношению к себе. Вот. В принципе, наверное, все. Да, я желаю от себя лично всем группам желаю победить. Была бы моя воля, я бы вас всех бы на фест потащил бы и там колбасились, но Ледайгер, да? Алигер, да. Ну, я ёбнутый албанец, я плохо знаю языки. Вот, на войне как на войне. Поэтому голосуйте. Если будет концерт, значит, будет интереснее. Если концерта не будет финального по Смоленску, значит, победит тот, кто выиграет голосование. Так что всем удачи, всем мира, всем добра. Услышимся через неделю, в следующую среду. И у нас будет на отборе Нижний Новгород,
1: наверное. О, отлично, потому что из Нижнего Новгорода довольно-таки много групп. Я, кстати, хотел уточнить и спросить по поводу...
0: По Нижнему будет два эфира.
1: Да, по Нижнему будет два эфира. Я хотел спросить у Ваньки, у нашего таиландского друга, прибывшего недавно оттуда. Ваня, а там лампасы у нас? А лампасы разве они не напрямую попадают на Малояр? В личке отпишись. Ну, я тебе вопрос сейчас в личке задам.
0: Ну, это же можно было отписать, да. Все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на группу, подписывайтесь на паблик, регистрируйтесь на сайте. Музыканты, грузите больше своих треков, не стесняйтесь. Чтобы о вас составить мнение, надо прослушать не один какой-то трек, а много, много и много. Вот, все.
1: Все, друзья, всем пока, всем до следующей среды. До свидания.

произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: В 1996 году в поддержку одного алкоголика, я тоже за него тогда голосовал, певец дал больше 60 концертов, и человеку, естественно, стало плохо. Теряя сознание, в гостинице он смог выползти из номера, чтобы его нашли. И в этот момент мимо этой гостиницы проезжал единственный в городе реанимобиль. В больнице в это время была смена лучшего кардиохирурга области. А для спасения нашлась единственная ампула для растворения тромбов, присланная американцами в качестве демонстрационного материала. Вот такие сказки. А может и не сказки. Народный артист Российской Федерации Сергей Георгиевич Захаров. Пора любви.

Плачет и осень безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной.

Листок последний на березе. Выходит лето из игры. Последний луч бросает в осень из-за горы.

семье военнослужащего Георгия Михайловича Захарова и Зинаиды Евгеньевны Захаровой. Потом Москва, Байконур, где служил папа, там рос и сын. Петь Захаров начал в 5-летнем возрасте, рано женился. В 69-м году у него родилась дочь. Во время службы в армии был ротным запевалой. Принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей. Пел «Виа Дружба». И в 1971 году был направлен в Москву, где поступил на отделение музыкальной комедии и музыкального училища имени Гнесиных. Во время учебы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Осиповича Утесова. Захаров вспоминал: «Я как-то подрабатывал в ресторане «Арбат», пел по-английски с джазовым оркестром. Там меня и услышал Утесов. После одного из выступлений подошел его директор: «Вы понравились Леониду Осиповичу». Вот так, ребята, выглядела карьерная лестница в Советском Союзе.

1673 год. Ленинградский мюзик-холл. 74 год. Золотой Орфей, Болгария. Потом Польша. Сопот, 74. 75 год. Небесные ласточки, главная роль. Ну, там, с Мироновым, знаете, там, комедия офигенная. И 77 год. Коллективная драка с нанесениями телесных повреждений. И срок. Вот такие вот дела. Вот вы мне скажите, это, наверное, проклятие всех вот талантливых и одаренных. Есть люди, специально ставящие палки в колеса успеха. Их, ну, понимаете, этих людей раздражает успех и радость других. Они не могут физически радоваться вместе со всеми. Или радоваться, ну, понимаете, просто от хорошей игры, пения, спортивных достижений. Короче, очередной уникум пал от сложившихся обстоятельств. Но руки не опустил. Заслуженный артист РСФСР, 86-й год.

народный артист Российской Федерации 96-го года, орден Николая Чудотворца за приумножение добра на земле, орден дружбы, орден Звезда Славы Отечества. Скончался 14 февраля 2019 года в Москве в одной из больниц от сердечной недостаточности. Слушаем великого баритона России.

0: Участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
0: Улетела. Не формат.

ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает снегом город серый и чужой. Выключаю свет

Вечер тенью от фонаря, черные деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают из

0: дойдите до зари, в своей пустой, в своей холодной яме, и нету сил поднять свинцовой головы, и нету сил понять, что необъятность пустоты вообразили так умело себе сами. И мы сидим так каждый со своим, своим пороком, гнетом и бедою, и кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
3: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
4: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят шире.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. В полной тишине храма на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто, и я в том числе, не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное. И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством. Задрожал, услышав шепот стоявшей рядом монашки. «Ангел, ангел небесный!» Голос стал затихать. Исчезая, он растворялся под куполом храма. Растаял так же неожиданно, как и возник. Прасковья Лейкина родилась 14 октября 900 года в бедной крестьянской семье в Саратовской губернии на Волге. Отец работал грузчиком, на японской войне потерял ногу и калекой не стал возвращаться домой. Мать Лидии от бедности надорвалась работой на кирпичном заводе и умерла. Девочка в 6 лет осталась одна. Заботы легли на почти слепую бабушку. Они ходили по Саратову и окрестным деревням, пели и просили милостыни. «Сироты! Мамка их померла! А батя за веру и отечество кровь пролил! Подайте копеечку!» Вскоре и не стало бабушки. Мир не без добрых людей. В жизни Прасковьи появились люди, которые помогли талантливому ребенку попасть в приют при Кивиновской церкви. Простых деревенских туда не брали. Поэтому и появилась Лидия Андреевна Русланова.

1916 году Лидия Русланова отправилась медсестрой на фронт и до октября 17-го служила в санитарном поезде. В мае вышла замуж за интенданта Василия Степанова. В том же году состоялся первый официальный концерт Лидии Андреевны. В 18-м году, на следующий год, он ее бросил. В 21-м Лидия переехала в Москву, а в 24-м уже стала солисткой Центрального дома Красной Армии. В 30-е годы появляются первые записи, которые пользовались феноменальной популярностью. Федор Шаляпин писал другу в письме: «Вчера слушал Москву. Пела русская баба, пела по-настоящему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Все детство передо мною стало». Объявили, что исполняла Эл Русланова. Кто она? Голос Лидии Андреевны был настолько силен, что она давала по 3-4 концерта в день. За финскую и Великую Отечественную войну она дала более 1200 концертов, и это без аппарата и микрофонов. На свои сбережения приобрела 2 батареи «Катюш», которые были отправлены на Первый Белорусский фронт. И что за все это Русланова заслужила? Трофейное дело. В 49-м году ей дали 10 лет. И в тайшетский филиал ГУЛАГа «Озерлаг», где строили первую ветку БАМа.

1963 году, 6 сентября, состоялся первый концерт после освобождения. Реабилитировали Лидию Андреевну, хоть не посмертно, на том спасибо. Зал Чайковского не мог вместить всех желающих, поэтому выступление транслировали по всей стране, а также на площади перед концертным залом, где дежурила конная милиция. Вся Москва собралась послушать Лидию Андреевну. В августе 73-го, через 20 лет, Русланову пригласили участвовать в эстрадных концертах на больших стадионах. Да, в Советском Союзе были свои Уэмбли. Заключительный концерт состоялся в Ростове-на-Дону, где она полвека назад дебютировала как профессиональная певица. Концерт превратился в триумф, а 21 сентября она умерла. При вскрытии у нее нашли несколько следов на сердце от инфаркта. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Свези, мол, на почту живее. Я вырвал пакет и скорей на коня. Я по полю вихрем помчался. А сердце щемит, да щемит у меня. Но как будто бы я век с ней не видался. И что за причина, понять не могу. Ветер-то водит тоскливо, и вдруг, словно замер,

охотку занес. Метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб и так к месту прирос.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам.

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

и шептали: раз, два, три, вальс, танцуя ночью в поле. Ты давай не уходи, все равно твой путь по кругу, и магнитом, что в груди, нас опять прижмет друг к другу.

с тобой, как два крыла высоко летящие птицы. Мы та сказка, что могла даже Гофману присниться. Я узнал тебя тогда, не

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп. Хорош.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Вы мне вопите, гордые, о светлой непорочности, о том, что не подвластны вы дурманному безумствию, а сами увлекаетесь спиртным не первой сочности и плотскими утехами страдаете без устали. Вы мне кричите пламенно о роли русской барышни, о скромности в комплекции с природным обаянием, а сами, мини-шортики сгребая, как опарыши, смеетесь вслед традициям. Давай-ка до свидания. Вы мне частенько плачетесь о чувственных оказиях, о грезах про мальчишечек, воспитанных и бережных, а сами занимаетесь гнуснейшим безобразием с богатыми и лысыми. К чему студент без денеж? Наш мир расколот надвое, порочным стамеской, с советской проституткой сравнимо сердце вольницы. А если уж по-честному, то бабочки советские вели себя достойнее, чем нынешние школьницы.
1: Когда наш час икс настанет, и на седьмом небе гроза грянет вовсю, как прогремит гром, мы закроем все окна, захлопнем двери и как тени к огню. Первый из нас песнь затянет, да такую, словно стрела во мгле, вспышка в ночи. Второй с плеча рубить станет, третий вино достанет, ну, четвертый.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Навстречу тебе ускоряю шаги. Я знаю тебя от строки до строки. А все, что не знаю, уверена, так же красиво.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время тикать.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы

лица. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно, очень хорошо для души. Пострадать немного пользительно, очень

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Лейзер Йосифович Вайсбейн. Русский советский эстрадный артист, певец. Чтец, дирижер, руководитель оркестра, конферансье, актер, народный артист СССР. Родился 22 марта 1895 года в Одессе. В многодетной еврейской семье. На протяжении многих лет во всех справочниках днем его рождения называли 21 марта. Но сам он отмечал свой день рождения 22 марта, а на вопрос отшучивался. Энциклопедия считает, что 21-го, но же энциклопедия, ей виднее. В книге одесского городского раввина записано: «Отец херсонский мещанин Иосиф Кельманович Вайсбейн и жена его Малка». Родились близнецы, сын Лазарь, дочь Перля, 10 марта, обрезание 17 марта. Ты одессит, Мишка.

Если мальчишка галаштаный с ребячек лет считался заправским моряком, и если горькая обида мальчишку стать

теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе. Парнишки не бывает страшно,

Ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труда, с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни.

брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще слышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы знак возвращения своего.

это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать пора.

Да, это Леонид Утесов. А вы думали, кто? В 1911 году юношу Лейзера позвали выступать в театр в миниатюру «У разбитого зеркала». Ефим Скавронский позвал. Но при этом он поставил условие: никаких вайсбинов. А таки как называться? Действительно, как бы вот ему это называться? Уж как-нибудь красиво, возвышенно, естественно, что все его мысли вертелись о возвышенностях. Я бы охотно стал Скаловым, но в Одессе был актер по фамилии Скалов. Тогда, может быть, Горский, но Горский уже был. Были и Горов, и Горин. Кроме гор есть еще и другие возвышенности. Холм, например. Но в этом есть какие-то грустные мысли. Кладбищенские какие-то, могильный холм. Ну, что же тут выдающегося? Мучительно думал Лейзер Иосифович. Стоя на лонжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. Так вот оно, боже мой, утесы! Есть еще утесы! Так и появился Леонид Утесов у самовара.

у самовара сияет моя Маша. А на дворе совсем уже темно, как в самоваре, но кипит страсть наша, смеется месяц весело в окно. Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает. У самовара сияет моя Маша, выкуску чай пить будем до утра.

С 16 лет до конца своих дней Леонид Утесов активно работал. Последнее выступление состоялось в декабре 1981 года. Ребята, 70 лет на сцене. Сколько радостей, сколько положительных эмоций несет его голос до сих пор. И будет нести всегда. Леонид Утесов скончался 9 марта 1982 года в Москве на 87-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище, участок номер 3.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

километры пути, не считая за труд, трое нищих по темной дороге бредут. Имена им отчаяние, ужас и боль. Эти трое всегда у тебя за спиной.

По правой обочине шествует страх, словно гордый олень. И в ветвистых рогах серебристую сплел паутину паук. Вечный страха напарник, соратник и друг. Страх владыка души, лишь слегка наступив, поселяется в ней. Дальше следует взрыв, и осколки летят, но не спит паучок. Душа шмётки он ловит в свой лип.

со страхом отчаянью вечно идти. И ворона кудлатая слева летит, властелина рассудка, хозяйка умов, королева сознания темных углов. Хриплым карканьем зыбкие рушит мечты, что так долго хранил и вынашивала ты. Опускаются руки, и больше не в мочь не идти, не ползти в эту темную ночь.

отчаянием, страхом в родстве состоит, и понура меж ними лисица бежит, шкура серая бита сыпным лишаем, подметает дорогу облезлым хвостом. Только с виду она и стара, и слаба, но одним лишь прыжком боль догонит тебя. Не гляди, что храма на четыре ноги, миг, и в рыхлое тело вопьются клыки.

Трое нищих по темной дороге бредут, в никуда ниоткуда лежит их маршрут. Их ведут только звезды в ночных небесах. Чует жертву ворона, олень и лиса. Звезды гаснут, и солнце восходит вдали, но идут по следам в придорожной пыли, километры пути, не считая за труд. Они ищут тебя и, конечно, найдут.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта, кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна всегда.

Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

засопевших над городом. Утром так хочется чаю, обычного чая, нормального чая, не из пакетов и без бергамота. Ну что ты, ну что ты.

Сидели, молчали, смотрели в глаза и боялись подумать, что это нам снится. 400 лет, 8 жизней подряд пролетели

0: нет билетов.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
3: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!